0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» Информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на «Информатке» прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

Слова, слова, потом война. С огнем, с бедой, с мечтой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым, ты сам себе устроил

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне бы

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там, в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On For The Road, Judas Priest.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысл слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

Ты мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными. Вспоминаешь отца, что был инженером на стройке. Пишешь стихи, тешишь тело мыслями лестными, что однажды заметят.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богатым.

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не

Погожим летним днем мужик сказал себе, что, мол, давно пора сменить фасад избе. Он был в работе скор, трудяга и не сноб, да обломал топор, а сталь забитых скоб. Мужик с досады взвыл, швыряя матюки, и над избою взмыл природе вопреки. И увидал окрест, как много лет подряд мы волочим свой крест, как тащим души в ад. Священник на обед лакает самогон, забыв про свой обед, забив на свой закон. Бухло рекой течет, горит в печи огонь. Поет веселый черт под старую гармонь смешную песню о том, как много лет назад Иуда бил челом, ему внимал Пилат, как бросил кошелек, как вверх поднялся перст, и нищий дурачок отправился на крест. Шестую накатил и под алтарь упал, уснул, слюну пустил, а черт того и ждал. Взвалил на горб попа рогатый балагур, и князю тьмы понес он нового слугу.

кто знает, помоги решить вопрос простой. Кто князю больше люб, слепой или немой? И добрый князь решит, где истина, где ложь. Кому в хоромах жить, кому опять под дождь? Кому досыто жрать, кому вселенский пост? Кому прохожих рвать, кому поджать свой хвост? Кому окно в Париж, кому в табло кулак? Кому в сметане шиш, кому сойдет и так? Хотел поэт давно сложить про князя сказ, да обломал перо, остались сбитых фраз. И стал решать вопрос в ничтожестве своем: кто бабам больше люб, с умом или с рублем? И осознав расклад, мужик совсем раскис, закрыл рукой глаза и опустился вниз. И тотчас позабыв увиденный садом, он побежал в сельпо за новым топором. Мораль стиха проста: ослепни, онемей, хлебала распростай и ублажай князей. Гори огнем фасад, эх, размахнись рука, и нехрена смотреть

Лису. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесла? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие три месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: А итак, друзья, добрый вечер. 22:30 на наших зеленых системных. Ну, если быть совсем точным, то 31. Вот. Перекур затянулся ненамного. Ребята, сволочи, гремели посудой, выделили у меня всю слюну, какую только можно было. Но тем не менее. Вот, с вами очередная программа «Без воды». Название до сих пор актуально. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий и ребята из Сургута Зарница на Оби. Я вспомнил, кто они такие, когда расставлял песни в плейлист. И вот эту анахреновую песню, анахреновую, которую хрен выговоришь, я ее запомнил. Вот, ребят, ну давайте здоровайтесь, что ли, ё-моё.
1: Всем привет.
0: Поближе к микрофону.
1: Всем привет из Сургута.
0: Вот. Но все как-то невнятно.
2: Сегодня с вами группа Зарница в составе, ну, почти в полном составе. Сейчас в данный момент нас 4 человека общаются с вами, слушают эфир. Так что надеемся на приятное времяпрепровождение. И наше, и ваше тоже.
0: Так, ребят, а у вас в Сургуте же плюс чего там?
3: Плюс 2.
0: Плюс 2. То есть сейчас у вас, грубо говоря, пол первого ночи.
2: Да, грубо говоря, так.
0: Замечательно. А вы там чаями гремите?
3: Ну так тебе и сказали, чем они гремят.
0: Понятно. Ну, ложками гремели старательно. Ладно, Костюх, давай, вот тебе и карты в руки. Рули.
3: Да что рулить, ребята? Всем еще раз привет большой. Рад, что в этот понедельничный прекрасный вечер, ночь, полуночь в Сургуте уже ночь глубокая, что кто-то находится возле своих приемников. Всем привет большой. Действительно, с вами сегодня диджей Костецкий, диджей Зухер и группа Зарница. Что хотелось бы сказать? Сегодняшний эфир фактически получился, можно сказать, случайно. Ребята не дадут мне соврать. Все случилось так, по небольшой списке в интернете. А почему бы и нет, подумал я. И вот так все сложилось, что такой замечательный город, такая замечательная группа сегодня в нашем эфире. И сейчас в первую очередь, самый главный мой вопрос всегда на каждом эфире практически, это я прошу лидера группы познакомить всех слушателей с самим собой и со всеми участниками коллектива. Давайте.
2: Ну что ж, сейчас на связи, так сказать, не лидер, а фронтмен, один из фронтменов. Меня зовут Юрий, фамилия моя Ануфриев. Вот, соответственно, очень приятно с вами познакомиться и познакомить также вас с остальными участниками коллектива, которые сегодня с нами присутствуют. В первую очередь это, ну, все это наши ближайшие, все мы ближайшие друзья и соратники, один из которых это Игорь Капустинский, также фронтмен нашей группы и, собственно говоря, занимающий не меньше, не менее значимую должность и, так сказать, фронтовое расположение.
1: Я добавлю, всем привет, меня зовут Игорь Капустинский, хотел бы сказать, что у нас фронтменов, в смысле лидеров как таковых нет, просто есть фронтмены, а вообще у нас группа состоит из людей, такая коалиция творческих людей, которые хотят донести миру много добра.
3: Ну тогда сделаем прям проще, вот как в армии, на первый, второй рассчитаюсь, первый представился, второй представился, давайте по очереди представляйте все, кто там есть.
1: Следующий Андрей Капустинский, бас-гитара.
4: Всем привет.
1: Поближе.
0: Всем Андрюх привет. У нас совсем далеко где-то сидит. Походу дела его в угол загнали. Ну, басист.
1: Это у нас мозг коллектива, духовная его составляющая. Ну, в общем говоря. Также хочется представить не так давно пришедшего к нам человека. Это Маша Маслова.
5: Всем привет.
1: Клавиши, вокал, очень талантливый человек. И также вместе с нами пытающиеся донести миру много добра.
3: Так, хорошо, сколько у вас всего по ту сторону экрана, как говорится?
1: На данный момент четверо нас здесь сидит.
3: А всего в коллективе сколько?
1: А всего нас семеро.
3: Ничего.
1: Плюс звукорежиссер, если его брать в расчет, а мы его берем в расчет. Ну, так что 8 нас.
0: Вы счастливая группа. Вы можете с собой таскать звукорежиссера по
3: фестивалям. Нет, Захар, это как на похоронах, понимаешь, когда оркестр приезжает, говорит, у нас 20-й водитель, накладывайте побольше. Сколько там в коллективе, не важно.
0: Ладно. Вот, ладно, давайте я расскажу, во-первых, как с нами связаться. Друзья, все, кто к нам только что подключился, кто не знает, как с нами общаться, кто первый раз слушает неформатное радио, во-первых, у нас есть Аська 96 4 7 5. Это для старичков типа Зухера. Вот, есть у нас мейл-агент, неформатная Mail.ru, это для блондинок. А туда тоже можно писать. И всем, кому проще общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Вот вижу, там уже Ромка висит. Приветище тебе, дружище. Артурочка висит. Здорово, друг. Вот, ну и как бы мы все тут. Я предлагаю, может быть, начнем все-таки с песни, а потом уже продолжим наше
3: общение.
0: Наше общение, да.
3: А что, я согласен, давай песню, эй, хочу танцевать, давай.
0: Молодец. Ты помнишь, что за первая песня? Потому что у меня тут «Кракозябры». Это первый альбом «Сол», я так понял, да? А вот какой
3: чё,
0: там...
3: Чё молчите ты?
2: Да, первый альбом, да, у нас называется «Соль», наш первый дебютный альбом. Он у нас был записан в 2006 году. По-моему, увидел свет таки в 2007. Вот. И первая песня, которая прозвучит, если мне не изменяет память, по плейлисту нашему, называется «Пути». Одна из знаковых для нас песен. Собственно говоря, поскольку альбом дебютный, соответственно, это заря только, начало нашего, так сказать, творческого пути совместного. И учитывая это, соответственно, у нас еще были очень свежи в наших юных мозгах, так сказать, память о людях, на которых мы росли. То есть очень, наверное, вы услышите цоевские нотки какие-то в этой песне. Собственно говоря, есть прямой отсыл к этому величайшему человеку в нашей отечественной рок-культуре. Ну, думаю, пора послушать и все-таки высказаться по этому поводу.
0: Ну и поехали. Народ, не стесняйтесь, комментируйте, пишите. Вот, нам будет приятно увидеть вопросы для группы «Зарница», потому что так общаться интереснее и проще. У вас сегодня есть просто возможность напрямую общаться с музыкантами. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22.42 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами группа Зарница, Наби, Сургут. Сейчас у них 0.42. Вот, а у нас 22.42. Заходите все в эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Давайте общаться, тема заведена, общаемся в комментариях. Ребят, вот мне кажется, вот если мне не изменяет память, по-моему, вот эта песня когда-то звучала в программе 5+1.
1: Нет, на самом деле этой песни не было.
0: И, скорее всего, я говнился по ее поводу. Нет?
1: Нет, этой песни не было, к сожалению, а может быть и к счастью, в программе 5+1.
0: Я, знаешь, вот я когда услышал вот этот та-дам, та-да-дам, мне прям стало, вот я это где-то уже слышал. Вот, у меня прямо вот вопрос назрел. Это умышленно было сделано или просто все-таки под впечатлением тех лет?
2: Ну, дело в том, что песня была написана, дай бог памяти, наверное, лет 15, если не больше назад. А на тот момент каких-то музыкальных форм, кроме та-дам-та-да-дам, воспроизвести было очень сложно.
0: Не, я имел в виду вот именно цоевское вот это вот вступление.
2: Да-да-да, все правильно, все именно так. То есть цоевское, калиново-мостовское, ну и туда весь русский рок можно применить. Вот, все это так и было, потому что, ну, выросли на этом. Песня, кстати, стихи Андрея Капустинского, басиста. На тот момент он талантливые стихи писал. Музыкальное оформление. Ну и сейчас он тоже выдает нехилые тексты. Музыкальное оформление было сделано, в принципе, вот уже с Юрием Ануфрием. На тот момент, когда мы объединились под одним проектом в виде Зарницы. Было это все записано буквально там за недели, полторы-две, ну или за месяц, я уж не помню точно. Вот. Почему такая спешка была? Потому что наш первый барабанщик должен был уехать на постоянное место жительства на свою родину, в город Самара, в город Отрадный Самарской области. Поэтому мы торопились, записали, вот как слышали, так и записали, собственно.
0: Ну и понятно. Вот пишет народ вам в чат песня «Огонь», да и группу в целом. Вот, ну, как бы, мне понравилось, вот, я единственное, вот, что не понял именно вот этого вступления, потому что сама по себе песня, она достаточно самостоятельно, достаточно интересно звучит, вот зачем там это, ну, как бы, ладно, не слушайте меня, я вечно говнюсь, просто у меня, я по сценарию, я привык уже так общаться, вот, ладно, Костик. Да. Друг мой, доставай свой талмуд с вопросами и начинай пытать ребят.
3: Ну хорошо, коль мне доверили такое важное дело. Ребята, самый первый вопрос. Почему Зарница?
2: Мы ждали этот вопрос.
3: Вот, а мы ждали, мы были готовы к нему. Давайте.
1: На самом деле мы к этому вопросу не можем никогда подготовиться по-настоящему. Почему? Потому что сложилось таким образом, что мы собрались из двух разных коллективов, как бы в один. То есть произошло слияние двух коллективов разных. И этим, кстати, объясняется то, что как такового ярко выраженного лидера в нашей команде нет. То есть,
3: а можно перебить вас? Вот буквально на 2 секунды перебить. Я когда вот увидел название «Зарница», до того, как услышал ваши песни, я себе примерно представлял, «Зарница» — это что-то рядом с «Золотым кольцом» и «Кадышевым». То есть я представил себе, это два больших хоровода, которые вокруг Сибири кружат. Понимаете? Это вот из него выбились там путем костра, путем вышибал там каких-то несколько человек, и они решили, а да пошли вы нахер, мы «Зарница», и убежали из хоровода. Вот я себе так это представлял. А на самом деле, нет, послушав вашу музыку, совершенно оказывается другое впечатление. Вот меня и спрашивают, почему именно Зарница? Давайте по сути сразу.
1: Хорошо, в общем, когда мы придумывали название, у нас на самом деле был мощный мозговой штурм. Тогда мы как раз и выяснили на нем, что как бы,
0: то есть это что-нибудь типа лопухи. Что-нибудь вот, типа розовые валенки мадам Менделип проскакивало, да, вот в названии.
1: Ну да. В общем, мы изначально, когда собирались вместе, планировали, так сказать, свою задачу, что ли, музыкальную, да, то есть, ну, свою задачу в творчестве сделать именно такой, чтобы возвращать словам в русском языке, которые поменяли свой смысл, как бы истинное значение. То есть пытались писать такие стихи именно, ну, как бы пытаемся, в общем, делать это до сих пор. Вот. название взяли неоднозначное, потому что все нас обязательно ассоциировали с военно-спортивной игрой. Вот. А в данном случае мы пытались объяснить, что в русском языке гораздо раньше это обозначало сполох на горизонте. Вот. Соответственно, мы вкладывали в это название именно как бы свое местоположение по отношению исторического процесса, что ли. То есть, грубо говоря, взяли на себя смелость, скажем так, быть предвестниками будущего света.
3: Я понял, Захар. Короче, нам сейчас рассказывает человек, который ближе всех к микрофону, остальные сидят поодали, немножко так терпят, когда он выскажется до конца. Но, чтобы, может быть, свое несогласие.
0: Нет, просто говорят. Они сейчас там догоняются коньячком, а он сидит как бы... Сейчас они догонятся, настроение поднимется, они ему хлопнут подушкой по голове.
3: А можно вопрос?
2: Уже сделано.
3: А, уже сделано. Можно вопрос к группе серьезный? На самом деле, серьезно. Вы все из города Сургут?
2: Ну, я так понимаю, что практически
0: нет. Это не политический вопрос, нет.
3: Не-не-не, я не просто так спрашиваю, у меня есть определенные цели. Я говорю, вот все с этим городом, ну, хотя бы минимум 5 лет знакомы.
2: Вопрос имеется в виду, что родились здесь, коренные?
3: Да.
2: Нет. Ну, в смысле, у нас только Маша здесь родилась.
3: Ближайшие 5 лет жизни с Сургутом связано у всех?
2: Да.
3: Вот, это мне нравится.
2: 30 лет Сургут. То есть с детства практически. И само собой родители ехали на заработки на север. Это понятное дело. Здесь кто-то родился, кого-то брали детей лет в 5, как меня, перевозили сюда. И росли. Кто-то родился, кого-то брали детей лет в 5, как меня, перевозили сюда. И росли здесь.
3: Вот вопрос у меня.

0: так они собрались. И мало того, несмотря на то, что переехали, еще знают о нем очень много. Молодец. Меня уже это радует. Итак, ребят, давайте дальше. По сути, ну это был такой каверзный вопрос. Уважаемые знатоки, и поскакал. Примерно так. Нет. Расскажите, кто является основоположником текста? Кто рождает тексты, кто рождает музыку?
1: Тебе же сказали, басист, который в углу сидит, его не слышно вообще.
0: Не, ну погоди, это... У нас в 1861 году рабство отменили, там в Сургуте, возможно, чуть позже, так что не обращай внимания.
2: Тема тоже интересная, поскольку, как оказалось, сейчас, на данный момент, у нас уже 4 человека, пишущих тексты, а до этого изначально, как только мы объединились в самом первом составе, их было трое.
1: Слушай, а деретесь часто?
3: Часто.
1: Часто?
3: Но по делу.
1: И кто побеждает?
3: Побеждает здравый смысл, видимо.
0: Захар, и... слышал на заднем плане слово «дружба»?
1: Да, да.
2: Это басист был.
1: Это басист. Он, вот понимаешь, тут сразу понятно. Во-первых, самый человек, который первый начал писать тексты для группы, который до сих пор верит в дружбу, да, а его вот друзья, группа, они его посадили куда-то в дальний угол, чтобы вообще не слышно было. И вот тут впереди что-то
3: просто
1: там...
3: Просто басист уже обрел дзен, а мы только на пути к этому, поэтому...
1: И вот у них здравый смысл, а у него дружба. Вот так вот.
0: Слушай, ну много еще разговоров будет. Давай сразу, чтобы время не тянуть, следующая песня, а то мы вот время просто зря тратим. Какая называется, как называется следующая песня?
1: «Исход» она называется.
0: Откуда эта песня взялась, ребят?
3: Это тоже альбом «Соль». Записано в том же году. Выпущены в том же альбоме.
1: И тоже подписано латиницей. Тоже.
3: Видимо, более такая легкость, что ли, гитарная, вот, лиричность, мне подсказывают тут коллеги. Можно слушать, я думаю.
1: Ну и давай.
0: Давайте рискнем.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.55 на наших зеленых системных. Я человек, который постоянно говорит время. Меня зовут Зухер. Вот, где-то там в Воронеже у нас находится диджей Костецкий. Вот, ну и где-то там тоже в Сургуте у нас 4 наших новых друга. Вот, группа «Зарница» на Аби. Вот, кстати, на Аби забыли мы вас спросить. Вы же вроде были раньше «Зарница», а потом стали «Зарница» на Аби.
1: На этот вопрос ответит наш басист и мозг Андрей Капустинский.
0: Вы его посадите на кресло на колесиках, чтобы пододвигать его к микрофону и отодвигать, когда надо.
2: Да, они пододвинули. Всем привет. Значит, получилось так, что когда мы назвали, мы совершенно не учли фактор, что ну, не только мы такие оригинальные, а еще кто-то. В общем, в
0: кто-то
2: итоге...
0: еще из хоровода выпрыгнул.
2: И в итоге выяснилось, что есть такой казачий хор, значит, «Зарница». Есть группа, которая играет какой-то лютый металл, вот, и тоже называется «Зарница». И мы решили, ну, как-то все-таки, ну, чтобы название было оригинальным, а что-то толковое мы не придумали, и просто добавили приставку на «Аби». Вот, и слушай, второй альбом у нас уже был, по-моему.
3: Андрей, знаешь, что я думаю? Вот тебя прям услышал, ты прям сейчас так красиво говоришь. Вот ты мне очень напомнил нашего бас-гитариста, ну, в моем коллективе, в нашем коллективе, который играет. Мы его зовем «Совесть». Мы его все зовем «Совесть», потому что он имеет очень подвешенный язык в плане музыки, это раз. Во-вторых, он может ответить за весь коллектив, если вдруг с коллективом что-то случается. Видимо, ты тоже к этому числу относишься. Ну, и помимо здесь... прочего, влияешь на процесс создания музыки.
2: Ну, как раз вот в плане музыки я все-таки на вторых, иногда даже на третьих ролях, потому что творцов без меня хватает, я... в роли такого некого редактора, который какие-то там последние штрихи, возможно, иногда вносит.
3: Ну вот, точно, совесть. Совесть коллектива. Ладно, у меня вопрос к вашей девушке. Итак, привет.
4: Привет-привет.
3: Ага, отодвинули. Колесико одно отъехало назад, второе подъехало.
0: Слушай, почему тебя лучше всех слышно, а?
4: Ну, потому что у меня такой звонкий голос.
0: Вот ты умничка. Вот ребята как-то все бубнят под нос, а ты прям оп, и тебя слышно сразу. Молодец.
3: Рассказывай, как прижилась среди толпы рок-звезд?
4: Ну, на самом деле, прижилась... Мне кажется, что я всегда была где-то рядом, просто материализовалась всего лишь год назад.
0: Ну, ты уже когда ты уже парней подвинешь и будешь петь сама? Уже скажешь, так, мелочь пузатая, отойдите. Ты лысеющий дядька, давай подыгрывай. Ты пивной животик, давай подыгрывай. Сегодня петь буду я. Ты планируешь вообще так сделать, нет?
4: Ну, на самом деле, мне очень здорово с ребятами создавать прекрасную музыку, и я наслаждаюсь этим моментом рядом с ними.
0: Я слышу, они там подхихикивают. Прям вот процесс.
5: Да, дело в том, что мы сами тут, вот Юра, к примеру, уже где-то какими-то путями пытается продвинуть идею отдельного Машиного альбома. Да и, собственно, мы абсолютно не против. Вот, просто помимо этого пока очень много других дел, но мы за то, чтобы как бы... И, кстати, Маша тоже пишет, и очень-очень клевые песни. Вот, поэтому все скоро будет. Маша и так поет, а скоро будет и сольные вещи.
6: Ребята, надо сказать, что дебют состоится очень скоро. Дело в том, что мы хотели, думали в этой программе сделать презентацию. Мы сейчас открываем немножко карты.
0: Ну а давай сделаем-то, что нам мешает?
6: Нет, тут есть небольшой нюанс. Просто пока еще вещи дорабатываются, не готово.
0: Давай демку включим.
6: Да, 19 числа, в понедельник, собственно говоря, через неделю, у нас планируется релиз нашего абсолютно нового, свежего сингла, в котором как раз Маша впервые у нас дебютирует в качестве вокалистки.
0: Ну просто я тебе к чему это говорю там?
3: Я кушаю, ты разговариваешь.
0: Народу много. Сейчас народу много. И может мы где-нибудь сейчас, пока будет звучать какой-нибудь трек, вы найдете демозапись. Да, оп, даже, так, и мы ее прям включим, и уже народ, оп, послушает. Не, я не настаиваю. Если хочется соблюсти, как сказать,
3: весь секрет.
0: Не секрет, как это? Ну, держать народ в напряжении, то ради бога. Ну, сейчас хорошая возможность. 16.036.
3: 0.36, любимый мой регион, господи. Давайте, ребят.
0: Это количество слушателей, я сказал. Вот, как бы, ну, смотрите сами, дело ваше. Дело ваше. Вот,
3: у меня вопрос, погоди, дай я расскажу. Захар, до конца дай мне задать вопрос. В каком году вы были созданы изначально?
5: 2006 год.
3: Что с этого момента изменилось по настоящее время, спустя 10 лет?
5: Ну, вообще много.
3: Я имею в виду состав.
5: А, состав. Радикально состав, конечно, не поменялся, потому что в 2006 году в городе Ханты-Мансийск состоялся первый концерт, тогда еще просто проекта, как принято, ну, как принято называть проект. Мы тогда только договорились, уточню, что я, Игорь Капустинский, и Андрей Капустинский, мы братья, и, собственно, мы играли в одной группе, вот, и объединившись...
3: Необычно.
5: Да, вообще... Объединившись с Юрой, мы договорились о том, что мы пока просто поможем друг другу музыкально. Сыграв первый концерт в городе Ханты-Мансийске, проиграв, наверное...
0: Я понял, откуда взялось название вот этой анахреновой песни. Это вот просто... Это тяга к сложным словам.
3: Зухер, погоди, логопеда мы вызовем позже, дай рассказать человеку.
5: Ну и, собственно... Проиграв где-то сряду, наверное, часа 3-4, мы поняли, что наши дороги идут, наша дорога идет, то есть мы пойдем вместе. Да, в одну сторону до сих пор идем, поменялось много, поменялось восприятие друг друга, соответственно, за 10 лет люди взрослеют, меняется характер и все остальное, но единственное, что осталось, это, собственно...
6: Дружба.
3: Я что жду в процессе вечера? Я одну песню, всего лишь одну песню, ну, точнее, послушал три, но всего лишь одна песня мне понравилась так вот, прям вот, ну, цепанула. Я ее жду, расскажу, когда она будет, когда она в эфире появится, и расскажу, почему нам понравилась и что за песня. При этом я послушал только что буквально, когда ты говоришь, первый ваш альбом, первое ваше начинание, то, с чего вы начинали. Меня вопрос вот сейчас конкретно, в данный момент интересует только один. Сколько люди остались из того прежнего состава 2006 года по настоящее время?
5: Трое.
3: Из 8. Ну, если вы считаете звукорежиссер.
6: Нет, у нас изначально было, в принципе, трое. То есть, когда мы записывали первый альбом, как раз Игорь уже рассказал об этом, мы ждали отъезда нашего барабанщика. Собственно говоря, когда он уехал, только после этого именно группа оформилась как группа и стала называться Зорницей уже, так сказать, в монолитном ключе. И нас изначально было трое. Потом
0: когда
6: люди приходили и уходили.
0: Барабанщика?
3: Не, они в хорошем смысле, говорят, отъезда барабанщика ждали. То есть, там, это не то. Нет, не похоронное бюро ждало вместе с ним. Барабанщик отъехал чуть позже.
6: Не, ну, слава богу, жив и здравствует. И привет ему большой, если он нас слышит, Женя. Мы очень по тебе скучаем и очень тебя любим.
3: Нифига себе, вот это кослали. Ну ладно, дело третье. Расскажите, третья песня. Какая она? Что о ней? Что о ней можно рассказать? О чем она?
6: А третья песня у нас...
0: Катарсис там,
6: если мне не изменяет память, номер.
0: Не-не-не, катарсис там ты заказал.
6: А, да-да-да, понятно. Значит,
0: она очень длинная, мы покурить все успеем под нее.
6: Да-да-да, песня единственная настолько длинная, да, вот в нашем всем репертуаре. Уж не знаю почему, наверное, потому что это блюз. Вот.
3: Честно блюз говоря, это вообще интересное выражение. Все говорят блюз, да, есть... а ты так по-мужски блюз это, ну что так говоришь? Чего греха таить, это блюз.
6: Ну да. В общем, наверное, именно поэтому она получилась такая длинная. Но надо сказать, что это первый опыт, наверное, действительно более-менее хорошо получившейся записи. Потому что до недавнего момента, до того, как вышел наш третий альбом, конечно, как все молодые группы, мы испытывали с записью колоссальные проблемы. То есть мы не знали, что делается, как делается. А вот это случайно получилось, то есть в этот период такая вот более-менее подходящая, ну, хорошая слухабельная запись.
3: Сколько вот, в составе этой песни человек состоит сейчас? Ну, на момент записи.
6: В этой песне играют 4 человека. Надо сказать, что там проявился один из наших вот лучших наших товарищей. Это наш аккордеонист, Иван Соловьев. Он, к сожалению, сейчас в группе уже не участвует, но мы продолжаем с ним вести дружеские, очень дружеские отношения. Он нам иногда помогает. Вот, на этой песне использован нами, не знаю уж, новинка это или нет, но перегруженный аккордеон, пропущенный через дисторшн. Вот. Ну и самое главное, что нужно сказать об этой песне. К сожалению, не очень веселая у нее начало, предыстория, потому что написал задумку этой песни, написал первые куплеты этой песни один из моих очень хороших, лучших друзей, который играл в моей первой группе. Это сейчас Юра говорит. Моя первая группа называлась «Полигон ассоциации». И вот там был у меня замечательный басист Равиль. Вот, это его песня, задумка. К сожалению, он ушел из жизни, но в память о нем мы решили закончить эту вещь и, так сказать, презентовать ее миру.
3: Юр, ну прежде чем ты, вот я тебе, прежде чем мы поставим, хочу тебе одну такую вещь сказать. Вообще, изначально блюз — это далеко не самый веселый материал. Это сейчас, ну, из него сейчас сделали такое что-то подобие Растамана, такого интересного.
6: Я что-то слышал об этом.
3: Да, но на самом деле изначально его... Вот как ты сказал о своем друге. Вот давай послушаем, наверное, память о друге и всем расскажем немного миру о группе такой замечательной, как Зорница, и память о твоем друге.
0: Поехали, что ли?
3: Да, конечно, ёпта, езжать пора.

0: А итак, друзья, 23.13 на наших зеленых системных, час 13 час в Сургуте и 23.13.37 в Воронеже. Вот, только что у нас отзвучал блюз «Катарсис» от группы «Зарница Наби». Был момент, когда я в панике начал шевелить мышкой, думал, кончился трек, а я опять все прощелкал. Вот, умеете вы напугать? Вот, в эфирном чате Зухера во ВКонтакте сидит Ромка один, скучает. Вот, ребят, Ромка же у вас играет, да? Который...
1: Нет.
0: Курбанов, нет?
1: Нет.
0: Нет?
2: Человек у нас заведует мерчем.
0: А, он делает погремушки, свистки, футболки, да?
3: Режет деревянные тарелки, матрешки, ложки, да, и так далее.
0: Вот, всем слушателям давайте... Друзья, вот сейчас все дружно зайдем в эфирный чат Зухера. Ну, кому не лень жопу оторвать уже от дивана. Да сейчас уже спят же все, ё-моё.
4: Вот.
0: И напишем что-то Ромке, а то он там... Вот я чувствую, он сейчас уже начнет мерчем другим заниматься. Он сейчас начнет плести куклу Вуду и втыкать в нее стамески.
4: Мало того, и с ней жить. Ладно. Так, ребят, давайте по сути, давайте дальше про вашу замечательную деятельность. Скажите, пожалуйста, сколько ваш коллектив вот в данном составе существует уже лет, дней, месяцев, сколько?
1: Ну, в данном составе год, вот именно в том составе, в котором мы сейчас находимся.
4: Что?
1: Хочется уточнить, что состав, как сказать... Есть вот три человека, которые никогда никуда друг от друга далеко не уходили. Это вот басист Юрий Ануфриев, Игорь Капустинский, Андрей Капустинский. Так сложилось, что вокруг вот этих трех людей всегда вот люди приходили и уходили. На данный момент состав совершенно поменялся. Трое людей, которые вот изначально, собственно, команду образовывали, они до сих пор здесь. И я надеюсь, что состав в каком-то ближайшем будущем меняться не будет, потому что сейчас состав довольно-таки хорошо подобрался. У нас есть замечательный человек, как Маша Маслова, которая просто гармонизирует наш мужской коллектив.
0: Кстати, так. Кстати, Машкин трек уже вот у меня лежит прям на рабочем столе, на мониторе. Как только вот решите, скажите Зухер Фас, я прям его в плейлист задвину.
4: Ну, погоди, мы на сладенько оставим, у нас еще время.
0: Ну, я просто, чтобы все знали, то есть развели мы, ребят, все-таки на презентацию трека.
4: Да, вопрос такого плана для всех слушателей Информатного радио. Скажите, вот как на духу, вот как оно есть на самом деле. Самое благоприятное состояние для коллектива. Это когда никто никуда не спешит, либо когда все делается на скорую руку.
3: На вот самом деле,
4: по поводу создания песен.
3: Когда никто никуда не спешит. Конечно, нельзя упускать тот факт, что иногда под влиянием вдохновения что-то получается очень быстро. И это, конечно,
4: это ты про детей говоришь. Нет, я именно про музыку.
3: Ну, собственно говоря, музыка, то же самое, та же самая песня, можно ее назвать в какой-то степени ребенком. Иногда бывают дети, конечно, скороспелые. Но в основном, конечно, мы предпочитаем вдумчиво, спокойно, в благом состоянии, в гармонии с самим собой и с миром делать каждую из вещей.
4: А вот вопрос каждому из вас, прямо вот буквально все, кто сидят по ту сторону экрана. У кого какое образование музыкальное, я имею в виду?
1: Никакого.
5: Говори за себя.
1: У меня никакого.
4: А, вот видишь, на заднем плане уже возмущения пошли.
1: Да.
3: Ну, на самом деле, очень интересно у нас, как менялся состав, так и люди приходили с разным образованием.
4: Нет, я касаюсь именно сегодняшнего состава, на настоящее время.
3: Именно в сегодняшнем составе у нас есть два человека, у кого есть музыкальное образование. То есть это я, Юрий, у меня музыкальная школа банально по классу фортепиано.
5: А у меня музыкальная школа по классу клавиши и эстрадно-джазовый вокал.
0: Вот как.
4: То есть школа всего лишь?
5: Да, школа.
4: Ну просто я по голосу спрошу, мне жена тоже поет и неплохо поет. Но я слышу по голосу то, что, скорее всего, ваши вокалистки... Да, ну, я так в третьем лице расскажу. Доступны ноты как низкие, так и высокие очень, насколько я понял.
5: Ну да, безусловно.
3: Диапазон у меня, на самом деле, очень
5: широкий диапазон.
4: Да, это вот потом прям слышно по первым вот ноткам, даже просто по разговору. Это здорово. Итак, в итоге, кто имеет хоть какое-то высшее образование?
3: Высшее образование у нас было только у одного участника коллектива, который, к сожалению...
4: Не прижился, я так и понял.
3: Сразу. Нет, не прижился. Волею судеб, скажем так, она перестала с нами работать, но она по-прежнему остается нашим одним из лучших друзей, также иногда она помогает. Это Маргарита Тушкова, была у нас скрипачка такая в коллективе. Она является преподавателем музыкальной школы, закончила консерваторию, сейчас она уже преподает также в музучилище в нашем, то есть в колледже сейчас музыкальному переименовали.
4: Младший вот в армии, все у нее хорошо. Так, я правильно понимаю, ну, продолжение разговора. Младший внук в армии скоро умрет, мы будем ходить носить на Пасху и Пасхи. Так здорово рассказал просто изначально тоже. Она вначале отучилась, потом там закончила, уже преподает, потом не должна
3: свою жизнь. Нет, надо сказать, что благодаря нашей встрече в коллективе, в итоге она стала крестной моих детей.
4: О как! Нифига себе, задумали как. Ну ладно, это полбеды. Рассказывайте, следующий трек. Захар, у нас какой трек следующий?
0: Ну, номер. Номер, видимо.
4: Нет, номер мы пропускаем, потому что мы его пропустили изначально. Следующий.
0: Нет, мы его не пропускали.
4: Ты решил все-таки поставить. Ребята, есть такой трек, как номер?
1: Ну, хороший трек.
0: Ну, хорошо, тогда ставим.
4: Он есть, это хорошо, ребят.

0: Ну вот, теперь я слышу. Я вот слушаю песни группы «Зарница на Оби», и сейчас я не знаю, обижу, не обижу ребят. Наверное.
1: Разозлишь.
0: Разозлю, да. Хорошо, что они в Сургуте. Вот, и не будут кидаться у меня тухлыми помидорами.
2: Да ничего, там Тополен рядом ездит.
0: Я с каждой песней слышу нового исполнителя. Вот, сперва это был Цой, Калинов Мост, Дим Коревякин, да. А потом я услышал Чайфов. Вот, сейчас я услышал что-то близкое к группе «Технология». Это вот какого года песня у нас?
1: Впервые я такое сравнение слышал.
0: Вот, вот видишь.
1: Очень интересное сравнение.
0: Я как человек с характером говна вот рублю правду матку. Вот, друзья, в эфирном чате Зухера вот вообще сегодня шаром покати. Ну никого, ребята между собой общаются в чате, пока играют песни. Смотрите, вот на дворе 16-й год. Группа начала существование свое в 6-м году, да? Получается 10 лет группе. Вот вас уже музыка кормить начала или все-таки пока не получается?
2: Подкармливает, скажем так.
0: Ну, то есть вот так, чтобы сказать, нет, я сегодня на работу не пойду, потому что мне хватает, я музыкант. Такого нету.
1: Нет, такого нет.
0: В жизни кто кем работает?
2: К сожалению, из-за нашей такой удаленной географической позиции нам очень сложно выбираться. Хотя, кстати, раньше, несколькими годами назад, мы более активно ездили по просторам нашей родины. Сейчас все больше находимся здесь, но, видимо, потому что идет творческий процесс создания нового материала, его записи, аранжировки, в общем, достаточно длительный, поэтому не получается активно ездить, но, тем не менее, здесь пока что-то удается делать.
0: Да я тебе скажу, дело даже не в удаленности, просто народ ходить перестал. Вот, у вас как там с этим делом? Ходит народ на концерты?
1: Так же, наверное, как и по всей стране, да и вообще, в принципе, наверное, в мире. Насколько я осведомлен и информацией владею. Да, во-первых, Сургута очень небольшой город, на самом деле, и мест, где проводят рок-концерты или какие-то клубы, их очень мало. Крайне мало, приходится выходить какими-то там сайт-проектами коммерческими в какие-то караоке-клубы, чтобы заработать на продвижение, на запись, на все остальное.
0: Ну, то есть на похоронах, на свадьбах играть приходится все-таки?
1: Приходится, к сожалению, да.
2: Ну, а что ты смеешься, Захар? У меня вот, например, следующий из похорон на свадьбу будет 10-й юбилейный, я планирую отмечать. Утром похоронил, вечером поженил, для меня это нормально, как бы, почему нет? И там плачут, и там плачут, по одному поводу, по поводу грусти, второй по поводу радости, это нормально абсолютно.
3: Можно взглянуть на вопрос философский, все-таки жизнь и смерть, вечный круговорот.
2: Вот ты прямо сейчас вот прям новую песню, по-моему, написал. Жизнь и смерть, вечный круговорот. И так можно дальше продолжать. Ладно, давай вопрос такой какой-нибудь, Захар, такой заковырчистый. Вот какой ты любишь, такой говнистый.
0: Ты мне предлагаешь задать говнистый вопрос?
2: Ну, конечно, ну кто еще может говнистый вопрос?
0: Блин, ты прям вот как-то меня... Слушай, ну, самый говнистый вопрос, наверное... Ну, мой любимый говнистый вопрос. Я его задаю практически всем музыкантам. Вот вы попизживаете чужое творчество? Как
1: постоянно.
0: Бы... Постоянно,
2: да? Самый короткий ответ.
0: Я люблю честных людей.
2: Самый любимый вопрос, самый короткий ответ. Как здорово.
0: Я люблю честных людей. Вот.
4: На самом деле, это очень рекомендуют профессионалы делать. Так что мы как бы в тренде. Вот есть такой небезызвестный Сергей Александрович Калугин. Он прямым текстом сказал: воруйте у великих, и будет вам счастье. Так что мы этим занимаемся.
2: Ну, то есть, в принципе, если сейчас копнуть так под Бетховен, то завтра что-то красивое получится.
4: Ну, нет, Бетховен не получится. Просто сейчас у нас как бы культурологически идет постмодерн, и что-то такое изобрести — это крайне сложно. Ноты-то все уже переиграны вдоль и поперек. Поэтому просто сейчас вот занимаемся тем, что компилируем из старых нот какие-то новые там...
1: Свое видение. Ну,
2: нет, да, слушайте, свое... у меня вот 7 лет назад был спор с одним из студентов в Гнесинке. Я туда там поехал к другу отдыхать, в Москву. Прошу прощения. И вот и мы с ним там в коридоре зацепились за то, что нот ни хера не 7, а 8.
5: Он со мной очень долго спорил, я в итоге ему доказал свою правоту, можно эту клавишу гребаную добавить, которая между полутон... Не-не-не, именно полутон...
1: Если, допустим, копнуть историю, и, допустим, в Индии, там строй вообще другой, там...
5: Да, да, вот ты, знаете, вот ты сейчас прям вот, понимаешь, вот прям посмотрел прям мне в сердце, буквально 7 лет назад. Вот именно так все и получился этот разговор. То есть я, в принципе, ему к утру сумел доказать. Начался наш разговор часов в 7-8 вечера. К утру я ему сумел доказать, что есть такие ноты, которые еще не играны.
0: И ты даже спел, по-моему, на этих нотах ему.
5: Ну как спел? Промычал, глядя в плинтус лицом. Да.
0: Ты говорил ему ногу дай?
5: Конечно, я должен посмотреть размер ботинок, который мне пинают. Так, в целом, ребят, какой следующий трек, как называется?
0: «Быстрая река».
5: Вот, про что я хотел рассказать. Этот трек, это тот трек, который мне понравился, и почему я его так ждал очень долго, потому что ваше изначальное название «Зорница», и этот трек для меня получился такой, знаете, какой-то не совсем соответствующий. То ли вы подросли от своих прошлых треков, к этому треку подходя, к созданию этой песни, этому творчеству, то ли он какой-то слегка не своеобразный, потому что мне эта песня чем понравилась, она, ну, не знаю, мне кажется, по вашему творчеству это слегка такой отдаленный какой-то вариант, который вы решили взять откуда-то из космоса буквально.
1: Ну, не знаю, сложно описать твои ощущения.
5: Мои ощущения такие, это что-то между Любе Кадышевой, космосом, инопланетянами и что-то еще примерно с этим связанное. В общем, этот трек мне очень безумно понравился.
0: Костик, с тобой все понятно. Теперь вопрос ребятам. Ребят, а вы пользуетесь расширителями сознания?
3: Нет, расширяем сознание совершенно естественно, без всяческих допингов, то есть, грубо говоря, постом и молитвой.
0: Молодцы!
5: Я понял, куда меня потянул. Я в церковь туда не ходил.
0: Я не знаю. Ну давайте ставим, слушаем. Костик так расхвалил, прям захотелось.
3: Есть небольшое, так сказать, предисловие, хочется сказать, перед этой песней. Она на самом деле очень старая, одна из самых старых песен в нашем коллективе. Вот. Не столько как бы в данном случае сама песня, сколько события с ней связаны. Дело в том, что нам очень посчастливилось в нашем же собственном городе встретить просто удивительного человека, которого зовут Александр Монтов. Пожалуй, это единственный человек, может быть, в мире, который, являясь слепым тотальником, снимает кино. То есть он ослеп, но во время, как бы, ну, собственно говоря, в середине своей юности ослеп. Вот. Но до этого занимался видеомонтажом. После того, как эта трагедия случилась, он решил, почему бы не попробовать продолжить. И совершенно удивительнейшим образом ему удается сейчас снимать...
5: Зухер, ты понял, почему меня потянуло к этой песне?
0: Ну, как
5: вот, ты понял просто... вообще по жизни, вот, по душе, по моей?
3: Во-первых, хочется сказать, в общем, спасибо случаю, проведению, что мы с ним встретились и подружились. И как раз вот эта песня, она профигурировала в двух его первых фильмах. Собственно говоря, не только она, но эта песня одна из центральных саундтреков, которые он решил включить в свой фильм.
5: Ну что, дай бог ему здоровья, ребят, дай бог ему здоровья большого
0: человечества. У меня вот единственный, вот просто единственный вопрос, не стёба для, не просто вот самому любопытно. Он совсем слепой или слабовидящий стал?
3: Нет, он тотальник, то есть это абсолютно слепой человек он стал. Удивительно как раз именно то, что он, каким образом ему удается снимать кино, он полностью, с точностью до мелочей представляет себе кадр, что должно быть в кадре, и объясняет это оператору.
0: То есть, все-таки этом... оператор присутствует отдельно.
3: Конечно,
0: вот. Безусловно. Меня вот это в тупик просто загнало. То есть...
3: Технические вопросы все выполняют именно зрячие люди. То есть,
5: Зухер, понимаешь сейчас магию чисел, в принципе, о том, что вот мне эта песня понравилась, и хотя я не знал предысторию, да, и ты знаешь мою историю.
0: Ну, как бы да.
5: И как бы, вот ты представляешь, насколько всякая магия все-таки музыки, насколько она велика. Потом расскажем, о чем эта история, но давайте послушаем песню, действительно песня классная.

0: А итак, друзья, 23:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. С вами, чуть не сказал, ехидный конек. Нет, с вами диджей Косецкий. Вот, с вами группа Зорница на Оби, у которых сейчас уже почти 2 часа ночи, да, правильно считаю?
1: Да.
0: Вот, и...
2: Ну, ребят, давай, можно, Зухер, я сейчас
0: расскажу? Да, говори.
2: Я почему говорил об этой песне до этого, и вот ту историю, которую вы рассказали, абсолютно Зухер знает. Я не буду врать, и первый раз в эфире, наверное, все это скажу. У нас с моей супругой ребенок слепой. Вот как-то так сложилось, что мне вот эта песня понравилась больше всего. И ту историю, которую вы рассказали, мне лишний раз сил придает, чтобы заняться этим вопросом. То есть, как бы, не то, не это не за жалость. Это, знаете, это, вот, наверное, что-то сверху все-таки подается и вашей группе, и мне подает, чтобы о чем-то узнать побольше. И ваша группа не просто так нарисовалась в нашем эфире, очень здорово нарисовалась, хочу заметить. Вот, ввиду всех событий, вопрос даже не об этом. Вопрос о том, как вы готовы в дальнейшем работать, что вы хотите преподнести людям в дальнейшем. Мне вот эта песня безумно понравилась, как вы сказали, что ей много лет, но, тем не менее, она актуальна, вот лично для меня она актуальна до сих пор.
1: Честно сказать, мы сами находимся иногда в таком, скажем, мыслительном тупике, то есть нам не всегда понятно, как воспринимают наши песни слушатели.
2: Да ну ура, вот лично по мне, ну ура.
1: Просто так, как раз, что попадает такое несоответствие, то есть те вещи, которые больше всего нравятся нам, что мы больше, в которые мы вкладываем больше всего, почему-то становятся незамеченными, не особо так, зрителям. А вот что-то более попроще, что для нас как бы является, ну, таким не особенно нагруженным смыслом и там передающим какие-то вибрации, оно наоборот приживает. Ну, как бы это достаточно часто случается, такие вещи.
2: Смотрите, две истории, прям даже три истории. Назову имена и фамилии: Стас Михайлов, Трофим и Гриша Лепс. Из этих двух людей кому помогла Пугачева? Это Гриша Лепс и Стас Михайлов. Трофим вроде как обещал пробиться сам, но в итоге, наверное, тоже под ней подходил, все-таки проходил там мимо Галкина, тем не менее. Что хочу сказать? Вот все-таки она изменила... О чем я... Даже не суть. Вот у Стаса Михайлова куча песен валялась с 93-го года, как он сам говорит. У Гриша Лепса пел очень такие неказистые песни, а про Трофима вообще молчу, потому что он пел буквально практически все песни матом. Вы каким образом пытаетесь вылезти на... Все-таки вылезти любая группа, хоть что там греха таить, правильно, нет?
1: Совершенно верно, но мы на самом деле еще решаем для себя этот вопрос, каким образом. Может быть, сейчас скажу крамольную вещь для миллионов рок-музыкантов в нашей стране, да? То есть, как бы, для нас несколько чужды ценности изначально, которые вкладывались в такой якобы шутки, да, то есть характеризующие рок-н-ролл, как там секс-дракс, да? Mm-hmm. То есть мы все-таки пытаемся донести такую мысль, ну, во-первых, в себе воспитать, скажем так, лучшие качества человеческие. И, собственно, через свое творчество пытаемся обратить именно на духовный путь и взоры наших слушателей. Соответственно, как бы отвечая на вопрос, что мы хотим сделать дальше, не скрою, что по сравнению с предыдущим нашим творчеством, которое мы сейчас слушали с вами, мы сейчас немножко грубеем. То есть у нас становится звук жестче, тексты становятся жестче. Вот. Но тем не менее, нам так представляется, что все-таки они уже становятся более обдуманные. И, наверное, мы пытаемся идти в ногу со временем, которое тоже становится жестче. Вот. И посыл все больше углубляется, скажем так, внутрь каждого из нас, каждого человека в отдельности. То есть основной посыл – это искоренение самого плохого, самого разрушительного в себе изначально.
2: Угу. Юрий, а такой вопрос. Вот у меня вопрос складывается такой вот. Почему я никогда, Маш, прошу прощения, я никогда не беру коллектив женщины? Причем, в принципе, создал коллектив не я, но так получается, что женщина, я считаю, враг коллектива. Но это мое личное мнение, опять же, Маша, не упрек, ни в коем случае. Мне недавно это доказал группа «Ленинград», которая взяла в свою группу вот эту очаровательную девушку, якобы очаровательную. Вот. И мне кажется, они стали какие-то мягкие слишком. Вам не кажется?
1: Дело в том, что как нам, честно говоря, совсем не
2: творчество. Пускай Маша ответит.
1: А, Маша, да, Маша. Ответь, пожалуйста, на вопрос.
3: Мне вот очень хорошо, что меня взяли в группу.
2: И все. И, собственно, что там еще говорить? Мне хорошо, что меня взяли в группу.
3: Я знаю, что когда женщина приходит в мужскую команду, она своей энергетикой очень сильно разбавляет мужской коллектив. Вот. И,
4: тем в какую сторону?
3: Тем самым мужчины, находящиеся в команде, начинают договариваться между собой, нежели ранее, чем они.
4: Это при учете, что у женщины, у девушки есть своя четкая позиция, свой четкий взгляд на мир, на вещи, на музыкальный какой-то процесс творческий. И да, нам с какого-то времени, когда пришла Машуня, нам стало гораздо проще договариваться, потому что какие-то моменты она просто сглаживает вот эти острые углы.
2: Маш, а я вот смотрю вот на логотип сегодняшнего вечера, который ВКонтакте, там ссылка на который. Вот, не кажется ли вам, что вы являетесь таким определенным, такой определенной звездой под названием «Солнце», вокруг которых крутится бас-гитарист, гитарист, барабанщик и вокалист и все остальное? Не, ну честно, честно.
3: Солнышко — это я или солнышко — это вообще?
2: Нет, солнышко — это вы.
3: На самом деле, я считаю, что, ну, если взять звезду по имени Солнце, то это самая главная наша звезда, и смысл в том, что она притягивает к себе людей точно так же, как и мы притянулись когда-то друг к другу.
2: Так вот, я про то и спрашиваю, не являетесь ли вы таким самым Солнцем?
3: Ну, возможно, в чем-то я и объединяю.
2: Вы просто скромный человек, поэтому не хотите говорить правду. Да, я звезда. Ребята, так и крутитесь. Так, Зухер, какая у нас следующая песня? Давай, ладно,
0: не будем дальше.
2: Пустые дни.
1: А у нас есть небольшое предложение. Раз уж мы заговорили, собственно, о женской составляющей, о нашей звезде. Видимо, не получится у нас, значит, вовремя, так сказать, как мы планировали, сделать презентацию Машиного замечательного вокала, Машиного голоса, так сказать, в нашем коллективе. Предлагаем поставить тот трек,
2: который... А почему не получится?
1: Ну, потому что сегодня получается презентация ее вокала, раз уж мы об этом так договорились.
2: Да, мы решили, в общем, подвести этот разговор к ее треку сразу.
0: Ну, конечно, да, же. Ну, потому что понял. Хочется же услышать.
2: Ну, да.
0: Хочется же уже вот понять, на чем вся судорога держится. Вот. «Я здесь» называется песня. Мах, будешь что-нибудь рассказывать про нее? Или просто слушаем?
2: Да нет, давай расскажет, пускай хоть немного расскажет.
3: Ну, на самом деле, песня была написана в очень интересном стиле, потому что до этого я не писала вот в таком стиле, как написана, собственно говоря, эта песня. И песня очень замечательная, но она в то же время очень грустная и, собственно говоря, о потере человека, но в то же время она оставляет некую толику надежды, что все в итоге будет хорошо. Поэтому, я думаю, стоит послушать.
0: Ну и слушаю.

0: Слушай, ну вообще умничка. Вообще умничка. Маш, ну я жду ее. Слышишь ты?
1: Я ее жду. Я надеюсь, выйдет.
0: Вот, как только досведете, там гитарки чуть-чуть осталось поправить, и я ее жду без всяких конкурсов. Вот, ребят, смотрите, осталось у нас 10 минуточек. Вот, осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5 треков. Вот, давайте как чек. Вот, осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5 треков. Вот, давайте как какой хотелось бы, чтобы обязательно.

0: ставлю тогда прям вот вверх плейлиста. Давайте тогда, я не знаю, давайте прям тогда начнем с «Кто тебя звал», да?
1: Да, давайте именно.
0: Вот, мы ее ставим, вы пока продумываете, что сказать. Во-первых, вам надо упомянуть все свои ближайшие концерты. Вот, вам надо будет что-то пожелать людям, а в небо мы ее прям на финал включим и под нее завершим, да? Как вам такое? Все, «Кто тебя звал», ставим, слушаем, поехали.

я тьма и свет. Я провожаю в путь, и я в пути. Я — это ты. И нет во мне предела, и нет границы мне. И ты, бредя моими же стопами,

0: делать?
1: А итак, друзья, 23:55 на наших зеленых системных. Сегодня в гостях у нас была группа «Зорница Наби». Ребят, давайте прям рассказывайте, какие ближайшие концерты, потому что сейчас, во-первых, это все услышат, во-вторых, потом запись, сколько народу послушает. Прям вот не стесняйтесь, месяца на три вперед можете.

0: будете рассказывать. Вот, давайте.
1: А, хорошо. Итак, жаль терять такую возможность, потому что эфир спонтанно действительно получился, но тем не менее мы выражаем благодарность как бы за такую интересную очень возможность услышать радиослушателям нас, собственно говоря. Ну, надо сказать, что сейчас на данный момент группа занимается, активно очень занимается записью нового материала, поэтому концертов планируется не так много, как хотелось бы. Но ближайший концерт это будет полуакустическая программа у нас в городе, вот, сольная. В дальнейшем, к сожалению, в ближайшей перспективе, где это будет новое открывшееся заведение в нашем городе, называется оно Solidity, это караоке-бар. Несмотря на то, что это караоке-бар, очень хороший там звук, очень хорошая обстановка, ну и большой, большой привет, спасибо персоналу. Вот. Значит, в дальнейшем все остальные концерты у нас планируются, в принципе, или даже не концерты, а скорее выступления выездные. То есть у нас есть план поехать и к Семену Чайке на свое радио, вот, потому что приглашали, ну, так скажем, приглашали, да. Вот. И в ближайшее, самое главное, что мы хотим сделать, на данный момент мы записываем наш новый мини-альбом, вот, совершенно с новыми треками, то есть как бы никогда раньше не звучавшими, и только что, вот, грубо говоря, с пылу жару, что называется, вот. И самое главное, что будет в ближайшей перспективе, мы в начале программы немножко ошиблись, 19 числа, это в эту пятницу, у нас произойдет презентация нашего нового сингла, который будет предшествовать выходу мини-альбома. Вот. Очень хотим попросить, так предложить, даже потребовать всех слушателей наших, вот, и еще пока не наших, которые, надеемся, станут нашими, вот, обратить внимание на этот сингл, поскольку это наша такая смысловая выжимка из того, что на данный момент происходит в мире, наверное, как бы самое главное, что мы бы на данный момент, в сию секунду, хотели миру бы сказать, вот. Очень необычная для нас эта работа, потому что мы впервые работаем в таком стиле, в котором, собственно, записан наш новый сингл. Вот, не буду открывать всех карт, но это будет совершенно, совершенно иная зарница, не та, которую привыкли.
2: Так, ладно, давай, короче, конкретно, дата, где и когда, во сколько?
1: Дата релиза нашего сингла – это 19 число, пятница. По времени не могу сказать, это как выложит в сеть его наш басист.
2: Бог ты где?
0: Понятно.
1: Вот. На официальной странице ВКонтакте он будет презентован и, соответственно, дальше будет расходиться по сети, ну, пути, так сказать, где он будет появляться, мы пока сами не знаем. То есть это будет продумываться в ближайшие два дня.
0: Вот, ну, ребят, и, от себя могу сказать...
3: Добавлю, я прошу прощения, добавлю, что буквально в течение месяца будет доснят клип, который начал уже сниматься на эту песню. Соответственно, где-то в течение, по окончании этого месяца, можно также в сети увидеть клип на эту песню.
0: Вот, ребят, молодцы, огромное вам спасибище. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира у вас поклонников прибавится, друзей прибавится. Вот, ну, я для себя открыл очередную интересную группу. Дерзайте, творчество вам, успехов вам. Костюха.
4: Спасибо. Да что можно сказать? Тут, во-первых, спасибо действительно группе Зорница. Ребят, два часа разницы, как оказалось, нифига страшного для любителей музыки, в которых сейчас 16 с лишним тысяч. Вас многие открыли для себя впервые. Многие о вас вспомнили, многие вас полюбили еще раз вот за вторым разом. А для остальных... Слушание неформатного радио. Неформатное радио для тех, кто слушает и слышит. Все, мой любимый лозунг. И пускай будет так. Все.
0: Ну и завершаем сегодняшний эфир песней «В небо». После нее сразу хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Запись эфира выложу прям вот как только нажму стоп, буквально он минут через 15 появится в эфирном чате Зухера. Так что кому надо, забирайте, копируйте туды-сюды. Все, всем спасибо, друзья, не болейте, любите друг друга. Со мной услышимся теперь в среду в программе 5 плюс 1 в 9 вечера. Ну а с программой «Без воды» через неделю будет опять Костюха, буду я. Будет у нас группа «Пластика», по-моему, да, Орловская?
2: Да.
0: Вот, подтягивайтесь, кому интересно, обязательно будьте. Все, всем удачи, ребят, вам спасибище огромнейшее.
1: Спасибо огромное вам, спасибо большое радиослушателям, всем мира, мирного неба над головой и, наверное, удачи, баланса внутреннего, гармонии в это неспокойное время.
0: Все, слушаем песню и вырубаемся. Пока, друзья.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крым. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через года, так сказать. Они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви-метала. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани» — группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

поднял красный флаг, мы приходили в ярость. Мы не проебали страну, страну счастливого детства.

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

Вы мне вопите, гордые, о светлой непорочности, о том, что не подвластны вы дурманному безумствию, а сами увлекаетесь спиртным не первой сочности и плотскими утехами страдаете без устали. Вы мне кричите пламенно о роли русской барышни, о скромности в комплекции с природным обаянием, а сами, мини-шортики сгребая, как опарыши, смеетесь вслед традициям. Давай-ка до свидания. Вы мне частенько плачетесь о чувственных оказиях, о грезах про мальчишечек, воспитанных и бережных, а сами занимаетесь гнуснейшим безобразием с богатыми и лысыми. К чему студент безденежный? Наш мир расколот надвое, порочный, стамеской. С советской проституткой сравнимо сердце вольницы. А если уж по-честному, то бабочки советские вели себя достойнее, чем нынешние школьницы.

Сегодня ночью я опять не лягу спать, чтоб подарить.

из двери во дверь, из ворот.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А, друзья, всем привет. Давайте начнем вот с этой песни, потом расскажу почему.

Итак, друзья, еще раз говорю вам всем добрый вечер. 21.03 на моих зеленых системных. Сегодня среда. Это значит, что в эфире очередная программа «Неформатный миксер». Сегодня я один, без Коляновны. Коляновна у меня приболела, приустала, вытянула ножки и лежит. Вот. Чё хотел сказать? Почему я начал с этой песни? Во-первых, на самом деле не тот вариант скачал. Хотел другой вариант этой песни скачать, но тем не менее. Это отзвучало у нас Максом Шуков, группа «Ключевая». Сегодня у него днюха. Сегодня у него днюха, а вчера была днюха у Ревякина, у Димы. И они эту песню вместе записали, и я вот хотел именно тот вариант включить, но скачал неправильный вариант. Вот. Но тем не менее, Макса поздравляю. Макс, если услышишь записи, или, может, сейчас слушаешь, здоровья тебе и успехов. Вот, ну и, соответственно, хочу присоединиться к поздравлениям. Сегодня у нас у Леры днюха, у жены человека Анатолика. Лерка, тебе желаю терпения много-много, потому что все-таки ты жена музыканта. Вот, ну и желаю здоровья, все остальное наворуем. Вот, и сразу же хочу поздравить Юрку, у него тоже вот 10 числа была днюха, Юрец, а тебя тоже, конечно же, с прошедшей днюшищей. Вот, ну и все, раздал призы, раздал подарки, давайте теперь вернемся все-таки к нашим трекам, чуть не сказал баранам. Вот, привет, Антоха, привет, Ванька. Лера, привет. Леха, вижу, нарисовался. Леха, я тебя сегодня поставил первым, потому что знаю, что ты у нас далеко. Вот, чтоб ты отмучился. Так, кто там у нас еще? Сергей, Ставроград, приветище. Стрела Морфея в обеих ипостасях. С Юркой поздоровался. Кто там у нас? Вот Серый Федосеев, здорово. Слайк, привет. Вроде никого не забыл. Все, остальные все подтянутся. Давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru», кто пользуется агентом. Кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, Ромка, привет. Ну и начинаю все-таки уже наконец-то начинаю программу и расскажу, что у нас произошло в голосовалке. Ромка, наш киберпанк, пожелал снять свой трек с голосования. Вот, испугался он, что там все криво и косо. Ром, ты знаешь, на самом деле посмотрел, вроде как голоса были все чистые. Вот, ну как бы не углублялся, в клики не смотрел, но вот были вроде как они, но ладно. Вот, поэтому снял и снял. Значит, победителем голосования у нас, вот дай бог выговорить это, Ланакея Ольга. Вот, это у нас победитель, который получает 1000 неформатных рублей и будет с понедельника звучать целую неделю как трек недели. В ништяки забираем Сергея Ставрограда, Юго-Запад, Outbreak, ну и, конечно же, Ромка, я тебя все равно заберу, хоть ты и снял себя с голосования, в ништяки ты все равно попадаешь. Вот, треков много получилось, поэтому давайте мы, наверное, послушаем только победителя, именно победителя голосования, и потом уже продолжим основную нашу тему. Поехали.

Ну вот, разделались благополучно с прошлым эфиром и приступаем к нынешнему. Итак, что у нас будет дальше? Сегодня у нас эфир такой меланхолично спокойный, но подборочка достаточно интересная получилась. Скажу вам сразу, на начало я поставил сегодня два трека издалека. Вот, дабы у ребят была возможность лечь спать, если вдруг надоест слушать. Вот, а кое-кому сегодня еще надо и отработать за два праздника сразу. Вот, поэтому как бы давайте начнем издалека. Вот, начнем с группы «Штурман». Леха Еременко, который у нас сейчас присутствует в эфирном чате. Вот, как я и обещал, «Три мертвые мужчины». А, «Твои мертвые мужчины». Трек называется «Поехали, ставим, слушаем». Не забываем комментировать, не забываем делиться своими мыслями по поводу звучащего трека. Ну и, соответственно, не стесняемся, когда звучит ваш трек, кидать какие-то ссылочки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия и т.д. и т.п. Поехали. Группа «Штурман», «Твои мертвые мужчины», город Железногорск. Ставим, слушаем.

0: сигареты!
1: Итак, друзья, это вам за кадром Коляновна заржала, просила передать вам всем приветы, что я и делаю. Приветы вам всем от Коляновны. Ну не может она сегодня. Она пришла прям вот зеленая-зеленая. Раздевать ее пришлось и усаживать за стол, потом укладывать. Вот. Мало того, что приболела, так еще и устал. Так, ладно, только что у нас отзвучала группа «Штурман», «Твои мертвые мужчины», «Железногорск», и мне кажется, прям вот в тему праздника, вот в тему этого буржуйского праздника. Вот, так, что народ пишет? Антох пишет «забавно», Юрк пишет «мужчина мертвая, песенка живая», Ванька пишет «нога задергалась, верный признак, мне нравится». Славян вот пишет, слишком шансоном отдает, но текст понравился. Лера, наша именинница, тоже пишет, мне тоже шансон напомнил. Так, меланхолией пока не пахнет. Там, знаете как, ребят, меланхоличный эфир, я имел в виду, что боевиков прям таких ядреных не будет по звуку. Все будет ровненько, спокойненько. Больше половины треков я уже слышал, потому что они уже как бы прослушаны мной по отбору. Какие-то я до этого слышал. Но треки такие интересные. Сейчас все сами услышите. Так, слышишь, там далеко-далеко. Там далеко-далеко. Да нет, ну ладно, ну что ты, нет, не соглашусь. Так, далее. Оксанка, привет, далеко-далеко. Да нет, ну ладно, ну что ты, нет, не соглашусь. Так, далее. Оксанка, привет, пишет последний на

Никитка спрашивает. Ну ладно, ну что вы, что вы, какой високосный год? Не соглашусь вообще, ни в коей мере. Послушайте еще творчество группы «Штурман» и поймете. Там ближе, наверное, ну точно не к високосному году. Так, ну и в принципе все. Вот Анжелка пожелала Коляновне выздоровлений. Ну, сейчас выйдет из ванны. Пожелаю я от тебя. Едем дальше. Дальше у нас человек Анатолик, группа М17, с треком «Хватит убивать». Город Свердловск, Екатеринбург, кому как удобнее. Еще один участник с другого часового пояса. Вот, ну и дабы ему дать сегодня возможность поздравить жену с двумя праздниками сразу, я как бы в начало эфира поставил, чтобы, если вдруг появится желание, не пришлось нервничать. Вот, М17 «Хватит убивать», Свердловск, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21-24 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Давайте еще раз напомню, как со мной общаться. Есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И только что у нас звучала свердловская группа М17 со своим треком «Хватит убивать». Анатолик, расскажи мне, что так на тебя накатило? Что вдруг на тебя такое накатило? Вот, ладно, пока читаю комментарии, их немного. Так, вот Сергей Ставроград сказал нам «Ариведерчи». Давай, Сереж, не пропадай. Удачного вечера. Так, вот «Стрела Морфея» пишут: «Очень характерная песня, спета так, как именно надо в этом случае. Свой стиль, что сказать». Слайк пишет: вот, по музыке исполнению не мое, уж извините, против себя не попрешь. Текст, кстати, слишком прямолинейный. Антоха пишет: вроде неплохо, только ощущение, что вокал и музыка отдельно.

Так, далее. Стрела Морфея пишут опять. Мы, кстати, слушали трек. Просто когда он вышел, зашло. Но очень было чем навеяно. Тяжело достаточно по сути. Оригинально подано. Их ни с кем не спутаешь. Есть индивидуальность. Так, Ромка Киберпанк пишет. Это было честно, захватывает. Интересная песня. Вот, и все, в принципе. Больше особо комментариев нету. Анатолик, бери Леру в охапку и громкость просто не убавляй, а мы вам будем кричать: давай, давай. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше по программе. Далее немножечко такой неплохой, достаточно по качеству эстрады, давний наш друг Эдик Тасуниди. Вот, он у нас такая сейчас медиа-личность, он у нас и в телевизоре про еду что-то ведет, и знаю я, он самостоятельно играет, у него свой проект, и плюс сейчас он голосом, диктором стал чего-то там, вот, и, по-моему, еще где-то он даже снимался в каких-то сериалах, вот, поэтому... Как бы человек-пароход, человек-оркестр, свежая прям буквально песенка «С пылу с жару», «Никому не отдам» называется. Малеха, она эстрадная, поэтому кого коробит такой жанр, можете пока покурить сходить. Ну а кому все равно что слушать, то давайте, конечно, слушать, ну и не стесняемся комментировать. Поехали.

Итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных только что отзвучал Эдиктус Униди со своим свежим треком «Никому не отдам». Вот, читаю комментарии. Юрка вот пишет: звучит профессионально, но, на мой взгляд, не хватает какой-то искорки. Никитос пишет: Addictive Drums, привет. Я не знаю, о чем ты, дружище. Так, Антоха пишет: качественно, напоминает некоторые песни с нашего радио. Лерк пишет: звук хороший, но мне очень Влада Сташевского напомнило не по голосу, а по стилю. Стрела Морфея пишет: вокал хорош, чуть припопсовано, на наш взгляд, немного не наше. Ванька пишет: хорошо слушается, сделано профессионально. Так, Леха пишет: хорошо спел. Никитка пишет: бас, я так понимаю, прописной. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что он сам басист. Эдик, он басист, причем неплохой, он играет в какой-то там, ну не знаю, сейчас играет или нет, но раньше играл в достаточно такой профессиональной еврейской джаз-банде. Вот, и я так понимаю, его это даже кормит. Поэтому я думаю, ну, к басу претензий там точно быть не может. По поводу вот искорки все пишут. Я расскажу, вот меня всегда смущает это вот в работах Эдика. Он очень вылизывает треки, очень вылизывает. То есть вот не оставляет вот вообще никакой шероховатости. И очень много глянца получается в треке всегда, причем вот что бы он ни делал, в каком бы стиле ни играл. Профессионально здорово, но вот как-то убивается жизнь песни вот этой вот вылизанностью. Ну не знаю, как бы это, конечно, мое мнение. Я его всегда говорю, а Эдик всегда улыбается и говорит: ты говори, говори, я все равно буду делать по-своему. Вот, в принципе, он прав. Это все музыканты должны так делать, они должны улыбаться и все равно делать по-своему. Так, Слайк вот пишет: музыка очень даже неплоха, вокал не так впечатлил, а вот слова однозначно сплошные попсовые штампы. Ну, может быть, все-таки, как тебе сказать, когда ты общаешься, волчьей стаи начинаешь по-любому выть, да? Вот, поэтому, ну и как бы Эдик, он все-таки в более, как, не знаю, как правильно назвать там, московских медийных кругах крутится, и неудивительно, что в творчестве появляются штампы. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Дима Сичкарев со своими кораблями. Давно у нас крутятся его песни в ротации. Вот это почему-то нет. Ну вот я, кстати, не помню почему. А давайте вместе послушаем. Итак, Дмитрий Сичкарев, город Томск, издалека он у нас. Вот, трек называется «Корабли». Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21:38 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Только что у нас отзвучал Дима Сичкарев, город Томск, со своими кораблями. И вот я сейчас послушал и понял, почему он еще не в ротации. Вот, Димка, если ты слышишь меня сейчас или будешь слушать запись, вот прям большая просьба, сведи ее хорошо. Прям классная песняга, но прям очень много пустот, незаполненных мест в аранжировке, в сведении, и вот поэтому только она не в ротации, очень выпадает очень, а так здорово, конечно. Так, ладно, читаю комментарии. Леха вот пишет к вопросу о штампах и корабли, и пьяный музыкант, я в наушниках слушаю, очень приятный звук у песни. Антоха пишет: неплохо. Ванька пишет: хороший медлячок. Юра пишет: несмотря на легкие шероховатости, корабли звучат очень искренне. Никитос вот пишет: не сведенка. Да, соглашусь. Славик вот написал: текст однозначно понравился. И содержанием, и структурой мой респект. Еще отмечу, интересное сведение гитар и звучание необычное в совокупности получилось. И мелодия балакивает в тему. Там на самом деле не сведение интересное, а запись интересная гитара. А сведение практически там, ну, мало поработали. Так, Стрела Морфея пишет: любовная лирика с блюзовой ноткой, ну что-то чужачуть напомнило, ритм хороший и вокал хороший. Так, Ромыч пишет: ни хрена не понял текста, о чем это, каким водопадом, корабли и тому подобное, но как ни странно, мне скорее понравилось. Что-то в этом есть, слушать приятно, зачетно. Так, ну и все. Как бы больше комментариев нет, но я как бы откомментировал, да, Дим, если есть у тебя возможность, доведи до ума песню и прям сразу в ротацию. Классная вещь, хорошая. Едем дальше. Далее у нас группа Каспий. Так, сейчас посмотрю, откуда они у нас. Так, город Москва. Во, у них даже с аккордами. Вот меня это всегда радует. Ну, на самом деле, что, молодцы. Даже аккорды прописали. Сейчас буду слушать и подыгрывать. Вот, так, трек называется «Новая жизнь». Достаточно интересное такое звучание у ребят получилось в совокупности. Там тоже не без огрех. Я уже просто его слушаю. Ну, давайте, короче, слушаем. Вот, а потом потрындим. Поехали.

А итак, друзья, 21:44 на моих зеленых системных. Молодцы, кто досидел, дотерпел, кто еще здесь. Только что была группа «Каспий», «Новая жизнь», значит, называется трек. Вот, ну и давайте, наверное, зачитаю комментарии, потом расскажу свое мнение об этой песне. Так, Ванька вот пишет: опять нога задергалась, не могу оценить качество записи, но я буду голосовать за эту песню. Слайк с Лехой пишут: регействуем. Анатолик: человек, займись уже женой, иди своей. Пишет Агутин: фиат пицца. Не знаю, у нас с моей женой прям первая это была Хоттабыч, кто поет-то, господи, бумбокс. Вот, прям первое сравнение в голове. Так, Антоха пишет: неплохо, но мне не очень, твою мать. Что-то нажал, у меня страничка вся улетела. Так, сейчас, вернемся. Штурман. Так. Вот же мы, вернулись. Вот, неплохо, но мне не очень такая структура песни. А что тебе структура не понравилась? По-моему, она не занудная, она вот... Она чем хороша, там есть и начало, и кода, как говорится, и взрыв, и все, что только можно. По-моему, здорово получилось. Так, Леха пишет тоже: интересная песня. Стрела Морфея пишет: вот это интересно, эмоционально зацепило, в оригинальности не откажешь. Зеленый: здорово. Здорово тебе, дружище. Вот, ну и все, комментарии как бы кончились по треку. Расскажу от себя. Мне, в принципе, песняга вкатила, очень здорово. Единственное, вот там есть один нюанс. Когда вокалист уходит в припеве на высокие ноты, а там вот сзади какая-то вот погремушка, какой-то клавесин брякает. И вот у них там частотки совпадают с вокалом, и получается такая манная кашица. Вот именно в этих моментах. Ребят, если еще в пластике не отпечатали, советую вот этот момент как-то переслушать и порезать частоту у клавесина, а то, может, и вообще его на что-нибудь заменить. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось. Вот, ладно, едем. А ты звук не убирай. Я же говорю, мы тебе будем кричать: Толик, давай. Толик, давай. Вот, ну и чего? Едем дальше. Слайк вот пишет: трансляция начала обрываться. Не знаю, Слав, у меня вот вроде пока смотрю без обрывов все. Мы перешли на другую программу вещания. Вот она вроде стабильно держит коннект. Скорее всего, у тебя буфер переполнился. Если ты с сайта слушаешь, обнови страничку просто. Так, далее наш недавний именинник Юра Арцизов. Вот, Юрка, еще раз тебя поздравляю с твоей днюхой. Ты молодец. Вот, так держать. Желаю тебе творческих успехов много-много. Вот, и была у нас выбрана на эфир другая песня. Короче, ссылку я скину на ту песню, которая была выбрана. Вот, а когда мы днем сегодня с Юркой списались, выяснилось, что эта песня, оказывается, уже когда-то звучала в другой нашей славно забытой программе. Вот, и она победила там тогда. Вот, Юр, конечно же, я завтра прямо и утром перенесу в ротацию. Просто небезызвестный напарник, но он как бы прошляпил этот момент. Вот, не будем... О таких людях лучше никак или плохо. Вот, поэтому как бы мы ставим в эфир другую песню, но ссылка будет на ту песню, которая была запланирована. Вот, и Юрка посчитал, что в такой валентиновский день вот эта песняга будет самое оно. А итак, Юра Арцизов, «Москва, любовью надо заниматься», называется трек. Поехали, ставим, слушаем.

0: Это так, любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: А итак, друзья, к чему я вас всех призываю? Да, давайте уже, семейство М17, идите уже, включите себе еще раз юрор цезон на повтор и давайте размножайтесь, гущины, вам надо это. Так, ладно, что там у нас написал народ? Леха вот пишет под словами из песни «Подписываюсь». Антох пишет неплохо, улыбнул даже. Славик пишет хорошо, что еще добавить. Юрий, как всегда, молодец. Боб Иванович, это вот, кстати, вот этот человек, давайте все вот сейчас зайдите к нему на стенку и накидайте в него тухлых помидоров. Вот именно он виновник того самого синего эфира, когда не были объявлены победители, когда я опоздал на 20 минут. Вот, короче, у него сын-то родился. Вот. Привет, Вовка пишет, что меланхолии навеяла грусть. Именно в этот день, 14 февраля 1779 года, папуасы сожрали кука. С тех самых пор слово «кук» переводится с английского как «готовка». Ну, не соглашусь, не соглашусь. Так, что там далее у нас? Стрела Морфея пишет: двойственное впечатление, очень интересный текст, бодренько, поучительно, имеет место быть. Никитка спрашивает, спецом в нос вокал? Это не в нос, это просто тембр голоса у Юрки такой. Ну и немножечко шипящая запись, поэтому складывается впечатление. Так, Ванька пишет, вот слова могут разойтись на цитаты. Ну и в принципе все. Вот, ну здорово, что, Юр, грузи давай его на сайт. Дабы завтра, когда буду размещать запись эфира, чтобы у меня там ссылочка правильная была на твою песнягу. Вот, едем дальше. Помните ли, как раз вот вспомнили синий эфир, и, по-моему, в конце этого синего эфира я включал вам «Минуты». Песенка была. Была песенка «Минуты», Фомина «Неделя» группа. И вот получилось чего? Вовка Иванов, ну, лидер, вокалист этой группы, услышал. Говорит, блин, Зухер, а шо ж она в таком говеном качестве у вас там лежит? То есть он когда-то загрузил. Мы все прям расчувствовались по этой песняге. Вот, и он забыл про это дело. А тут он мне прям отписался и говорит, давай, вот я тебе в нормальном качестве. Я говорю, давай грузи. Вот он загрузил, я трек заменил. И попутно он закинул еще два трека. Вот я выбрал один из них. Давно Фоминой недели у нас очень давно не было, наверное, лет 5. Ни в каких программах. Поэтому сейчас слушаем именно их. Группа Фомина неделя. Так, сейчас ссылочку скопирую. Песенка называется «Дорожная 2». Вот, Москва, Питер, я так и не смог разобраться, если честно. Но вот дислокация указана Москва. Вот, поэтому ставим, слушаем, поехали. Комментировать не забываем.
2: Сбились птицы с пути по пустой мостовой. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. Я иду к тебе домой, больше некуда идти. День прошел уже давно.

Вот. Вот, это вот прям качество гораздо получше того, что было. Так, ну и что народ пишет? Ромка пишет, вот забираю себе офигенную смесь чижа. Далее, Ванька пишет, класс, похоже, голосую за две песни. Юр пишет, мне отдаленно напомнило чижа, тем и порадовало, такие вещи очень люблю. Кстати, вот я завидую всегда людям, которые могут сделать вот такие легкие, непринужденные, безинструментальные, ну, скажем так, акустику писать, да. Вот на самом деле это талант нужен, прям вот такой хороший талантище. Именно выдержать все, ничего лишнего, ничего громкого, и все равно получается здорово. Завидую. Так, Стрела Морфея пишут, баянчик интересный, и снова чиж, неплохо, в определенном настроении послушать можно очень даже. Хорошо сделано, отличный баланс вокала и музыки, очень хорошо дополняют друг друга, не напряжно и спокойно. Так, Славик пишет, хорошая песенка, хоть тоже есть уклон в сторону шансончика, но вообще это не нервировало, и гармошка чудесненькая, и вокал. Так, Леха пишет, песня понравилась, что-то в ней есть, и усё. Больше никто ничего не написал, ну, как бы, однозначно от меня галочка тоже будет. Здорово сделано, и мы когда общались с Володей, он сказал, что вот эта бомбардировка у нас была, какая по счету-то, 9-я, по-моему, да, вот где они диск презентовали, там больше половины треков он как раз занимался сведением. Вот. А, это же я не в синий эфир, это я насинячился под конец прошлой бомбардировки, да, и вот включил Фомину неделю, которая крутилась у нас, потому что Фомина неделя, которая была в том сборнике, меня очень не впечатлила. Я как бы, ну, рассчитывал услышать вот именно то, что мы сейчас услышали, а услышал совсем другое. Ладно, не будем о грустном, едем дальше. Далее расскажу. Короче, сейчас вот открыл страничку этой песни, которая сейчас прозвучит. Данил Блест, это у нас Питер, вот, и мне, я вот посмотрел, аж на в 2013 году эта песняга очень понравилась, и вот я сам написал, что хотел забрать в ротацию, жду пересведенку, вот, и сам человек Блест согласен, что это черная работа, все пересводить, и так он и не загрузил новый вариант, я надеюсь, что все-таки он занимается творчеством. Я взял эту песню в сегодняшнюю программу, чтобы его подстегнуть. Вы сейчас поймете, достаточно прям, мне кажется, это будет отличный финал сегодняшнего эфира. Интересная вещь получилась, она прям вот боевик, но, конечно, недоработана в плане звука. Короче, давайте ставим, слушаем. Данил Блест, «Звездная ночь» называется трек. Поехали.

Вот же! Вот же оно в чем дело-то, ё-моё, Юрка! Вот ты мне глаза-то раскрыл. А я еще, понимаешь, я послушал, и мне показалось, что я ее уже слышал. Что я ее уже слышал, а это, наверное, группа «Фильм», действительно. Слушай, надо... Я обязательно это дело прозондирую. Вот, и я сейчас себе прям поставлю. Да-да-да-да-да-да-да. Слушай, мне вот тоже... Вот теперь мне тоже начало казаться, что группа «Фильм» поет эту песню. Так, сейчас я себе в тетрадочку запишу. «Фильм», «Ночь» и знак вопроса вот так поставлю, дабы проверить. Так, Леха вот пишет: неплохая дорожная песня. И вот оно пошло. Ромка пишет: в ротации вроде другая версия. Юра пишет: впервые эту песню услышал у группы «Фильм», а он, оказывается, откуда ноги растут. Классная вещь. Так, Стрела Морфея пишут: кажется, или немного приглушенный вокал за музыкой. Композиционно интересно, но ощущение, что на первом месте музыка. Да там вообще не сведен. Там, ну... скажем так, с треком не поработали. Но этот трек загружен в 2013 году. Просто я вот сейчас, ну как, сейчас же идет большой разбор, и я смотрю, как жюри поголосовало. Сам треки отслушиваю. И вот добрался до этого трека, щелкнул по нему, меня качнуло. Но было такое вот впечатление, что где-то я уже... И вот теперь меня Юрка именно толкнул туда, куда надо. Я переслушаю обязательно «Фильм», «Ночь», и может быть, даже так оно и есть. И тогда надо вопрос задать группе «Фильм». Так, Слайк пишет: слова нормальные, вокальное исполнение соответствует, а вот с аранжировкой и звучанием что-то не то. Но раз им так нравится... Ну, опять же говорю, это не сведенка. Так, Антоха пишет: неплохо, как фон пойдет в таком виде. Так, какого хрена они у меня в плеере есть? Ну, в плеере они у тебя просто добавлены, наверное, как трек в плейлист. Так, Ванька пишет: действительно, очень хорошая песня, в машине слушать прям лучше некуда. Да, вот, вот Слайк кинул этот клип. Ну-ка, сейчас я, дайте-ка я прям послушаю. 2 секунды потерпеть. Да, но они ее изменили, конечно. Но не сильно. Все, вот теперь я понял, откуда ноги растут. Да, действительно, группа «Фильм». Как раз они у нас с этим треком. Они у нас как-то тут даже и, по-моему, звучали. Вот, все, теперь я разобрался. Теперь я разобрался, теперь у меня все встало на свои места. Вот, так чья песня-то, спрашивает Стрела Морфея. Не знаю, теперь надо группе «Фильм» задать этот вопрос. Надо задать группе «Фильм» этот вопрос, потому что мне теперь тоже интересно. Ну, надеюсь, они знают. Что это не их песня. Да? Надеюсь, они знают это. Так, ну смотрите, давайте мы сделаем по-другому. Питер. Ну, скажем так, Данил Блэст загрузил этот трек 13 марта 2013 года, а группа «Фильм» у нас появилась, ну, наверное, месяца 2-3 назад. Так что пока первенство на стороне Данила. А может быть, это та группа трансформировалась в группу «Фильм», но я просто об этом не знал. Короче, тут много может быть версий, что гадать, надо спросить. Вот, ладно. Друзья, всем счастливо. Еще раз поздравляю всех именинников с днюхами. Ребят, не болейте, пусть все у вас будет хорошо. Завтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, ставьте галочки. Все по-честному, и как бы будем жить дальше. По поводу четверг, по поводу без воды, не знаю, Костик еще ничего мне не писал. Так, сейчас я погляжу в эфирном чате Зухера. Он обычно туда выкладывает. Нет, ничего не появилось. Вполне возможно, что завтра без воды не будет, но может быть и будет. Вот, поэтому как бы, кому интересно, послухивайте в 9 часов. Если появимся, значит все хорошо. Вот. Ну и все, друзья. Всем пока, всем счастливо. Любите друг друга, не болейте. Услышимся или завтра, или
в следующий вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Всем пока!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». Спокойных ночей конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унцы. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лундстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере. «Орфей и Эвридика». Сняла

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы

0: Девочка.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
3: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

смерти твоей тебя быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки, кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны.

слышишь, снова поют мои добрые песни, поминают меня, пьют за мой упокой. Ты им не запретишь.

Почему ждут все? Почему-то рваны. И все деньги твои превратятся в опилки. Потому что тут все

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей, хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер, посчитав, что название афроамериканского хит-парада расовой записи «Race Records» имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Ритм энд блюз записи» «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «Ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз. В ходе урбанизации она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине», город Беломорск. Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: 7-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Мы не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах не

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь, сэры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой.

пед-ин. Когда батя сунул преподу взятку, армия не сделает из тебя славного воина. Зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не читать.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец. Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем 100-летний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: А итак, друзья, здравствуйте. 21.00 на моих зеленых системных. Коняшка смотрит на мои неформатные часы, а они у меня на 5 минут отстают от жизни. Он кричит: «Зухер, рано еще, что ты делаешь? Что ты, сука, делаешь?» Вот, на самом деле все. 21.00. Вывожу я сейчас, поставлю эфирный статус. Кстати, извиняюсь сразу перед всеми, кто вчера меня ждал. Вчера Зухер сделал такую болейку. Вот, я вчера болел. Сильно, больно и ужасно, поэтому в эфир не выходил.
1: Ну что, Захар, давай и я с народом поздороваюсь. Люди добрые, доброго вам времени суток. Еще раз вам напоминаю, для тех, кто не знает, что у нас сегодня юбилейный 20-й выпуск программы 5+1. И сегодня у нас очень много хороших песен. Итак, сразу по регламенту, что у нас сегодня прозвучит?
0: Их есть у меня.
1: Их есть у меня, их есть у коня, их и у коня их...
0: Ладно, в рифму.
1: В рифму продолжать дальше не буду. Так вот. Огромное спасибо группе в сообществе ВКонтакте «Кругом своим» за 5 предыдущих голосований. И мой свой праздничный эфир начнем с 5 лучших треков 5 предыдущих эфиров. То есть люди голосовали, отдавали свои голоса за понравившиеся им группы. И сначала у нас эфир пройдет именно по данной схеме. 5 победителей предыдущих эфиров прозвучат у нас в нашем эфире. Ну и в дальнейшем уже перейдем к обычному формату 5+1. Ну и в дальнейшем будут вам сюрпризы. Это, собственно говоря, такая предварительная информация.
0: А самый главный сюрприз...
1: Самый главный сюрприз...
0: Да я еще не придумал, на самом деле. Вот, я потерял свой файлик, где я выставлял эфир. Давай мы, знаешь, что, убавим чуть-чуть. Вот тут. Как нас слышно?
1: Да, люди добрые.
0: Кстати, вот, да, давай сразу контакты раздадим. Друзья, во-первых, можете писать нам Ваську 964-7-5. А во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому лень заводить себе Аську и Mail.agent, можете писать нам во ВКонтакт, эфирный чат Зухер, находите там. Вот, завел я там тему аж на, ну, практически в обед. Вот, пишут мне в антиспам-бот норм слышно. Вот, человек, у которого номер заканчивается на 3282, напиши слово «Зухер», тебя пропустит мой антиспам-бот, потому что иначе я тебя не вижу. Не вижу. Чего я говорить начал? А, я начал говорить про эфирный чат «Зухера», да. Во-первых, вот, Тёмыч пишет: «Отлично слышно. Здорово, дружище». Во-первых, мы решили замутить такое. Сегодня же у нас юбилей. Мы сегодня празднуем 20-ю программу, и оказалось, что Зухер абсолютно обсчитался. Вот, я почему-то решил, что мы с Димасом уже 210 дней находимся, а он сегодня взял, гад, пересчитал и убавил до 140. Так что вот как-то так. Так, добавился контакт в список, сейчас мы его добавим. Кто ты? Человек, человечище, Березыч. Как тебя зовут? Дмитрий. Вот, все, вижу. Сейчас я переподпишу твой контакт. Итак, что-то я столько ведро текста выложил, я забыл, о чем мы говорили.
1: Мы говорили о том, как нам писать.
0: А, ну все, как нам писать, мы разобрались. Начнем?
1: Ну, начнем программу, да. Я буквально каждую группу, которая будет, я имею в виду, победитель эфира.
0: А, ты будешь рассказывать про этапы голоса?
1: Я, наверное,
0: то есть мне приготовить эту

0: программа была.
1: Не самый первый эфир. Нет, самый первый. Самое первое голосование.
0: Самое первое голосование, да. Была грандиозная программа про пидорасов. И в этой программе победила, была получена...
1: гетеросексуальная группа.
0: Гетеросексуальная группа из Санкт-Петербурга.

0: Вот так вот. 21.08 на моих зеленых системных. Мне вот Димка скинул переписку. Он переписывался с моим антиспам-ботом аж на раз, два, аж на три раза. Но, видимо, наш антиспам-бот, он сегодня глючит, потому что он видит, что хозяева, в принципе, жрут лайм, запивают его кедровочкой. Вот, и ему обидно, что с ним никто не поделился. Вот, пишут, Диму плохо, Диму я прибавил. Вот, но вообще у него болезнь, он просто постоянно болтает башкой, башкой мотает, да, когда, вот, вокруг, знаете, микрофона.
1: Когда кони, вот они пасутся, да,
0: говори в микрофон.
1: Слепни вокруг летает, и кони головой так вот, головой, хвостом, вот я, наверное, так же.
0: Ты хвостом.
1: И головой.
0: Говори в микрофон.
1: Ну, хорошо.
0: Вот, ладно, итак, будем здороваться со всеми. Во-первых, сразу привет Ваньку из группы Subway Station. Я так понял, да?
1: Все правильно я понял, да?
0: Вот, привет еще сразу же Тёмычу Романову. Этот человек у нас Тулинский, но из питерской группы. Вот как хотите, так и понимаете. Ну, про это позже. Вот, Андрюха нарисовался. Ну и девчонки наши вот они никуда не девали. Все туточки. Все. Кстати, мы ждем где-то через час. У нас подтянется. Сегодня мы сделали эксперимент такой. Мы вызвали критика. Критика-попсушницу. Вот, сегодня у нас байкерша-попсушница будет критиковать, но не в микрофон. Она будет просто высказывать свое мнение, а мы ее будем бить сковородкой по голове, говорить, ты права или не ты не права. Вот, и великий балалаечник Максимка тоже придет в гости. Вот, соответственно, сегодня, наверное, будет весело. Вот, привет на Байкал сразу передаем. Здорово, Аленка. Вот, ладно, все, давайте мы с приветами пока это сделаем так. Ша! Тихо все.
1: Единственное, что, Захар, я все-таки пользуюсь своим все-таки положением. Передам тоже привет. В каком плане передам привет? Прозвучала песня «Мама, извини, но я уйду».
0: Ты беременный?
1: Нет, я по другому поводу. У нас сегодня на работе произошла очень интересная история. Сразу три моих сотрудника,
0: мои коллеги,
1: решили уйти, да. Причем они реально ушли от мамы. Почему? У нас хозяин фирмы Андрей. Так вот, а у него есть мама, которая, ну, по большому счету, главнее его, да? И вот эта мама сегодня приезжала с инспекцией, и ребята, ну, настолько не выдержали этой инспекции, что сразу втроем написали заявление об увольнении. Песня в тему «Мама, извини, но я уйду». Куда-нибудь, но я уйду. В общем, ребята ушли сегодня.
0: А сам Андрей ушел?
1: Сам Андрей, он далеко, он
0: куда
1: живее
0: он
1: всех живых,
0: мамы?
1: Да, он живее всех
0: куда
1: живых,
0: же
1: куда
0: же он от мамы
1: уйдет, да. Так вот, передаю привет люди, Саше и Ване, я думаю, что они сейчас меня слушают.
0: Слушай, так и может мы ему включим песню про Андрейку?
1: Ну, я думаю, если время останется, обязательно включим, тем более, что другая песня для моих сотрудников,
0: да. Я вам скажу по секрету, он еще не определился, то ли он уйдет, то ли он не уйдет. Вот, если он к концу эфира поймет, что он уйдет, мы включим тогда его начальнику песенку про Андрейку. Есть у нас великая такая замечательная песенка.
1: Ну что, ладно, хорошо, значит, приветы будут передать позже. Еще раз проанонсирую моим дорогим сотрудникам, друзьям, что для них будет сегодня звучать в 5+1 специальная песня. Как называется, не скажу, все, потом сами поймете.
0: Он вообще шифруется, он мне много чего. Он сегодня приволок еще талмуд бумаги, еще 5 треков, вот, и сказал, не скажу. Вот так вот. Это коняшка, он такой и есть.
1: Ну что, переходим плавно к следующему треку. Ребята, я на самом деле действительно стесняюсь.
0: Следующий победитель голосования.
1: Да, это получилось, что я, да. Я, правда, честно сказать, никого не призывал за себя голосовать, но люди проголосовали, мы победили, да. В этом голосовании.
0: Знаешь, вот бывает вот такая вот херня.
1: Ну да.
0: Вот, все, и тут Остапа понесло.
1: Ну что, давай, ладно, трек ставим.
0: Ты обещал про каждую победившую группу говорить пол ведра текста. Говори.
1: Ну что, что могу сказать? Я про эту песню уже говорил, на самом деле.
0: Не про песню, про группу.
1: Группа у нас образовалась в 95-м году в городе Туле. Долго-долго-долго мы на этой неформатной сцене. Ну а песня «Даша», она написана изначально была для...
0: Для Жени. Нет,
1: для известной нашей гимнастки, чемпионки мира по художественной гимнастике Дарьи Дмитриевой, которой я был знаком еще давным-давным-давным-давно, еще до той поры, когда она стала чемпионкой. Мило-мило очень общались с ней, потом написал эту песню, после которой, когда Даша эту песню услышала, увидела на своей стене, она меня сразу из друзей удалила, и после этого стала чемпионкой мира.
0: Вот, то есть ей надо было просто завязать с тобой. И у нее открылось великое будущее.
1: Ну что, ладно, всем Дашам привет, ехидный конь, песня Даши, поехали.

0: Ну, а Жене Страсветской огромное спасибо за бурный оргазм.
1: За... А, да, а! Вот, она кончила, она практически кончила в эфире. А, кстати, порывается она уже в студию прийти, наверное, ну, без малого месяца два. Вот, давеча вытянул-таки, я ее за ошорок буквально волоком поднимал на 22 этаж. Вот, притащил, напились, все как всегда, и... А Вову не дождали. Вот, так, сразу же, у нас народу прибывает. Нарисовался у нас город Бобруйск, Белоруссия. Привет, Анжелка. Нарисовался у нас Кузбасс, Новокузнецк. Привет, Серега. Так, Ванька пишет, пропустил я начало, эта песня про что? Ты знаешь, я знаю коняшку уже, ну, без малого, 11-12, 3 года, да?
0: Так.
1: Уже 3 года знаю коняшку, ты знаешь, я до сих пор думаю, о чем эта песня. На самом деле, этого никто не знает, это великая тайна. И только Женька, которая вот на бэк-вокале получила оргазм, видимо, она, видимо, догадалась, о чем песня, и все-таки она как-то ее завершила лаконично. Вот, спрашивают, где еще у нас есть какой-то чат. Друзья, ну, кто пользуется ВКонтактом, пишите в эфирный чат Зухера, не забывайте туда подписываться, да, вот. И все остальные мессаги Ваську или в MailAgent 96.47 наша Аська и неформатная Mail.ru мессенджер от службы внешней разведки. Мы есть везде.
0: Ну реально, Ваня, я отвечу на твой вопрос. Ваня,
1: ты шары подкатывал?
0: Реально подкатывал. И почти подкатил. То есть уже, я признаюсь честно, у нас уже была устная договоренность с Дашей Дмитриевой, что я приеду к ней на тренировку в спорткомплекс Олимпийский, да?
1: Это она... называется шары подкатил.
0: Да. Она обещала сбежать от Ирины Винер и со мной там провести некоторое время, да? Но потом, когда я выложил эту песню у нее на стене...
1: Шары были растоптаны.
0: Да. Просто ей, видимо, ее подруги-гимнастки очень сильно, блин, поехали по мозгам. Она мне удалилась, друзья.
1: Видимо, все начали у нее спрашивать, так все-таки даст или не даст. Вот, и она решила, что не даст.
0: А глазка ей повредила.
1: Да, поторопился. Он всегда спешит. Он у нас такой парень шубутной.
0: Ну что, ладно, переходим дальше к следующему треку, к следующему исполнителю.
1: Мы, кстати, знаешь что, вот я чувствую, что мы сейчас... Я понял, почему коняшка начал первыми. То есть обычно мы ставим новые треки в начале программы. И мы их, это я тут лайм облизываю, и мы их как-то обсуждаем, критикуем, ну, коняшка всех защищает, я всех, если есть за что, обсираю. Вот, а сегодня коняшка поступил очень хитро. Он принес пузырь кедровки, вот, килограмм лайму, и начал ставить песенки, которые я обосрать в принципе не имею права, потому что, во-первых, они уже отзвучали в прошлых программах, во-вторых, они победили на голосовании. Вот, соответственно, то есть я сейчас к тому моменту, когда надо будет оценивать группу, я уже буду такой, ала-ала, я вам сейчас всем все оценю, да. И так далее, чего у нас?
0: Ну, дальше у нас группа из Москвы, коктейль М. Группа с замечательным женским вокалом.
1: Слушай, я почему-то всегда думаю, вот когда я вижу коктейль М, я всегда думаю, что я их на передаче обосрал.
0: Нет, ты их не обосрал.
1: А мне все говорят, что я их не обосрал. Почему у меня такая стойкая ассоциация? Вот кто мне объяснит?
0: Ну, я вот даже не знаю. Я списывался сегодня, значит...
1: Уточнил?
0: Я списывался сегодня с фронтвумен.
1: На самом деле, конечно, после эфира всем пишет, а вас Зухер обосрал? Нет. Бля, слава богу.
0: Нет, на самом деле, просто группа «Коктейль М» сегодня не с нами. У них сегодня какие-то серьезные планы. Но они обязательно послушают этот эфир в записи. Но я думаю, в принципе, ответят Захару, обосрал он их или нет.
1: Да. Ответьте мне, пожалуйста.
0: Ну что, в принципе, я что хочу сказать. Группа из Москвы, замечательный женский вокал. Альтернативный рок, хоть альтернативный не люблю, но тем не менее группа хорошая. И более того скажу, что ребята готовы, и девчонки готовы приехать к нам в Тулу с концертом. И это вопрос времени. Я думаю, обязательно в Тулу мы их вытащим.
1: Вытащим. Поехали,
0: ставим. Коктейль М.
1: Вспомни обо мне.

0: вспомнил.
1: Вот теперь вспомнил. Я тут коняшка уже с вами минут 5 общается, а я сижу на него, смотрю, улыбаюсь. Микрофон-то я не включил. Вот. Теперь все. Теперь тебя все слышат.
0: Замечательно.
1: Вот, привет сразу Евгентию в Москву. Здорово, женек. В Ростов-на-Дону приветище огромный. Вот, задали мы вопрос, откуда Калифорния, Андрюхе. Вот, он нам написал: память у вас, товарищи. Ты знаешь, Андрюха, память у нас плохая, сами мы хреновенькие, вот, пьяненькие, потому как сегодня юбилей, и коняшка дал мне торжественное обещание, что к концу программы он просто свалится под стол и будет барагозить там. Вот, поэтому, что к концу программы он просто свалится под стол и будет барагозить там. Вот, поэтому мы будем стремиться к этой цели.

0: Ростова. Сразу
1: который из Ростова, вот он написал прямым текстом: вот ставьте мне трек про Андрюшу для меня. Для меня. Я себя чувствую, как после встречи с Валерьяном. Андрюха, жди, в конце обязательно будем. Сейчас коняшка нас гонит по трекам, которые выиграли в прошлых передачах. Вот, и буквально нам осталось две песенки.
0: Абсолютно,
1: и через две
0: абсолютно
1: песенки
0: верно.
1: У нас уже начнутся новые группы, новые программы. Кстати, кот в мешке у нас появится уже третий раз. Третий раз он скажет мяу. Вот, и под конец эфира мы так это... Ну, если сильно не нажрёмся, то может даже вас и повеселим. Вот, ладно, дальше, продолжаем.
0: Ну что, идем дальше. Победитель следующего нашего эфира — группа «Калифорния» с песней «Конь». Ну, сами понимаете, такая песня с таким названием, она не могла не победить в этом эфире. Песня победила с большим отрывом. Группа из Москвы, «Москва-Прага». Что по поводу песни хочу сказать. Песня нам с Захаром очень понравилась, но нам не понравилось в один голос.
1: Вступление и выступление.
0: Ну, то, что она очень затянутая. Андрей, который из Ростова, который нормальной ориентации, он эту песню посократил. Коню...
1: Не, я так понял, это он наехал на саму Калифорнию. Или он все-таки? Кто коцал? Кто резал?
0: Кто резал коню это?
1: Кто резал коню яйца в этой песне? Ну-ка, давайте, рассказывайте, потому что нам действительно интересно. Вот, поздравляют нас с юбилеем Маха и поздравляют нас с юбилеем Анжелка. Спасибо вам, девчонки. Вот, нарисовался у нас человек с номером 5540 в конце. Представься, пожалуйста, девочка, мальчик, как зовут, откуда, вот, какого размера грудь, если дело... А, вот, это Артем Рома, все. Не надо нам про грудь, не надо. Все, грудь отставить. Вот, сейчас я перепишу это... Как это на имя перепишу. Так, напишу: Артем, а откуда ты у нас, Темыч? Откуда у нас Темыч? А, он у нас из Тулы, господи, все, это просто жопа. Романов, Тула. Вот. Так, ладно, едем дальше.
0: Андрей написал нам что-то, да?
1: Да, он сами написал, кастрировали сами коня. Кастрировали коня. Мы его кастрировали устно, а вот кто его коцал?
0: Андрей коцал, да? Ну что, ставим... Калифорния, конь.
1: Не-не-не, вот пишет. Калифорния резали.
0: Они сами
1: покоцали трек. Так что, в принципе, весь цимус, который они посчитали нужным оставить, они оставили.
0: Ну, могли бы, кстати, эту песню назвать даже уже тогда не конь, а мерин. Калифорния, мерин. Поехали.
1: Поехали.

0: как они подрезали это все, да?
1: Грамотно, грамотно.
0: Грамотно. Так, вот Ванька пишет: Калифорния, респект, рубали на одной сцене, репали в одном подвале, душили одних чурок, живем в одном городе. Слушай, Ванька, а вы тоже так же говорите? Ой, молодцы, добрые, может, по водочке дернем?
1: Они совсем по-другому говорят, еще мы послушаем, да.
0: Вот, мы же их сегодня слушаем.
1: Конечно,
0: мы же конечно. Сегодня... это вот оттуда все, да? Все понятно.
1: Как
0: все
1: казалось, Москва город не такой уж и маленький, однако...
0: На одной сцене рубали.
1: В одном подвале бухали, одних чурок мудохали.
0: В одном подвале бухали, одних чурок мудохали. Хорошо, хорошо время провели. Ну да ладно, вы к нам в Тулин приезжайте тоже вместе. Вот, двумя бригадами, так сказать. А мы так это скажем, кто на нас с Левой. Вот, ну дальше кто?
1: Ну а дальше у нас самый интересный трек и самый интересный эфир, да? Я думаю, что многие из слушателей слышали наш предыдущий эфир. И этот эфир, по мнению всех, абсолютно всех слушателей, был самый замечательный. Почему? Да потому что никого не обосрали, и были все группы очень хороши.
0: Но это бывает редко, кстати. Чтобы никого не обосрали, и чтобы все группы были хороши, такое на моей памяти первый раз.
1: Надеюсь, не последний.
0: Вот, за наш длинный юбилейный... Нет, как я сказал, длинный юбилейный путь, вот, но мы отмечали не все круглые даты, но частенько были нетрезвы в эфире. Вот, но 20-й грех не отметить. Вот, первый раз был эфир, когда все, вообще всем все понравилось, и обоим диджеям, и всем слушателям, и даже музыканты друг другу тоже все понравились. Вот, причем первый раз в жизни я откровенно болел за группу, которая не прорвалась в голосовании. Я всех уговаривал, давайте пойдем поголосуем. Не помогло.
1: Но рубеж 100 они преодолели все-таки.
0: Рубеж 100 они преодолели. И сегодня я пользуюсь своими правами. Я все-таки эту песню поставлю в эфир. Вот когда мы сейчас закончим ту вот самую вот пятерку, да, все-таки будет шестая песня. Будет. Объявляй.
1: Ну что, я просто хочу сказать так, что у нас было очень жестко рубилово в плане голосования, да? Были лидеры, были аутсайдеры. Эти лидеры менялись местами. И буквально на флажке, Питер все-таки сдался. Сдался Питер, Москва Питер обошла. Ну, когда мы программу
0: начинали...
1: А как
0: жалко Красноярск, а как они начали? Ой. Они были первыми.
1: С огромным отрывом шли.
0: С огромным отрывом шли, и потом бац тебе и на тебе, вот в рот мне ноги.
1: Ну что?
0: Мне было обидно.
1: Огромный респект команде из Питера, начальник Жека. И еще больше респект команде из Москвы, моя подруга Катрин. Они все-таки сделали это дело. Они выиграли голосование. И я с удовольствием хочу отметить то, что, ну, по мнению слушателей, этот трек лучший. На самом деле, мне понравились два трека больше всего. Как раз «Бригада Жека» и «Подруг Катрин». Не могу сделать выбор, да?
0: А мне на самом деле...
1: Девчонки понравились,
0: понравились, да. Девчонки. Я за них вот прям откровенно болел, переживал и уговаривал.
1: Но, тем не менее, ротацию на неформатном радио выиграл все-таки моя подруга Катрин, город Москва. Песня обалденная, очень красивый такой поп-рок или поп-панк, кому как будет удобнее. Лирика... Красивый текст, красивый вокал. Ну и на самом деле песня очень хорошая. В первую очередь, конечно, для девочек.
0: И что, ставим слушаем?
1: Ставим слушаем.
0: Поехали.

0: Ну что, дорогие друзья, еще раз поздравляю мою подругу Катрин, группу из Москвы, с попаданием в ротацию неформатного радио. Ребята, песня действительно классная, очень многим понравилась. Я думаю, что с удовольствием пригласим вас.
1: Саня пишет нам, Женек, и начинаем обсирать с новой силой.
0: Пока еще рано обсирать.
1: Сейчас все будет. Сейчас у нас еще... Вот он пришел, великий балалайщик Максимка. Сука, ты жрать сюда пришел? Иди отсюда нахрен. Вот, на нашем полку прибыла, во-первых, пришла наша попсушница-критикушница, которую мы будем бить по голове сковородкой, пришел балалайщик Максимка, вот, закончились выигравшие треки, которые хотел поставить коняшка, сейчас будет выигрышный трек от Зухера.
0: Ну давай, Захар, тогда дуплись сам.
1: А чё мне дуплиться? Просто я уже всем много раз сказал, что я очень болел за девчонок, очень хотел, чтобы они выиграли. Я считаю, что они достойны. Все равно, просто понимаешь, у кого-то в группе меньше подписчиков, да, у кого-то меньше интернет-фанатов. Вот, но я не считаю, что эта группа плохая, не считаю, что она плохо сыграла. Хватит. Вот, не считаю, что она плохо сыграла. Я хочу, чтобы она тоже прозвучала в юбилейном эфире. Это будет ключевое слово, это будет песня «Метель». Вот.
0: Захар, а теперь еще небольшой конкурс для тебя и для меня, да?
1: Да.
0: Помнишь, как она называлась изначально, эта группа?
1: Я не выговорю.
0: Я попробую.
1: Ты попробуй.
0: Группа изначально называлась, сейчас пауза, 3, 2, 1, «Моновтонгизация дифтонгов».
1: Охренеть. Вот когда он перестанет это выговаривать, он все-таки упадет под стол. Вот, а сейчас пока ключевое слово «Метель». Слушаем, я радуюсь вместе. Я один тут, наверное, радуюсь. Но мне песня понравилась.

0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут коняшка рулит со страшной силой. Вот. Итак, друзья, вот эта песня, она меня реально зацепила. И я реально, я своими силами протащу в ротацию неформатного радио. Единственное, я просил девчонок, чтобы они немножечко все-таки как-то подтянули аранжировочку.
1: Пересвели, да, потому что сведение отвратительное.
0: Вот, давайте мы все. Вот теперь у нас призовые треки закончились. Давайте я по-быстрому со всеми поздороваюсь. Нарисовалась у нас Тверь, здорово, Никитос. Тут у нас Кузбасс, Новокузнец, привет, Серега. Женьку в Москву, здорово. Написал Зухер, это шутка, это про срать дальше. Срать, мы сейчас срать только начнем. Вот, Ростов-на-Дону пишет стихами, пишет, что вообще можно сделать... Нет, на самом деле, вот эта песня, которая сейчас отзвучала, «Метель» — это бомба. Это реально охрененная песня, реально охрененный трек, реально охрененная подача. Ее просто надо хорошо записать. Так, Тула пишет, «Ехидный конь, ключевое слово, больше всего понравилось. Ангел Небес давно знаю, со Славой учился в Первом институте. Поздравляю!» Вот, ну, кстати, я так понял, Тёмыч у нас частый ездец в Питер. Вот, ну, об этом позже будет у нас эта группа сегодня в эфире. А теперь плавно
1: переходим.
0: Нет, совсем не плавно, через 0,5 мы перешли уже, наконец-таки, к основной части программы 5+1. И начинаем ставить треки, которые я не слышал ни разу. Нарисовался у нас уже кот. Кстати, надо мне для кота в мешке нашему коню под столом сделать текст. Сейчас я это дело найду. Так, с юбиляшей няшечки написала нам Маха. Спасибо, Маха. Так, чего нам надо? Нам нужен текст. Сейчас. У нас просто нету шпаргалки. Обычно коняшка приходит с целым талмутом. А сегодня у нас кот в мешке, который мы не распечатали. Поэтому я сейчас коняшке увеличу шрифт, чтобы он мог читать с экрана. Это же не твой.
1: Давайте я пока без текста скажу. Я помню название группы.
0: Вот же оно, все.
1: Вот, группа из Москвы. Кстати, у нас сегодня, я не озвучил географию. У нас сегодня опять засилие московских групп. Как в прошлом эфире, так и в этом. Единственная группа из Питера будет биться со всеми москвичами. Это, конечно, тяжело. Но я надеюсь на питерскую группу сегодняшнюю, да, что они будут достойно представить свой славный город на Неве. И, наконец-то, голосование выиграет питерская группа, не московская. Я почему-то болею за Питер. Так вот, в данный момент у нас кот в мешке от Андрюши, от группы ВКонтакте «Гром своим».
0: Что такое группа кот называется... в мешке? Что такое кот в мешке? Давай
1: расскажи,
0: для тех, кто не знает. Просто вообще тенденция 5+1, это такая коняшка приносит 6 треков, которые я ни разу в жизни не слышал. Вот, но потом как-то раз у нас вошло в обычай, у нас появился кот в мешке, появился трек, который нам предоставляет группа «Кругом своей» ВКонтакте, и мы оба не слушаем этот трек до эфира. То есть мы его точно так же первый раз слышим, как и вы, наши слушатели, да? Вот, поэтому есть шанс, что коняшка тоже кого-то обосрет.
1: Пока не было.
0: Вот, есть шанс, что коняшка все-таки кого-то обосрет. Итак, вот он, наш кот в мешке, группа от ВКонтактовской группы «Кругом свои», да, не маши ты ластами, сейчас я тебе сделаю текст. Вот же текст, читай.
1: Ну, вот, группа называется «Джереми Рейн». Эта группа из Москвы. Эта группа очень эмоциональная. И эмоции сплетаются с гитарными рифами в невероятную волну
0: юбилейную
1: звука,
0: часть.
1: Погружая в атмосферу музыки, это же чувство как безграничную вселенную. Чувство из самой глубины души. Ну, здесь много можно чего про эту группу сказать.
0: Андрюха, где ты этот текст взял вообще? Я вам раскрою страшную тайну. На самом деле Андрюха ткнул пальцем в небо, он сам этот трек не слышал. Он сказал, что это юбилейный участник группы «Кругом своей».
1: Сотый.
0: Это сотый участник, юбилейный участник той группы на юбилейной программе нашей 5+1. Вот так вот. Он пишет «у них». То есть вот это описание они сами себе написали.
1: Не совсем пресс-релиз, да, пресс-релиз это немного другое. Это просто описание группы устами своих самих музыкантов, да. Ну, я думаю, что мы поставим трек в эфир.
0: Сочинение на тему, как я представляю свою группу.
1: И после того, как песня отыграет, уже будем делиться своими впечатлениями. Кстати, дорогие друзья, кто нас сейчас слышит, музыканты, их друзья, их поклонники и просто посетители сайта. Очень вас прошу, часто бывает так, что музыканты попадают в 5 плюс 1, они ждут, не дождутся, когда же их песня прозвучит в эфире.
0: А потом когда... обижаются.
1: А потом убегают. Ребят, на самом деле, ну...
0: Убегают, ладно, обижаются ведь.
1: Ну, обижаться,
0: ведь
1: ладно.
0: Обижаются.
1: Ладно, бог бы с ними. Я к чему все это веду? Песни в нашей программе звучат очень разные. Очень хорошие и не очень хорошие, да? Нам интересно ваше мнение. То есть если вы попали 5 плюс 1, если вы попали 5 плюс 1, не сидите на жопе ровно, не молчите. Если вам что-то нравится, вы комментируйте.
0: Размахивайте трусами, знаменами, ставьте оценки.
1: Совершенно верно, совершенно верно, потому что нам интересно ваше
0: мнение. Я могу
1: убавить шрифт, да?
0: Могу шрифт убавить уже, да?
1: Да, убавляй. Ну, я думаю, что, в принципе, все сказано. Ставим первый трек в эфир. «Кот в мешке» от группы ВКонтакте «Кругом свои». Джереми Рейн, Москва, поехали.
0: Открытка на Рождество. Такая вот весенняя.

0: Ну, кто первый?
1: Ну, давай я. Все уже привыкли к тому, что...
0: Ты сейчас нежно скажешь.
1: Нет, я скажу грубо. На самом деле, все привыкли к тому, что конь такой мягкий, ласковый, пушистый, все хвалят, да? Эту песню хвалить не буду. Объясню, почему. На сайте Неформатное радио борюсь с попсой. Именно с попсой, да? То есть, хорошая поп-музыка, как, допустим, ну, были треки, которые мне понравились. И действительно достойные, да? Здесь, ну, просто если сравнить близкую по духу, близкую по стилю, группу «Моя подруга Катрин», да, ну, гораздо хуже. Объясню, почему. Если «Моя подруга Катрин» поет песни от души искренне, проникновенно и с офигенным вокалом, то здесь, ну, вот когда вот, пример, приду ассоциацию такую, да, делаете вы себе чай, бодяжите чай, да, и в этот чай вы бодяжитесь вместе с чаем не 3 ложки сахара, а 8. То есть вот именно вот такая какая-то вот слащавость.
0: Говори в микрофон.
1: Слащавость и приторность. То есть здесь я не чувствую, я не верю. Я не верю вокалисту. Не от души идет.
0: Не верю.
1: Реально не верю.
0: Не верю.
1: Ну,
0: это наш неформатный Станиславский, да?
1: Да, да, на самом деле, да, симпатично, да, хорошо сделано, да, мелодично, но, ну,
0: смотрите, не мое. Пишут, ура, конь ругается, ура, вы его довели.
1: Не, реально, ребят, реально, может быть, конечно, я не сомневаюсь в том, что у этой группы много поклонников, а тем более поклонниц, но эту песню я второй раз слушать бы не стал.
0: Не, на самом деле, вот мы с великим балалайщиком Максимкой, мы решили, что это а-ля чай вдвоем. Я не знаю, я, если честно, я так и не понял, какую мысль хотел высказать коняшка. Честно. Вот. Ну, вроде как очень слащаво, но это ладно. Слащаво оно слащаво, к текстам мы не цепляемся, мы уже к этому привыкли. Вот, так, вот смотрите, что пишут слушатели. Тула пишет, я бы сказал, не цепляет, все верно, конь говорит. Так, и все.
1: Больше комментариев у нас нет.
0: Больше комментариев у нас нет, значит, буду говорить... Няшно.
1: Вот именно няшно, но мы же не няши, мы же не няши.
0: Вот, это для это трек для няшечки. Не, ну реально, вот первая ассоциация — чай вдвоем. Вот, кто-то прикололся тут, что поезд через океан, а вам слабо? Ты знаешь, нам не слабо. Сам лично фотографировал на телефон, сейчас не найду, но постараюсь найти. У меня есть фотография, то есть туры, автобусные туры в Египет и Стулы. Вот, так что поезд через океан — нам говно вопрос. У нас есть автобусные туры в Египет и Стулы, так что это нормально. Вот, но моя оценка, скажем так, придраться не к чему, записано хорошо. Единственное, к чему смог придраться коняшка, к тому, что слишком слащаво, ну, оно слащаво. Ну, работают ребята, они денег хотят заработать. Вот, девочки. А вот они не слушали. Они там сидят, нашего великого балалайчника Максимку сегодня прокляли. Вот, пока он ехал к нам на студию, его прокляли. Вот, и сейчас это вот самая актуальная тема у наших женщин. Вот, поэтому давайте мы сейчас сразу зададим два вопроса. Первый вопрос к слушателям. Понравилась ли вам песня, которая играла только что? Как Джереми Рейн?
1: Джереми Рейн.
0: Открытка на Рождество. Вот. И вторая, да, такая, не, так, верите ли вы в силу проклятий, друзья мои? Вот, а дальше у нас уже идет 5 плюс 1 от коняшки.
1: Совершенно верно. И программу 5 плюс 1 именно от коняшки открывает замечательная команда из Москвы, Subway Station.
0: Вот когда коняшкины треки начинаются, замечательная команда, умопомрачительная команда, охуенная песня. Давай, продолжай.
1: Ну, хорошо. Так вот, я передаю еще раз привет моим коллегам по работе. Пока что коллегам, да, они все вместе написали заявление об увольнении. И почему передаю привет?
0: Байкал пишет средненько. Извини, я тебя прервал.
1: Да,
0: до Байкала долго сигнал идет. Вот с Байкала написали средненькая песенка.
1: Так вот, почему еще раз передаю привет моим коллегам? А может быть, в скором времени и не коллегам. Потому что песня от коллектива Subway Station называется «Безработный». Ребята, сегодня коллективно все вместе написали заявление об увольнении, эти заявления забрали. Я остался
2: но
1: один.
2: А коняшка еще думает.
1: Я еще думаю, да. Может быть, и думаю.
0: От коняшного информбюро.
1: Так вот, что я могу сказать по поводу группы Subway Station? На самом деле, группа очень древняя, как говно мамонта. Основана была в 96-м году. Давно. в группе присутствует несколько творческих начал, то есть там люди все очень творческие, и у них постоянно идут потоки такие, как холодное и горячее течение, да, Гольфстрим, там, какие там течения, я не знаю. Так вот, здесь, с одной стороны, идет...
0: Говори в микрофон.
1: Интеллигентное творчество Ильи Воронина, и в то же время сексуальная и даже вульгарная лирика товарища Филимонова. А дальше, тут максимальная расслабленность там идет, да, перфекционизм, пивной буддизм и прочая фигня. То есть, на самом деле, в этой группе дофигища народу, все тянут одеяло на себя.
0: Заразили мою диджейку.
1: Вот.
0: В результате, конечно.
1: Что у них в итоге получается? Много очень сейчас модных стилей. Инди-рок, диско-панк, гараж, да. Так вот, Subway Station...
0: Да, есть даже гламурный панк, панк-шансон.
1: Да, да, да. Subway Station... Захар, не перебивай. Subway Station — это группа, которая играет новейший стиль музыки. Они сами его нашли и сами обзывают «Сарай». Что такое «Сарай»? Это наш великорусский ответ всем этим вышеперечисленным стилям. Здесь текст со содержанием, распевность, народность музыки, ну и лучшие из рок-н-ролла, танцы, секс, веселье. Просто когда я услышал эту песню этой группы, да, она меня зацепила за живое. Я не знал, что все наши коллеги уволятся с моей работы. Ну, так получилось, да, что текст этой песни, сама песня, это в тему сейчас идет.
0: Не ожидала я.
1: Так вот, Subway Station, Москва, очень хороший трек, очень интересный, веселый и зажигательный. Называется он «Безработный». Поехали.
0: Поехали.

0: про группу уже все сказал заранее. Теперь передаю микрофон Захару.
1: Он все время начинает говорить до того, как я включу микрофон. Вот, он сказал, я вам транслирую. Ну, все, что я хотел сказать про группу, я сказал, передаю микрофон Захару. Вот, а написали мне, что «Коняшка еще работная», это песня про Зухера. Следующий эфир крайний с московской группой, они сегодня должны были выступать. Но тут сотка эмо папа. Короче, Андрюха, ты вынес мой мозг, я не понял. Вот, что касаемо этой песни, я не буду слушать эту песню в машине. Я не буду слушать эту песню дома. Но вот сейчас с удовольствием послушал. И теперь в следующий раз включу с удовольствием, ну, недельки через две, через три. То есть этот трек из раздела «В нужный момент, в нужное место». Вот. Мы сейчас сидели, и я вот ребятам говорил, блядь, что-то напоминает. Не могу вспомнить, что. Они тут пытались меня упихать Ленинградом. Нет, я Ленинграда тут далеко нету. Причем Ленинград гораздо хуже, чем вот то, что я сейчас слышал, заявляю с полной ответственностью. Вот, хотел я задать вопрос, по-моему, Ванька у нас, да, оттуда? Да, вот, это же Subway был?
0: Да, совершенно верно.
1: Ванек, чем вы так скрипку сняли? Мне знаешь, что интересно, это была электроскрипка или вы акустику снимали? Вот единственный вопрос, который у меня вот возник. Песня хорошая, песня зачетная, но она не каждодневная. По-любому, но слушать приятно. Вот, ничего плохого сказать не могу, ничего хорошего тоже не скажу. Вот, но песня хорошая. Вот как хотите, так и понимайте. Вот. Ванька все? Ванька обиделся. Ванька не пишет. Ну, Ванька, напиши мне про скрипку. Живая была или это все-таки что-то синтезированное? Мне действительно интересно, потому что хочу кое-где использовать, пока не скажу где. Вот. Так, Димка спрашивает, есть ли у нас... Это все потом обсуждать будем. Так, вот, пишет из Тулы нам, под пивко песня хорошо пойдет.
0: Да она и под водочку хорошо идет.
1: Она и под водочку замечательно. Нет, песня на самом деле хорошая. Гораздо это на порядок качественнее, чем Ленинград. Причем я бы сказал на такой, на хороший порядок. Вот, Ленинград он уже... Это отстой на самом деле.
0: Но я скажу так, что это более мелодично и более интересно.
1: Это приятно. Вот. А Ленинград как-то он вот летит как фанера. Не дотягивают они до этого уровня. Жалко, что... А откуда, кстати, группа? Подожди.
0: Группа из Москвы.
1: А, группа из Москвы. Вот. Вот московский ответ Питеру. Причем такой конкретный, хороший, несчастный ответ. Вот. Ребят, я за вас. Вот если вот надо будет голосовать, ставлю плюс 5 зачет. Но это все-таки не для масс. Вот так вот. Что дальше?
0: Ну, что дальше? Итак, дальше у нас интересная история про то, как сегодня дядя Конь...
1: Стоп. Я забыл. Я тут пытал народ в студии, что вам напомнила эта песня, друзья. Слушайте ли, напишите мне сейчас, вот какие у вас ассоциации прошли вот с этой песней Subway, потому что у меня что-то крутится в голове, но я не могу вот осознать. То есть это не Ленинград однозначно, это что-то раньше. Что-то гораздо раньше, причем, мне кажется, из какого-то вот кино, вот ближе к этому. Все, теперь больше не прерываю.
0: Я передам ответный привет Ивану Безработному сегодняшнего дня, да, моему тоже коллеге, Иван нас тоже слушает. Ваня, большой тебе привет. Ты безработный будешь только через две недели, когда отстоишься на этой работе, да? Я думаю, работу ты быстро найдешь. Советую тебе еще раз найти работу на птицефабрике «Рассвет» по отлову кур. Короче, там нужен работник.
1: На птицефабрике «Рассвет» работают зэки.
0: Да ладно, какая разница, зэки, не зэки. Там нужен работник по отлову кур. Человек, который будет ловить кур и их...
1: За маленькие деньги. И душить их.
0: И на плаху. Нет, на
1: плаху. Мы их душили.
0: Ладно, дело не в этом. Переходим плавно к следующему нашему конкурсанту. Следующий конкурсант тоже из Москвы, точнее не из Москвы, а из подмосковного города Электросталь. Группа называется «Бит-группа Гавайцы».
1: А давай мы расскажем про биатлонскую группу ВКонтакте.
0: Да, хотел рассказать.
1: А давай мы сперва проверим.
0: Давай проверим, да.
1: Давай мы сперва проверим. Это мне надо зайти к моим друзьям, да, потом к Димке надо зайти. Угу. Это мы сейчас по ВКонтакту рулим, потом куда мне идти?
0: Мои группы.
1: Твои группы. И кто тут у нас?
0: Биатлон.
1: Биатлон. Биатлон. ты ее видишь? Откуда у тебя столько групп, блин? Да, это, наверное, будет проще Ctrl-F нажать. Да?
0: Ну,
1: вот,
0: да.
1: И написать
0: биатлон.
1: А-ты-лон. Yeah, вот, вот же он, вот же он. Так, заходим мы на эту самую группу, а там...
0: Ни в треках, ни в объявлениях, ничего не видим.
1: Вот, так вот мы и говорим, совсем чмошные администраторы группы. А и участников там гораздо меньше, чем ты говорил.
0: Ну да, да, меньше.
1: Видимо, коняшка...
0: Убавились участники.
1: Они убавились, они увидели, что конь-то добавился, и ушли все тут. Ну так что, вот модератор этой группы говно.
0: Да я начинаю, да.
1: Унылое говно.
0: Объясню, в чем дело. Так вот, перед тем, как поставить песню гавайцев в эфир, песня, кстати, на самом деле, предваряю, очень хорошая, очень качественная, очень интересная. Я связался с администраторами группы «Биатлон ВКонтакте». Предложил им разместить этот трек у них в группе и сделать рекламу. Они прочитали мое сообщение и ничего не ответили. В друзья ко мне не добавились. Они сохраняют вот молчание.
1: Он обиделся. Они ко мне в друзья, сука, не добавились. Давай мы будем музыку слушать.
0: Давай будем слушать музыку.
1: Бит-группа гавайцы, биатлон. Я видел их на неформатке. Там есть этот трек?
0: Конечно.
1: Да? Но я его еще не слышал, честно, ребят. Если вы сейчас нас слушаете, да, то я еще ваши треки не слышал, еще вот как-то не успел. Вот, так что, нет, коняшка
0: Захар,
1: меня буквально клювиком пнул.
0: Я хочу сказать, что на самом деле песня обалденная. И вот то, что ребята из админов этой группы послушали эту песню, они
1: смотри,
0: реально
1: что,
0: послушали.
1: Смотри, что нам написали. Надо убивать в себе маркетолога. Все, мы его сейчас убьем.
0: Дело в том, что действительно мне было обидно. Они послушали песню, песня реально про биатлон очень хорошая. Они проигнорировали, просто проигнорировали, даже ничего не написали. Даже не написали, пошел ты нахуй, конь.
1: Да вот лучше бы они так и написали. Итак, слушаем. Бит-группа гавайцы.
0: Бит-группа гавайцы, биатлон, поехали. Город Электросталь.
1: Электросталь. Практически Москва,
0: да? Москва.

0: Итак, друзья, сейчас я лаймиком зажую, похвалю пока коняшка.
1: Ну что, друзья, я буквально пару своих копеечных монет ставлю. Хотел бы узнать у ребят из группы «Гавайцы». Кто такой Леша, я понял. Это Алексей Волков, надежда русского биатлона. Очень люблю этого биатлониста. Ему бы со стрельбой разобраться, и все было бы зашибись. А кто такая Зоя? Мониторил сегодня весь день Яндекс, искал Зою-биатлонистку. Ни одну Зою не нашел. Вот если вы знаете, ну просто назовите, про кого песня-то. Про Волкова понятно. Кто такая Зоя?
0: Сейчас они нам ответят. Так, вот Женька пишет, кроме как открытка на Рождество, я больше ничего не понял. Женька, в данный момент я тебя не понял, о чем ты, дружище? О чем
1: это
0: ты?
1: Запоздание, он запаздывает. Открытка, что была.
0: То есть у него, видимо, сигнал отстает. Давайте мы так, скорректируем время. 22.14 на наших зеленых системах. Кстати, давно мы не говорили говорилку, да?
1: Да.
0: Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная. Mail.ru туда тоже можно писать. Есть у нас Twitter неформатная, есть у нас Quip неформатная. Вот, кому лень пользоваться мессенджерами и кто сидит ВКонтакте, можете писать туда, находите эфирный чат Зухер, ну а самое простое, заходите на наш сайт неформатная.ру и там все наши вот эти хреновины есть. Так вот, аналогично написала Аленка. Это Байкал, это озеро Байкал, тоже аналогично. Что-то как-то вот девочки у нас сегодня с мальчиками, они как-то очень так завуалированно с нами разговаривают. Вот, друзья, вы можете поздравить нас еще одним юбилеем. Мы сегодня собрали, наконец-то, спорткомплекс Олимпийский.
1: Совершенно верно.
0: Только что, вот, пока мы слушали эту вот московскую группу «Браво», «Браво-2», вот, мы залезли на статистику, посмотрели, в данный момент к нашему серверу подключено 99 696 человек. Вот, друзья мои, всем вам огромный приветище. Так, биатлон — это тоже эстрадный номер. Это написал человек, который попросил сказать, что группа моя попсовая, как чай вдвоем и на-на. И на-на. Не, ну на самом деле, вот, ну это браво. Это браво, причем такое вот жесткое браво. Я не знаю, вот может сейчас на меня кто-то обидится, может даже коняшка даст мне в печень, но не знаю, вот прям вот у меня, ну, вот аналогии абсолютно идентичны. Так, 100 кило людей. Ну да, 100 килограмм. Нет, если умножить на среднестатистический вес человека где-то 74 килограмма, вот, то у нас получается 74 на 100 тысяч.
1: 740 тысяч.
0: 74 килотонны мяса сейчас прослушивают неформатное радио. То есть это гораздо больше, чем Хиросима в свое время. Едем дальше.
1: Едем дальше. У нас очень интересный следующий конкурсант. Этого конкурсанта я знаю уже очень-очень-очень-очень давно.
0: Ты знаешь, зовут... а мы с ним познакомились 4 дня назад на Фейсбуке.
1: Да?
0: Да, и я его прям пинком загнал на неформатку. Или я путаю?
1: Мы что? Об одном том же человеке говорим?
0: Скорее всего, да.
1: А может быть и нет.
0: Так ну вот, ты пока давай продолжай, я посмотрю
1: так
0: пока.
1: Вот, следующий конкурсант. Виктор Клинчев. Лидер новомосковской группы «Виктория».
0: Да-да-да, я не прав.
1: Ты не прав.
0: Я не прав, да.
1: Так вот, чем примечателен этот замечательный человек? Тем, что он начал творить и полюбил музыку еще в советское время, Советский Союз. Честно, на самом деле, древний как говно мамонта. Признаюсь честно. В 90-м году впервые собрал свою группу. Они исполняли кавера на русские и западные песни. Человек рос на таких группах, как Элвис Пресли, Роллинг Стоунс, Пинк Флойд, Лед Зеппелин.
0: Я понял, где я сбился. Извини, я тебя прервал. Мы с ним общались. Он никак не мог загрузить, блин. Все. Это не Facebook, это ВКонтакт. Мы с ним действительно познакомились 3 дня назад. Вот, все. Я тебя больше не отвлекаю.
1: Да, продолжаю дальше. Так вот, в 1991 году на заре развала Советского Союза Витя Клинчев собрал свой собственный состав, который получил название Crucified, ну, в переводе это «Распятый огнем».
0: Кто вообще придумывает? Вот, «Электросталь с вами», пишут нам.
1: Замечательно.
0: Вот, Зоя! и Леша родились спонтанно, лишь бы было в рифму.
1: Да ешкин кот, а я думал, Леша Волков, наш биатлонист известный, блин.
0: Вот, коняшка искал подоплеку во всем, все оказалось гораздо проще.
1: Ну ладно, хорошо, переходим к Виктору Клинчеву, да, к Новомосковску. Так вот, с 91 года Витя собрал свою группу первую, да. Это была группа, которая играла бескомпромиссный трэш, грайндкор, дэт. Ну и это было вообще ужасно, на самом деле, я представляю. Потому что я не люблю эту музыку, не люблю данные стили. Это было, мне кажется, очень ужасно. Ну так вот, после этого Витя перебрался в Москву, играл в различных московских блюз и джаз-бандах. Ну и потом от этого дела снова отошел. Переехал снова на Московск. И наконец-то основал. Наконец-то основал офигенную группу Виктория. Виктория, да? И с этой группой мы, кстати, очень часто контактировали, выступали на одной сцене. Группа была просто реально обалденная. Но сейчас Виктор у нас на расхват. Он одновременно играет и поет в трех группах и проектах. То есть Виктория он не бросает. Есть еще проект Лаура Пармер. И есть еще один проект. Ну, ладно, дело не в этом.
0: Но мы вам про него не скажем. Давай конкретно про эту песню.
1: Конкретно про эту песню. Ну, учитывая то, что я до этого говорил, там, Death, там, допустим, там, какой-нибудь там Grindcore, там, или что-то там еще, да, у вас возникнет, возможно, впечатление такое, что это сейчас будет жесткач вообще, да? Жесткача не будет. Жесткача на самом деле не будет. Песня называется «Все решено». И песня, на самом деле, очень спокойная, очень красивая, очень мелодичная. И песня посвящается всем алкоголикам, которые рано или поздно решат завязать с этой поганой привычкой.
0: Только я хотел сказать, то есть нам. Хорошо, что я дослушал фразу.
1: То есть нам, совершенно верно.
0: Хорошо, что я дослушал фразу.
1: Так вот, Витя сейчас закисает, просто киснет в Москве. Он работает охранником в офисе Планктона, в офисном Планктоне, да? И там он их контролирует. Они там совершают свои дебоши, адские мессы.
0: Он крупная личинка планктона среди этого планктона.
1: Он их контролирует, да. Он их следит за тем, чтобы эти планктоны не размножились там, да. И он, я говорю, Вить...
0: Нет, так подожди, чтобы не размножились или чтобы их не похавали?
1: Ну, не знаю, как там что. Я там у них не был, да.
0: Бромом, да?
1: Смысл какой? Бедный Виктор, он не может даже выйти в контакт, он не может выйти в интернет для того, чтобы послушать этот эфир, потому что там вокруг него офисный планктон плавает.
0: Он послушает записи и планктону...
1: Я надеюсь,
0: мы передадим,
1: да,
0: привет всему планктону, который плавает вокруг Виктора. Они послушают это в записи и, в конце концов, давай уже включим эту песню.
1: Конечно, все решено, песня очень интересная.
0: Поехали.

0: говори, включил.
1: А что говорить-то? Я уже все сказал, говори Захар сам.
0: Ты уже все сказал. Ну, у нас тут мнения разделились. Вот, пишут, смотрите, мы сейчас я сдвину пузырь с орешками. Я не знаю, вот вам попало в микрофон, когда я закричал: «Ой, орешки!» Я на самом деле обнаружил орешки на дне бутылки. То есть вы понимаете, бутылка кончилась. Вот, вискарь стоит на соседнем столе, сейчас мы переберемся туда. Так, пишут нам, смотрите что: «Охранник молодец, песня атмосферная». Песня атмосферная. «Инец Цуко Модемовский Нисипа не работает. Даже послухать не могу. Беда у человека». И все, и больше никто ничего не написал. Ну, придется отдуваться нам, да?
1: Да, Захар, говори.
0: Ну, Планктону мы привет передали. Вот, охранника просим в студию, когда он будет вот этот... Как там он работает? Сутки через трое?
1: Нет, там, по-моему, три через три.
0: Три через три. Вот когда у него будет через три, милости просим. Возник вопрос у нашего великого балалайщика Максимки. Он что, правда, играл хардкор?
2: Грэндкор.
1: Да.
0: Да?
1: Правда.
0: А, можно это послушать?
1: Записи есть.
0: Вот, ну, в принципе, сильно, вот, ну... Опять же, я говорю из того, что я услышал вокруг, да, то есть мы тут не вдвоем слушаем, тут целая туева хуча народу слушает сейчас эту песню, кроме тех статус тысяч, которых мы не видим, да, вот, и эти глаза, которые у меня за спиной, они все начали как-то рассказывать про группу «Пилот», вот, как-то про все про то. Лично мне, я не знаю чем, меня вот покоробило само... Как я это обозвал? Я очень умно же это сказал. Построение текста. Вот, построение текста, когда текст строится под музыку. То есть есть обычно песня, как пишется, да? Есть какой-то мотив в голове, бабах, и пошел под нее писать. А тут такое ощущение, что сперва появилась мелодия, а потом появился текст. И вот эти вот слова, которые пытаются попасть быстрее в ритм, вот они напрягают. А так, в принципе, ровненько. Никаких эмоций абсолютно. То есть ни плохих, ни хороших. Видно, что чувак может, но эмоций не осталось никаких.
1: Ну, очень жаль, на самом деле, Захар, потому что песня мне очень понравилась. Особенно учитывая нашу специфику эфиров.
0: И да, тут... я эту песню прокомментировал. На самом деле, я же ее уже слышал, оказывается.
1: Когда... На сайте неформатного радио.
0: Да. Когда она запела, я там даже откомментил, то есть я написал, что я по этому поводу думаю, кому ты эти сказки рассказываешь, да? Я сейчас вообще говорю не про смысл, я не говорю, что она плохо записана или сыграна. Меня вот, ну, то есть вот что я думаю, то я и сказал. Меня напрягло именно то, что текст гонится за музыкой. То есть когда... текст догоняет мелодию. Вот это неприятно слушать. Ну, может быть, я один дурак, я не претендую на какое-то там великое свое мнение, да, но говорю то, что думаю.
1: Хорошо.
0: Да,
1: кристаллы фортовые. Итак, дорогие друзья, ну, в принципе, группу обсудили, сказали свои комментарии. Плавно переходим к следующему треку. А следующий трек у нас наконец-то нарисовался у нас на горизонте. Санкт-Петербург, Питер, столица нашего отечественного рок-н-ролла.
0: У нас сегодня два Питера будет.
1: Два Питера, но об этом попозже. Пока что у нас Питер один.
0: Пока первый Питер.
1: Первый Питер, да. Группа называется очень интересно «Паровоз до Кубы». И песня также называется очень интересно, называется «Кобейн». Что хочу сказать про эту группу? Группа эта на сцене появилась с 2006 года. То есть относительно молодая, по сравнению с другими участниками.
0: Да, вообще молодая.
1: Совсем молодая, да. Это один из самых ярких, самобытных коллективов из Санкт-Петербурга. Они воспевают свободу, протестуют против уныния и пафоса. Веселые, позитивные чуваки. В принципе, если по стилю смотреть, да, можно сравнить с Битлз, с Боб Марли, Sex Pistols, ну и прочими такими товарищами.
0: Эх, ты завернул-то.
1: Так вот, «Паровоз до Кубы» — это всегда шоу и драйв. Группа лауреат очень многих фестивалей. Ну, питерские окна открой, соответственно, да. «Прорыв», «Живой», «Реалта Мьюзик», «Шах в лето». Выступали они также на Урале, уральский рубеж. «Пустые холмы», «Пустые холмы»,

0: Брянске, кстати, между прочим, мне рекомендовали эту группу, когда я был в Брянске на Пустых Холмах. Многие мои друзья пошли на эту группу, но я туда не попал. Почему? Потому что я тогда был со сломанной ногой, с вывихнутой, да?
1: И в Брянск он ехать не мог.
0: Я в Брянске был.
1: На велосипеде не крутили педали, нога была сломана.
0: Я был на Пустых Холмах, добрался до Пустых Холмов. Но пока шел до места дислокации Пустых Холмов, я два раза подвернул ногу. Меня в итоге фактически...
1: Подожди, остановись. Ты говоришь, что она у тебя уже была сломана, а ты ее еще два раза подвернул?
0: Нет.
1: Или ты подвернул левую ногу два раза?
0: Нет, на самом деле...
1: В итоге ты волоком на пальце, как Мересьев.
0: Я свою ногу немного повредил. Я ее не сломал, ее подвернул, причем два раза. И когда я пришел на Пустые Холмы в Брянске, я сидел в кресле, кресле-качалке, да, на таком стуле.
1: Вот смотри, пишут, врет. Врет. Пишут, врет.
0: Не вру.
1: Читается их группы. Врет.
0: На самом деле, я сидел на стуле. Мне ребят приносили выпивку, приносили всякие веселящие вещества. И я там просто сидел и не мог никуда попасть, потому что у меня нога не ходила. Вот. И как раз мне поговорили: слушай, Димон, Паровоз до Кубы, офигенная группа. Я говорю, да я ходить не могу. Идти на какую-то сцену, хрен знает куда, блядь, через 5 километров я не пойду, блин. Вот. И остался на месте. Вот. Ребят пошли, кайфовали, получили огромное удовольствие. Так вот, группа действительно очень интересная, очень популярная. И на Пустых Холмах она собрала огромное количество поклонников. Очень рад тому, что группа Паровоз до Кубы сегодня у нас в эфире. И песня называется «Кобейн». Этой песней мы закончим 5, потом будет плюс 1. Ребятам из Питера огромный привет, огромные респекты. Я думаю, что за эту группу будут голосовать. Причем голосовать очень активно.
1: Смотри, вот Женек. Женек, который у нас из Москвы, пишет: группа «Браво». Но слушается очень хорошо, молодцы. То есть, видимо, я так подозреваю, у него задержка сигнала где-то минут 40.
0: Ну не 40, минут 20. Минут 20,
1: минут 20 у него задержка сигнала, в отличие от нас, да. То есть, я к чему? Ни у одного у меня такое было мнение. Вот, ладно.
0: Проехали. Я все-таки закончу.
1: Крутота паровоз. Ты еще не все рассказал?
0: Я закончу все-таки.
1: Кошмар.
0: Я прокомментирую.
1: У него целый паровоз.
0: Я прокомментирую по поводу ребят, по поводу гавайцев, да. На самом деле, привыкли все клеить ярлыки, да. Это, блядь, Ленинград. Это, блядь, Браво. Да нихуя подобного. На самом деле, песня очень хорошая. И вот если ставить в один ряд Браво или гавайцев, да, я с большим удовольствием поставлю гавайцев, чем Браво. Это мое мнение. Ладно, пошли вы нахрен.
1: Пошли вы нахрен. Паровоз до Кубы, Кобейн. Поехали, ставим, слушаем.

0: окно. И я звоню на трубку тебе, а там чужое дыхание. В трубку что-то мычат и сопят, и я кричу:
1: да в чем, блин, дела?
0: А мне так тихо в ответ:
2: она умерла.

0: Шалом! Люди! Коняшка, сука, он меня опять ударил. Я считаю, то есть вот как служба на подводной лодке идет год за три, вот, у коняшки я жду 10 раз. Когда вот он меня 10 раз стукнет, я ему один раз все-таки прилеплю. Прилеплю так это вот по-дружески. Вот, нарисовался у нас человек Венди, и наш великий балалайщик Максимка сказал, что это Димка Венчиков. Большой тебе привет, Димка. Вот, и коняшка замахал руками. Он вообще это дело умеет. Махать крыльями. Он делает так. Тихо все.
1: Ладно, Захар, на самом деле это все лирика. Скажи, что думаешь по поводу паровоз до Кубы.
0: Паровоз до Кубы сделал Мы на самом деле разруливали, мне все объясняли, кто такой Курт Кобейн. Вот, и потом я вспомнил, меня Дима бил по голове, вот, а потом я вспомнил, что я в течение 4 месяцев под него просыпался. Вот, теперь я вспомнил, что это группа Нирвана, но не без удара по голове. Вот, что могу сказать про паровоз до Кубы? Ну... Взрослая группа. Меня вот этот трек не впечатлил.
1: Почему?
0: Не знаю, не зацепил вообще. Но я слышу, что там есть у них самородки. И вот тебе задание на следующую программу. Мы ее в эфир ставить не будем. Но стопудово у них есть самородки. У них есть хорошие треки. Я в это верю. Я все сказал.
1: Да. Ну хорошо, я больше добавлять ничего не буду. И плавно перейдем плюс один.
0: Вот. Димка несколько лет под него просыпал. Димка, ты знаешь, меня Бог пронес. Моя женщина научилась слушать будильник. То есть раньше я просто выводил компьютер из спящего режима под полную мощь усилителя, под Курта Кобейна, как раз под Нирвану. Вот. И за 4 месяца моя женщина научилась слышать обычный будильник, поэтому мы от этой беды избавились. Вот. Ну, тебе что? Могу посочувствовать. Несколько лет Курта Кобейна — это беда. Вот. Я тебя оборвал, Димка, извини.
1: Ну что, хорошо. 5 закончилось. Переходим плюс 1 плавно. У нас сегодня были 4 группы из Москвы. Одна группа из Санкт-Петербурга. Ну теперь плавненько переходим плюс 1. Тула. И Тула у нас сегодня представляет группа Медь. И Дима Венчиков, который у нас недавно нарисовался в эфире. Я объясню, почему он нарисовался недавно. Потому что у него была сегодня репетиция. И он буквально летел к себе на Косую гору. Это далеко, далеко, далеко от Тулы. Он...
0: Ну, рядом от нас сейчас.
1: Ну, да.
0: Мог бы, в принципе,
1: но
0: да.
1: Мы не пригласили.
0: Мог бы на эфир заехать, да, в принципе, да, к нам, да, на, да, Зеленстрой.
1: Так вот, что хочу сказать про эту группу. Прежде я расскажу о том, как мы познакомились с этой группой, да, как услышал.
0: Ой, это будет няшная история.
1: Это будет очень няшная история.
0: Ой, это,
1: да,
0: будет все красиво и в цветочках.
1: Все это было довольно-таки давно. Не вспомню год, но это было давно. В тот день сборная России по хоккею играла в финале.
0: Опять хоккей.
1: В финале чемпионата мира с чехами. Я поехал на этот хоккейный матч к Женьке Старосветской домой. Взял с собой 2 пузыря коньяку. Мы с ней пили коньяк, смотрели хоккей и слушали периодически музыку.
0: Вот представьте, друзья, конь с кониной пришел на хоккей слушать хоккей. Пришел слушать хоккей, конь с кониной. Говори.
1: Захар, задолбал перебивать. Так вот, мы смотрели хоккей, слушали музыку, и тут Женя поставила мне песню. Она сказала: Дима, тебе песня по-любому понравится. Я послушал песню, мне реально понравилось. Песня, которая меня реально зацепила. Причем, после этого мы слушали другие песни группы Медь, да? Они меня не впечатлили, честно признаюсь, не впечатлили. Но эту песню мы слушали 3 или 4 раза. Под коньяк, под хоккей, под ток... По то, как мы
0: он несет
1: смотрели,
0: сейчас,
1: как проигрывает наша сборная по хоккею.
0: И тут
1: с раным чехом
0: понесло.
1: И тут меня понесло. И, ну, на самом деле, песня очень красивая, очень хорошая, очень душевная. И я даже больше скажу, я вчера эту песню кинул своей девушке, на которой собираюсь жениться, да. И эта девушка добавила сразу эту песню себе в плейлист.
0: Это он сказала... сейчас так отбрил всех поклонниц. Так это раз, я собрался жениться.
1: Ну да. Вот, эта песня была сразу добавлена в плейлист. Это очень показательно, потому что девочка моя слушает исключительно музыку не нашу. Да.
0: А это плюс один.
1: Вообще не слушает.
0: Так вот. Плюс, нет, я к тому, что плюс один срать нельзя.
1: Ну, мы срать не будем, а срать тут нечего.
0: Да
1: так
0: ну.
1: Вот, что сказать по поводу группы «Медь»? Группа «Медь» — это мастерская, где медь трансформируется в золото. Автор песен — Дмитрий Венчиков, о котором мы сегодня уже говорили, да? Дима перебрался в Тулу не так давно, в 2009 году, да? И в Туле сколотил довольно-таки неплохую команду. Эта команда сейчас штурмует вершины, прорывается на рок-небосклон. Ну и на самом деле песни у группы «Медь» действительно очень хорошие. Это настоящий русский рок. От души, от чистого сердца, кристально чистый, прозрачный и очень замечательный. Песня, которая сейчас будет звучать в эфире, я эту песню слушал, ну, не совру, наверное, раз 20-25 подряд.
0: За вечер?
1: Ну, за два вечера, скажем.
0: За два вечера? Да. 25 раз за два вечера. Димка, у меня к тебе просьба персональная. Я вот, чтобы никто не слышал, особенно наш коняшка, дай мне рецепт.
1: Рецепт чего?
0: Я хочу, чтобы коняшка 25 раз за два вечера послушал то, что я ему скажу. Вот, но мне нужен рецепт.
1: Ну хорошо, Дима потом после эфира тебе этот рецепт даст. Он... На самом деле, еще раз повторюсь, не стыдно абсолютно за эту группу. Я считаю, что эта группа как минимум не хуже, а то и гораздо лучше, чем те песни, которые прозвучали до этого. И Тула сегодня достойно представит программу 5 плюс 1. Именно плюс 1 будет хорошая. Группа «Медь», поставь эту песню. Настоящий русский рок.
0: Поставь эту песню, сказал конь.
1: Поставь эту песню, Зухин.
0: Да поставил.

0: Ай-яй-яй-яй-яй. Итак, друзья, 22:46 на наших зеленых системных. Ты что-то имеешь сказать?
1: Ну, я хотел бы сказать так, что хоть у нас плюс один не критикуем, хотел бы услышать твое мнение по поводу этой песни.
0: А мы плюс один не критикуем.
1: А ты хочешь покритиковать?
0: Не, на самом деле я эту песню слышал уже. Уже слышал. Нет, не ты мне ее включал. Я ее слышал, когда она загрузилась на неформатку, потому как я все это дело модерирую и допускаю или не допускаю. Вот. И у меня был один единственный вопрос. Вот, Димка, ответь мне, пожалуйста. Простой косогорский пацан. Ответь мне, пожалуйста, почему Океана?
1: Ну, красиво вот, же звучит.
0: Да, блин, зацепило оно меня вообще не так.
1: Это такая, знаешь, это фишечка, это такая фишечка.
0: Ну, может быть, смотрите, вот пишут. Пишет нам Кузбасс. Песенка, тема, скинь ссылку. Друзья, эта песня лежит у нас на неформатном радио в конкурсе треков. Где-то там находите. Это называется группа Медь.
1: Сереж,
0: поставь эту песню.
1: Сереж, на самом деле, или так, или проще будет. Вконтакте, если ты есть, можешь просто забрать
0: да,
1: Медь.
0: Да, фишечка. Фишечка, так, число, нормальная песня, доебаться есть к чему по тексту. Тексты никогда не критикую, не буду критиковать, потому что тексты это отдельное. Это состояние души, вообще в это лезть нельзя. Так, нарисовался у нас Челябинск, здорово, Василий, здорово, дружище. Твой диск все еще летит к тебе. Он все еще лежит у меня на зеркале. Я каюсь, я без толков, я скотина. Ну, я с детства без толков. Но я его отправлю, честно. Вот, Димка, нам надо встретиться, я так мыслю. Наш балалайщик Максимка кричит, меня с собой возьмем обязательно. Вот, итак.
1: Я
0: чего?
1: Все-таки подведу итог, да?
0: Итог? У нас еще одна группа
1: нет,
0: из Питера.
1: Нет, я понимаю, я подведу итог этой песни.
0: А, да? Этой песни, давай.
1: Да. Так вот, я считаю, что группа Медь реально достойно представила Тулу. И, ну, как минимум, не хуже, а может быть даже и лучше, чем те песни, которые прозвучали до этого, да?
0: Я тебе могу сказать по-честному, из всего, что ты вот за 20 программ притащил из Тулы, это единственный, по-моему, нормальный
1: да
0: вариант.
1: Да ладно.
0: Это вот из тульских групп, я тебе честно говорю, вот лично меня оно больше прикололо, чем вот все, что было вот у нас все из Тулы.
1: Ну что, респект тогда, респект.
0: Но смысл в том, что я говорю честно. Вот, все, я сказал.
1: Я бы, конечно, поспорил. Я бы поспорил, но не буду обижать группу Медь, потому что действительно песня очень хорошая. Но и до нее были тульские треки, которые были очень хорошие.
0: Но вот Медь, она мне ближе по духу, сказал Зухер, глядя на стопку вискаря. Почти родные. Тем более он рядом. Косая гора.
1: Тульское золото, общероссийская медь.
0: Общероссийская медь, возможно. Вот, ладно, едем дальше.
1: Захар, теперь объявили.
0: Вот, смотри, нам Кузбасс пишет, меня тоже. То есть это вот к той фразе, что из тульских групп. Потому что я тебе могу сказать, альтернатива Димке, альтернатива Меди. Единственное, еще одна есть группа Юрок. Юрок. Они звучат хорошо. Они,
1: а как же я?
0: Они спокойны.
1: А как же я?
0: А ты лошара. А ты просто друг, поэтому про тебя я ничего сказать не могу. Ни плохого. Не, плохое могу сказать.
1: Ну не надо.
0: Хвалить не имею права. Вот, поэтому не обижайся. Вот. Это что касаемо. Это что касаемо Тулы. Дальше у нас Питер.
1: Объявляй сам, потому что я был против на самом деле.
0: Он был не против. На самом деле просто получилось так, что сегодня я решил вмешаться, да, вот в этот критерий отбора на 5+1. А так как это уже будет 6+1, то есть или 5+2. Вот, рассуждайте как хотите, просто мне хочется воткнуть еще один трек на суждение слушателей. Группа из Питера, группа называется «Планеты». Буквально сегодня с ними познакомился, буквально сегодня отслушал несколько их треков. +2 вот нам пишут, 5+2. Вот, и вместе с Конем мы отслушали этот трек. Несколько треков. И выбрали вот этот трек, да? То есть Коняшке он понравился. Хоть он был категорически против.
1: Нет, я был не против этой группы, против изменения формата.
0: Он был против изменения формата, но так как сегодня юбилей вроде как, да, мы творим, что хотим. Сегодня смотрите, сколько песен мы поставили, да, и время уже, в принципе, уже близко к концу эфира, а мы все еще, блин, мы еще даже не начали. Вот, поэтому я решил сегодня воспользоваться своим положением и поставить еще одну группу в эфир. Это будет группа Планеты, группа из Питера. И один парень, вот я так и не выяснил его причастность к этой группе. Его причастность к этой группе я так и не выяснил. Он наш земляк, он туляк. Вот, давайте мы сейчас послушаем. Вот, если будут какие-то вот хреновые высказывания, вы их пишите, не стесняйтесь. Ну, нам с Коняха эта песня понравилась. Поехали.

0: Вот. В основном народ писал положительные отзывы. Было два нецензурных высказывания, мы их зачитывать не будем, потому что мы, блядь, боремся за чистоту русского языка, поэтому высказывать мы не будем. Так, Новокузнецку понравилась песня, Москве понравилась, Белоруссии понравилась, Украина тащится вообще, вот нам тут кинули так. Вот, короче, нормально, приняли группу, мы выяснили, наконец, кто такой Артем, наш земляк, он, оказывается, директор группы. Вот, Темыч, на самом деле, я ожидал, что ты там хоть как-то участвуешь, хоть как-то вот в силу мысли, в силу творчества. Вот, ну, директор тоже ничего, даже если не брать в расчет Масяню. Директор тоже хорошо. Так, вот Бобруйск нам что-то царапает. Итак, друзья, ладно, 5 плюс 1 официально закончилось. Да?
1: Можно же... Вот,
0: ты хочешь что-нибудь сказать?
1: Нет, ничего не хочу.
0: Все, подожди. 5 плюс 1 официально закончилось.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Песни ZZ Top в подавляющем большинстве несерьезные. Полны юмора, сексуальных намеков, насыщенные сленгом. Группа имеет яркий узнаваемый образ из-за двух длинных бород Билли Гиббонса и Дастина Хима. При этом третий участник, барабанщик Фрэнк Бирд, чья фамилия переводится как «борода», единственный, у кого бороды нет. Стиль можно определить как блюз, блюз-рок с элементами буги-вуги, хард-рока и кантри. А насчет блюза название ZZ Top, по словам Билли Гиббонса, связано с Би-Би Кингом. Изначально планировалось назвать группу ZZ King, но так как Кинг был в топе, то назвали ZZ Top. А еще это скрещивание названий двух марок бумаги для самокруток «Зигзаг» и «Топ». Группа образовалась в 1969 году и с тех пор радует нас классной музыкой. Это подтверждает более 50 миллионов копий альбомов, 11 из которых золотых, 7 платиновых и 3 мультиплатиновых. С 2004 года ZZ Top является членом зала славы рок-н-ролла. Дамы и господа, слушаем качественную музыку, слушаем ZZ Top, слушаем Coco Blues с альбома Rio Grande Mad 1972 года.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Плюс 28. В Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом. Некто из

секирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно.

тишина. Верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо,

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

0: А итак, друзья, здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: А что это, тебя слышно, а меня не слышно?
1: Не знаю, может быть, ты тихо говоришь.
0: Слушай, может, ты сегодня решил переплюнуть все рекорды?
1: Конечно. Так,
0: надо тебя убавить.
1: Я сегодня говорю исключительно в микрофон.
0: Да. А итак, друзья, надо сейчас я поставлю эфирный статус. Завели мы во ВКонтакте чат, все как положено. Сейчас мы сделаем зеленую эфирную аську.
1: Но пока Захар делает зеленую эфирную аську, я скажу так, что у нас сегодня вся программа посвящена самому великому, самому красивому, самому интересному чувству – любовь.
0: Сегодня
1: да. Мы сегодня ставим песни о любви. Именно так и не иначе.
0: Вот, Мулыгин нарисовался. Здорово тебе тоже.
1: Я здороваться не буду.
0: Так, Ромео. А, это вот и есть Эдуард. Итак, что-то я как-то это прозевал. Завели мы эфирный чат, кому удобнее. Да, я же говорилку должен был сказать.
1: Конечно.
0: Я хотел посмотреть вообще, как я достаточно ли громко. Ну да, нормально говорю. Даже, наверное, можно меня чуть-чуть подубавить. Я не знаю, с чем был связан до этого мой тихий выход. Вот, ладно, друзья, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня среда, сегодня у нас очередная программа 5+1. Связаться с нами можно в Аське 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Туда тоже можно печатать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь и, в принципе, поехали. Вот, уже могу сразу поздороваться с Эдиком, с Анжелкой, вон она что-то царапает, да, ну и с Димкой. Вот, и кто-то меня добавил, вот, написал Зухер. Молодцы. Сейчас к нам кто-то... Говори уже, я...
1: Ну хорошо, пока да. Зухер тут добавляет, убавляет, разбавляет, я скажу, о чем мы сегодня будем общаться и что сегодня вообще предстоит. Так вот, ребята, для тех, кто к нам буквально недавно присоединился, для тех, кто не знает, что такое неформатное радио и что 5+1, объясняю. Как правило, у нас начало эфира...
0: Даша говорит, не ори. Походу дела, все-таки он громко разговаривает.
1: Сейчас возможно, я... возможно. Сейчас я просто говорю в микрофон.
0: Не-не, вот правильно, ты так говори, я лучше тебя на пульте убавлю.
1: Хорошо. Так вот, у нас, как правило, программа стартует с победителя предыдущего эфира. Что значит победитель? А значит то, что... 5+1.
0: Сама я потерялась.
1: 5+1 это программа, когда люди голосуют, и в течение недели определяется победитель. Мы его ставим потом в следующую программу в эфир. Этот человек, или исполнитель, или группа, попадает автоматически в ротацию. И вот сегодня наш очередной конкурс, наш очередной турнир, наш очередную ротацию выиграл исполнитель из города Томск, Дмитрий Сичкарев, с песней «Художники». Так вот, ребята, для тех, кто еще пока не знает,
0: Зря ты переживал, я тут коняшки тыкаю пальцем в монитор, видишь, все
1: стабилизировалось. Это не так много, Захар.
0: Ну, стабилизировалось.
1: Ну, более-менее, да, после наших провалов, да, стабилизировалось.
0: Так, что коняшка так отрывисто разговаривает, он теряется, да, он на самом деле прибежал, ему моча в голову ударил, он еле успел.
1: Я опоздал на программу, буквально за 5 минут мне приходилось все это делать, да, поэтому я теперь...
0: Он забежал с
1: громким... Я запыхался!
0: С громким визгом, вот, кричал Зухер, скотина, давай.
1: Ну, так вот, ребята, всю неделю, друзья, поклонники, просто слушатели голосовали за любимые треки, и выиграл голосование Дима Сичкарев из города Томска, песня «Художники». Диму поздравляем с попаданием в ротацию на неформатном радио, и ставим сейчас песню.
0: Бухой уже, что ли?
1: Да вроде нормально.
0: Ты, кстати, на Бронемир как сходил-то? Или ты
1: я не ходил.
0: А, ты не ходил, ты поэтому и не опоздал.
1: Ладно. Дмитрий Сичкарев, город Томск, «Художники», поехали. Победитель нашего эфира.
0: Поехали.

0: Ну вот, победитель отзвенел, отгремел.
1: Я что хочу сказать, друзья, если честно, не в обиду другим конкурсантам, да, но песня самая достойная, самая сильная. Может быть, Захар с мной не согласится, но мне эта песня больше всего понравилась.
0: Так, вот так. Смысл передачи в том, чтобы кому-то понравилось, а кому-то не понравилось. Вот, поэтому, что ты говоришь, можете обижаться. Ну, это твое мнение. Вот. Кому-то, может, и не понравилось, да?
1: Ну, друзья, вот. Я просто что хочу сказать, что на самом деле все зависит, конечно же, от вас.
0: От слушателей, конечно, которые да. голосуют.
1: Даже если у вас песня, ну, может быть, даже где-то не дотягивает, да, но если у вас... огромная армия поклонников, которые вас любят, которые вас поддерживают.
0: Фанаты, которые делают на каждом концерте.
1: Они голосуют в течение недели, и в итоге песня, которая набирает большинство голосов от зрителей, да, от слушателей, она попадает в прямой эфир, она попадает в прямую ротацию на Информатном радио. Но, еще раз повторюсь, что не все как бы зависит от голосования зрителей, да, слушателей. Еще много зависит от нас, Захара. И даже если ваша песня по какой-то причине не пробралась в эфир, не набрала первое место, мы все равно, если песня нам нравится, мы ее периодически ставим в эфир.
0: Да! На то мы и диджей, понимаешь, чтобы песни в эфир ставить. Вот, сломала целку нашему чату Анжелка. Вот, расчехлила, пишет, я с вами. Вот теперь я уже могу туда.
1: Привет, Бобруйск.
0: Тоже что-нибудь написать, да, написать. Привет,
1: нас слушает Беларусь.
0: Бобруйск. Вот.
1: Кстати,
0: итак,
1: вот, мне интересно, кстати, Анжел, если нас слышишь, напиши. Вот,
0: друзья, слышит,
1: да, друзья, это сябры, да, по-белорусски. А как подруги по-белорусски?
0: Сябрихи.
1: Сябрихи, нет, не может быть.
0: Сябрины.
1: Анжел, напиши. Как вот. Подруги по-белорусски?
0: И враги. Вот мне, вот я хочу... Напиши мне по-белорусски. Коняшка, враг мой. Он сегодня должен был прийти в белом, мы его просили. Я ему хотел включить...
1: Лошадь белая, шахрена,
0: белую хотел ему в эфире включить. А он пришел, сука, в красной рубашке. Вот чем несказанно меня расстроил.
1: Ладно, друзья.
0: Давай ехать дальше. По эфиру все-таки у нас 5 плюс 1.
1: Объясню еще раз для тех, кто к нам только присоединился, да, и для тех, кто нас слышит впервые.
0: Ты такие опять люди, будешь так это есть, все да. рассказывать?
1: Нет, я расскажу очень коротко. Так вот, у нас из чего состоит программа? Во-первых, мы сотрудничаем с сообществом ВКонтакте «Кругом свои». И они нам постоянно дарят в эфир раз в неделю кота в мешке. Андрюше огромное спасибо из Ростова-на-Дону. Он нам постоянно такого кота в мешке преподносит. И такие коты... очень часто побеждают, на самом-то деле.
0: Сябровка!
1: Анжел, сябровка, спасибо!
0: Ворох, а теперь лошадь как, ворох ты мой. Вот, ладно, ну,
1: ладно, продолжаем дальше. Так вот, кот в мешке, он предоставляется сообществом кота с кругом своим. А дальше идут те 5 треков, которые отбираю сам с сайта Неформатного радио. И вот сегодня очень много интересных и показательных моментов, которые озвучу чуть позже. Но, тем не менее, что у нас, скажем так, сегодняшний эфир, он посвященный песням о любви. И сегодня будет очень много интересного. Что я... потерял мысли, по-моему.
0: Ты вот, не мысли, ты, по ходу дела, влюбился. До тебя наконец-то добралась весна, и тебе ее
1: мать. А я вижу, просто я понял, в чем дело. Я смотрю на фотографию, там написано «Не могу без тебя». Вот, я знаю, что моя девушка любимая сейчас меня слушает.
0: Сказал конь, обнимая рыжую немку и попивая пиво.
1: Вот, и я поэтому сейчас немного, как бы, не совсем в нормальном состоянии духа.
0: Ты опять не в микрофон говоришь.
1: Тем не менее, буду говорить в микрофон. Так вот, друзья, начинаем мы, как всегда, традиционно с «Кота в мешке». Трек от сообщества «Кругом своим» ВКонтакте. Мы, как всегда, с Захаром этот трек не слышали никогда ни разу. И впервые будем слушать вместе с вами.
0: Но, среда обитания, ты так далеко.
1: А теперь объявляю. Группа «Среда обитания». Песня называется «Ты далеко».
0: А что за город?
1: Группа из Москвы. Москва у нас на проводе.
0: Родные.
1: Так вот, лидер группы и автор песен Александр Борисенко впервые создал группу в 2007 году. Все это время ребята работали над дебютным альбомом. Интересное название, на самом деле. «В самое сердце». альбом называется. Так вот, релиз этого альбома состоялся в 2009 году, и две песни с этого альбома отметили на радио «Максимум». Всего две песни, на самом деле, да? Всего две песни. Так вот, сегодня у нас на неформатном радио, ни в коем случае не на «Максимум», а именно на неформатном радио, звучит песня «Ты далеко». И я надеюсь, очень надеюсь на то, что песня действительно про любовь, и песня действительно нам понравится. Ребятам удачи из Москвы. Кто москвичи тут слушает нас в эфире, голосуем за них, пишем комментарии. Ну, думаю, что будет хорошо.
0: Ну и поехали.
1: Поехали!
0: И замолчали все. Поехали!

0: А итак, друзья, 21.18 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А тут вот ко мне добавились два человека. Один контакт себя удалил из моего списка. Какая-то движуха началась странная.
1: Нездоровая.
0: Нездоровая. Спрашивают, когда будет неустойчивость? Дружище или подруга, я вот не знаю, кто ты, девочка, мальчик. Все пойдет своим путем.
1: Своим чередом.
0: Вот, это эти все жестокие планы известны только коняшке. Вот, треки изначально я не слышу до эфира, я их слышу вместе с вами во время эфира. Вот, соответственно, плейлист коняшка тоже держит в секрете.
1: Я ему не открою.
0: Он просто подтыкивает и эти песни, и все. Вот, ну, у кого там закончился интернет, завтра сможете послушать записи на сайте Неформатного, будет эфир лежать. Вот, тут я вам ничего не могу сказать. Кто, когда и за кем, это страшная тайна. Вот, мальчик написал. А как тебя зовут, мальчик? Потому что просто кликухи чморят мой мозг. Я люблю разговаривать с людьми по имени. Вот, я, если вот правильно... А, ну это Москва. Ну что, в Москве трафик кончился. Не поверю в жизнь.
1: Ладно. Ну что, Захар, скажи по поводу первой песни. Что думаешь?
0: Ну ты знаешь, я вот тебе скажу. Смотри, вот мне написал сразу человек... Музыка классная, голос мне не нравится. Коняшка в самом начале. Вот, Саня, сейчас, Саня, я тебя подпишу. Вот, коняшка тоже мне вот так вот в самом начале покрутил пальцем у виска, говорит: Зухер, ты хуже поешь, чем этот парень. Вот, меня тоже в начале что-то не цепануло. Потом что-то вот как-то к середине вроде распелся и вроде пошло. Я не знаю, ну может это еще беда наших вот колонок вот это. У меня слишком китайские
1: колонки. Ну, может быть, сейчас. Может быть, Захар. Я, извини, перебью. Я скажу так, что мне тоже поначалу очень резало слух. Очень резало слух именно манера исполнения, вокал.
0: Напомнила «Фактор 2».
1: Возможно, возможно,
0: вот,
1: я не знаю.
0: Вот, и сразу началось.
1: Но, минуты через полторы, через две, блин, я вслушался.
0: Расколбасил.
1: Офигенно получилось, на самом деле. Вот, Саш, я не знаю, как ты этого эффекта добился, да? Но изначально было не очень, а потом уже...
0: Как ты добился этого эффекта?
1: Нет, просто покатило, да.
0: А ты знаешь, что Саша зовут, да?
1: Да. Саша Борисенков, вокал.
0: А, вот, «Среда обитания». Вот, ладно, это была «Среда обитания», но, в принципе, вот, все практически в одном мнении, Саша.
1: Не, ну я считаю, что очень достойный трек, и по аранжировке, и по исполнению, и по, скажем так, по тексту. Единственное, что, конечно, над вокалом либо стоит подработать...
0: Поработать надо обязательно.
1: Ну да, как-то вот режет слух.
0: Обязательно поработать. И причем
1: а в целом даже очень приятная песня.
0: Ну, плюсик свой такой ставим. Не очень жирненький, но плюсик.
1: Но плюсики ставим, да.
0: Но плюсик, да.
1: Да.
0: Вот, дальше кто у нас?
1: Идем
0: рассказывает?
1: Дальше. А вот дальше очень интересная история. Так вот, Захар, я сейчас скажу не только тебе, но и всем слушателям нам нашего неформатного радио такую интересную историю. Я, как всегда, во вторник проверяю новые треки. Так вот, новые треки я слушал. И услышал обалденнейшую просто песню от группы «Дыхание ангела». Так вот, я слушаю, я чувствую что-то знакомое. Песня обалденная, но что-то знакомое. Я, ничего не подозревая, пишу вокалистке этой группы письмо. Говорю: девчонка, ты у нас в эфире, все нормально, все хорошо. Потом мне что-то в память закрадывается, что-то тут не так. Так вот, я... перебираю эфиры предыдущие, и оказывается, что «Дыхание ангела» у нас уже были в эфире. Они даже выиграли зрительское голосование. Просто эта группа, которая взорвала голосование на одном из этапов, ну, скажем так, 5+1.
0: В одной из программ.
1: Да, в одной из программ, да. Уже песня, одна из песен «Дыхание ангела» звучит на неформатном радио, в ротации, да? И так получается, что я вторую песню уже пригласил в эфир. Ну, куда деваться? Ну, я не могу от своего слова отказаться. Сегодня прозвучит «Дыхание ангела», город Красноярск. Песня, кстати, между прочим...
0: Смотри, еще... вот Юлек пишет, не пойму, где голосовать завтра, киньте ссылку. Юльчик, завтра на неформатном радио, на нашем сайте появится... появится запись эфира, и там будет голосовалка. И вот там вы уже будете голосовать. Вот, и подтягивать туда народ голосует. А,
1: Юля, Оля, сегодня голосования не будет.
0: Оно или появится очень поздно ночью, или завтра где-нибудь так часиков в 9 утра. Вот, это все появится на неформатном радио. Ну и, соответственно, в эфирном чате ссылочка будет. А,
1: да, я еще повторюсь, что голосовать можно не за одну песню, за сразу несколько. То есть, если вам понравилось,
0: да, понравилось треков, три песни, ставим три галочки и нажимаем кнопочку проголосовать.
1: Вот и все, да.
0: Ничего сложного. То есть, ладно, давай, да, Красноярск, ну, «Дыхание ангела».
1: «Дыхание ангела», Красноярск. Песня, которая еще сильнее той песни, которая попала в ротацию.
0: Я не хочу жить так, поперли.
1: Я не хочу жить так, поехали.
0: Я не хочу так жить. Убейте эту лошадь.

Вот, друзья, это у нас было «Дыхание ангела», «Не хочу жить так». Но тут вот как раз ситуация, когда, в принципе, я и не против сказать, что все хорошо, но, в принципе, даже если бы было все плохо, я бы все равно ничего не сказал, потому что никогда я не оцениваю вокал под гитару. Потому что это как бы поэт-композитор в одном лице, он показывает свое видение. Вот если бы это был там вокально-инструментальный ансамбль, вот, тогда я бы как-то оценил. Вот, а человека, который поет свои стихи и сопровождает это игрой на гитаре, просто я не имею права это осуждать, как-то и оспаривать. Это видение жизни этого человека. Вот, могу зачитать только комментарий. Вот, я не имею права это осуждать, как-то и оспаривать. Это видение жизни этого человека. Вот, могу зачитать только комментарий. Вот, пишут нам из Архангельска.

0: поэтому, если что-то хочешь, конечно, то говори. Если не хочешь, то давай поехали дальше.
1: Не, ну я скажу, что действительно пронзительный вокал, очень хороший текст. И очень я доволен тем, что второй раз подряд за небольшой промежуток времени звучит песня Алены. Алене огромный привет, огромные респекты. Я надеюсь, надеюсь, что за эту песню будут люди голосовать, и эта песня составит конкуренцию другим песням в сегодняшнем голосовании. Ну, мне понравилось.
0: Мне вот пишут: память у тебя кровожадная, Захар. Да, да. А тебе пишут: микрофон.
1: Хорошо, хорошо, хорошо.
0: Ладно, давай, едем дальше. Кто там у нас?
1: Едем дальше. Дальше у нас интересный очень исполнитель, очень интересный трек. Объясню, в чем дело. У нас очень часто в эфире неформатного радио звучат не только группы, не только вот профессиональные исполнители, да, но звучат исполнители, которые, ну, мало кому известны, которые работают... исключительно...
0: Но подожди, мало кому известный профессиональный, это все-таки не, как, ты как-то неправильно обобщил.
1: Малоизвестные
0: тоже могут быть охеренными профессионалами.
1: Я понимаю. Я имел в виду немного другое.
0: Вот все пишут: конь сегодня картавый, а не хитрый. Кстати, с чем это связано?
1: Не знаю.
0: Привет, Новокузнецк.
1: Так вот, я не знаю, в чем тут дело, но скажу такие слова, что очень многие люди не имеют группы, не имеют полного состава, полноценного, да, но они делают треки, делают песни, творят, выкладывают треки в общее доступное пользование. И вот сегодня у нас очень много таких исполнителей, которые, не имея группы, хотят заявить о себе. Так вот, один из этих исполнителей, из этой среды, это Борис Беседин, город Кемерово, человек из Кемерово. Песня, которая недавно была добавлена на сайт неформатного радио, называется «Два дебила».
0: Это про нас песня.
1: Ну, нет, на самом деле
0: я
1: про
0: тебе
1: нас...
0: могу сказать, что именно так нас называют многие исполнители, которых ты пригоняешь на 5 плюс 1. Я тебе могу сказать, что 70% нас так и называют. Два дебила.
1: Не, ну, еще больше называют два урода.
0: Ну, это тоже так, да.
1: Так вот, Борис Беседин из Кемерово написал несколько замечательных песен. Он музыкант-любитель, на самом деле. Он для души сочиняет песни, балуется каверами. Но кавера мы не ставим в эфир принципиально. Мы ставим в эфир песню именно Бориса, которую он написал, придумал. И песня мне доставила очень много удовольствия. Я ее послушал на сайте неформатного радио. Меня она просто вдохновила. И я считаю, что песня достойна прозвучать сегодня в нашем эфире. И надеюсь, что людям она тоже понравится. Так вот, в Кемерово, где уже, наверное, полночь, я так предлагаю.
0: А мы сейчас спросим: Кузбасс, сколько у вас там времени сейчас? Давай, рассказывай.
1: Я думаю, что уже после 12.
0: Нарисовался у нас Олег, это Сметана, наверное, да?
1: Да.
0: Вы, говорит, не два дебила, у вас просто аватарка такая. Может быть. Ну, знаешь, вот аватарка, она полностью отражает нашу внутреннюю сущность.
1: Так вот, друзья, и еще какой момент хотел бы отметить, что...
0: Говори в микрофон.
1: Борис, он бы хотел организовать запись чего-нибудь совместного, типа онлайн, да?
0: 0.31 на Кузбассе.
1: Ну да, после 12. Так вот, у Бориса есть больше 10 набросков с текстами. Пока беда с музыкой. Ну, если кого-то вдохновит то, что сейчас прозвучит, я готов поделиться контактами Бориса. И давайте, ребят, творите. Потому что, ну, очень неприятно, когда люди закисают своей, вот, ну, скажем так, вот... своей там, я не знаю, не скажу деревне, да, в своем городе, ну, одним тяжело. Если кому-то понравится творчество Бориса Беседина, я думаю, что вы найдетесь, через меня свяжетесь, и было бы очень хорошо, что если бы вы сосредковались. А сейчас Борис Беседин, Кемерово, «Два дебила», песня про любовь.
0: Да это не про любовь, это про нас с конем.
1: Про любовь.
0: Про нас с конем, поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, здравствуйте. 21.34 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер и Ехидный Конь. С вами программа 5 плюс 1. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, пишите туда, тему завели. Ну и Анжелка мне предлагает к говорилке дополнить еще одну фразу: говори в микрофон.
1: Захар, я тебе хотел что предложить. Очень много народу отписывается в эфирный чат, а ты не читаешь.
0: Почему? Я вот поздоровался с Андрюхой, с Сольчиком, с Юльчиком. Вот,
1: а что
0: к нам Сакра дотянулась. Привет, Артурчик, привет, дружище. Вот. Что они пишут? Ничего, все здороваются. Что они пишут?
1: А, вот, пишет Андрей. Песня про любовь и Ехидный Конь, спасатели, будет?
0: Не будет.
1: Не будет.
0: Не будет. Вот. Мы сегодня, у нас целый набор песен, которые мы еще не послушали. Прежде всего.
1: Ну, вот. возможно, потом, если время останется, можно...
0: Ну, может быть,
1: может,
0: да.
1: Может быть, может
0: вот,
1: быть.
0: Дашка пишет про два дебила, я подумал, один бухой, другой картавый. Дашенька, солнышко, ну, так как и бухой, и картавый, сегодня у нас только конь. Вот. Я даже не знаю, к кому ты меня относишь. Вот. Мое не читать в эфире. Поздняк метаться, уже все за зачитано. Так, и музыка, и текст супер. Это вот про то, что было до того. А что у нас сейчас было?
1: У нас
0: Борис Беседин.
1: Борис Беседин, да.
0: Вот.
1: Захар, твое мнение?
0: Ну, как... я даже забыл, что нужно мое мнение сказать. Я начал говорилку говорить. Думал, не придется. Вот. Ну, мне это напомнило группу... Господи, как же их? Чучело Земли.
1: Тулу,
0: да. И группа эта поехала на нашествие. Вот, а я, в принципе, не имею что сказать. А я остался в Туле, вот. Так что, в принципе, вот все, что хотел, сказал.
1: Ну, я скажу свои слова, да. Мне...
0: Меня отнесли к бухому. Спасибо, Дашенька, спасибо, солнышко.
1: Так вот, Борис, я уже писал на сайте Неформатного радио, и сейчас еще раз повторюсь. Очень напомнило по манере исполнения и именно по стилю звучания песни группы «Крематорий» Армен Григорян. Очень напомнило. Но чувствуется своя струя, чувствуется свой почерк, да. Интересный текст, интересная
0: струя,
1: подача.
0: Почерк струей чувствуется, прям свой почерк струей по зимним сугробам.
1: Захар, не перебивай. Так вот, мне песня очень понравилась, иначе бы я ее в эфир не поставил.
0: Привет в Одессу, привет, Санек.
1: Борис, такое, я хочу сказать большое спасибо тебе за песню. И надеюсь, что слушатели ее поддержат. И я бы хотел эту песню слушать еще на Неформатном радио.
0: Смотри, они поехали на полтора месяца до начала места прогревать. Что ли? Это вот про кого ты?
1: Не обижайте Захара, его надо любить. Сегодня же тема о любви. Это я вы... Захара люблю.
0: Ольчик, а ты расскажи, про кого ты сейчас? Я не... Ты про чучело... А, ты, наверное, про чучело земли сказал, да? Так, 101 с вами. Вот, спасибо, Санчело. Мы очень рады тебя здесь видеть.
1: Америке привет.
0: Америкосам здравствуйте, да. Ладно, объявляй следующих.
1: Итак,
0: кто там
1: следующий
0: у нас?
1: Наш участник. У нас очень интересный участник.
0: Очень
1: сейчас.
0: Короткий трек, я думал, я покурить успею, блин.
1: Нет, трек очень компактный, очень хитовый. Я скажу сразу, что у нас сегодня трек от группы, которая никогда не звучала у нас в эфире. Мало того, у нас этот город никогда в эфире не звучал. Это Набережные Челны, Татарстан. Так вот, группа называется «Неабёрт», «Около птицы», если дословно переводить.
0: «Не ебёт», если говорить по-русски.
1: «Не ебёт», да.
0: Вот.
1: Так вот, песня называется «Ромашка». Интересная история, связанная с попаданием песни в эфир. Я когда во вторник зашел на сайт Неформатного радио, начал слушать треки. Первый трек был как раз от «Неабёрт». И я просто автоматически, случайно поставил 5. Ну, плюс 5, да. В карму. Потом, блин, думаю, я же не послушал песню. Надо слушать песню. И что же будет, если я послушаю песню, будет песня плохая? Я слушаю песню и чувствую, что песня-то офигенная. Она мне нравится. Песня вообще просто здоровская. Песня с приколами. Песня инструментально сыграна очень хорошо. И я считаю, что это один из самых главных претендентов на победу в нашей сегодняшней программе. Но сейчас немного.
0: Несмотря на кратковизну трека.
1: Да, несмотря...
0: Это какие трек, я слова это, знаю? Кратковизна.
1: Да, этот трек очень хитовый.
0: Выговорись, скажи здесь, это слово. Кратковизна.
1: Кратковизна, да.
0: Он сегодня не сильно картавый, да?
1: Так вот, немного об этой группе. Так вот, данная группа образована была еще в 90-х годах, но стала функционировать с 2004 года. Ребята очень позитивные, поднимают слушателям настроение. И вот сложно, очень сложно выделить стиль, который
0: говорят данные ребята.
1: Так вот, либо это панк-рок, либо это диско, либо это рейки, либо это гранж. Ну, много можно назвать музыкальных стилей. Тем не менее, сегодня группа Neobird из города Набережной Челны представляет вам песню «Ромашка».
0: Смотри, это... написали, один из самых офигенных — это гны. Это вот поэтому...
1: Гравитационная неустойчивость.
0: А, это безумный фанат. Ладно, продолжай, извини, что оборвал.
1: Дебютный альбом группы Neobird был выпущен своими силами в 2007 году и хорошо зашелся как в Татарстане, так и за его пределами.
0: Там буква «Р» не читается.
1: Но бог с ними. Так вот.
0: Ну я просто, чтобы у тебя более созвучно это выходило с твоего языка.
1: Так вот, до неформатного радио группа уже звучала на радио «Маяк», на радио «России» и на многих других радиостанциях. То есть ребята уже довольно-таки известные по России. И сегодня на неформатном радио дебют, но это не значит, что группа малоизвестная, да? Группа по России довольно-таки популярная. Ребята мне очень понравились. Я очень надеюсь на то, что группа попадет в ротацию. Вот и все. Группа Neobird.
0: Ура, ура!
1: Ромашка!
0: Мы можем включить песню!
1: Поехали!
0: Поехали!

0: 21.44, друзья, на наших зеленых системных. Вот, меня только что обозвали алкашом. Сказали, что такое ощущение, что я тут в говнище сижу. Ну, вполне возможно. Так, вот, девчонки тут стебают говор тульский. Тульский говор. Ну, вообще, я думал, что я вот этот избавлен. То есть, абсолютно. Вот, но потом меня успокоили, что больше всего все-таки коняшку выдает вот это тульское «га».
1: «Га» фрикативное, да.
0: «Га». Вот. По поводу песни. Интересный материал, интересная музыка, необычная, веселая. Но я считаю, что чуваку надо поработать с дикцией.
1: В чем именно?
0: А вот он, когда начинает быстро говорить, у него получается такая каша.
1: А
0: вот,
1: каша,
0: вот
1: да?
0: У меня даже каша не получается, а у него получается. Ну, вот, наверное, единственный минус, хотя, может быть, для кого-то это будет даже и интересно.
1: А плюсы?
0: А я сказал, интересно, весело, свежо.
1: А, то есть, Захар, если бы была возможность пригласить ребят на наш фестиваль, ты бы пригласил их?
0: Я бы позвал бы.
1: Ну, ребята, я специально вытащил Захара на такой разговор. У нас в августе будет фестиваль в Питере, неформатного радио. Захар только что подтвердил, что он нас приглашает.
0: А ты не говорил про фестиваль в Питере?
1: Ну, ты же сказал, что если будет возможность, приглашу.
0: Ну, ладно. Если будет возможность, то приглашу.
1: А, Необёрт, на самом деле, мне вы очень тоже понравились. Обалденная вообще группа. Мне просто, ну, доставило много... Море
0: вот,
1: позитива.
0: Эдик пишет, примем к сведению.
1: Море позитива наставила ваша песня. У нас 17 числа в августе будет в Питере фестиваль неформатного радио. Свяжемся с вами, спишемся. И если вы приедете, будем очень рады.
0: У нас вот сегодня так. Чат меня радует. Вот у нас. Вот смотри, вот когда девчонки появляются в любом месте, где можно что-то обсудить и пофлудить. Вот, становится весело и продуктивно. Девчонки, не покидайте наш чат, пожалуйста, когда у нас в эфире живые диджеи. У нас у каждого диджея есть эфирный чат. Вот, и с вами там действительно хорошо
1: Захар,
0: и приятно.
1: Еще по поводу Необёрт, немного слов скажу.
0: Необёрт.
1: Необёрт.
0: Эдик,
1: да.
0: Подтверди, что вот именно. Эдик, скажи мне честно, ведь не ебёт, да? Я уже вот прям прямым текстом скажу. Вот, ну продолжай.
1: Я хочу сказать, что интересное появление вообще этой группы на нашей программе. Ребята, выложили трек во вторник, буквально через 2 часа я его увидел, прослушал первым, потому что он был первым, да? И сразу собрал программу. Потом мне ребята пишут в личку. Откуда ты нашу песню взял? Где ты нас откопал? Я говорю, ёпара СТ. На сайте неформатного радио. Ребята очень сильно удивились. То они буквально только выложили трек. Через 2 часа я их услышал. И...
0: Вот. Подтверждает Эдик.
1: Да.
0: Не ебёт. Причем я тебе знаешь, как советую? С 2 буквами И. Вот.
1: Ладно. Дай бог все получится, и дай бог мы увидим группу «Не ебёт» в Питере.
0: В Питере, а мы их так и представим, ничего страшного. Так, кстати, Захар о девчонках, Дима про музыку, но так и должно быть. Так, Русланчик к нам добавился, здорово, дружище. Чё-то я тебя потерял, я вот увидел тебя и потерял. А, вот, всё нормально, всё хорошо.
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше. Дождались вот эти утробные фанаты.
1: Да. Так вот, я что хочу сказать. У нас уже играла песня гравитационной неустойчивости. Она называлась «Признак несвежа». Эта песня доставила огромное количество удовольствия мне. Захару доставило много улыбок. Он очень долго ржал, смеялся вот над этой песней. Ну, я что хочу сказать, что у этой группы индивидуальный почерк. Обалденный вокал, он хрипатый такой, хулиганистый. И, ну, просто он цепляет, он пробирает.
0: А, я понял, да чего, хорошо!
1: Да.
0: Я все понял.
1: Обалденная группа, обалденный вокалист.
0: Я попытался изобразить такой же пьяный вокал, но ребят честно признали, что чтобы спеть ту же песню, надо много выпить.
1: Да, чувак выпил литр водки. И стоял, причем в холодной воде, озеро Несвеж. Ну ладно, об этом потом не будем, потому что это давняя история. Сегодня у нас другая песня. Так вот, Группа «Корреляционная устойчивость» из города Москва. Наши
0: друзья,
1: давние,
0: я сейчас друзья. Открыл фотографию на весь монитор с девчонками. Я думаю, конь оторвет от бумажки,
1: да
0: от своих взгляд.
1: Худые вот. Ноги какие-то чахлые.
0: Нет, он все равно читает бумажку. Дашка, я тебе могу сказать, он непокобелим.
1: Посмотри, Дашка самая красивая на самом деле. У нее и фигурка классная, и вообще она сама как человек обалденный. Меня никто не взбрыт, кроме нее. Вот и все. Так что даже не смущайте, даже
0: продолжай.
1: Не смущайте. Продолжай дальше. Гравитационная неустойчивость, Москва. Так вот, как сами ребята говорят, это самая у них коммерческая, самая хитовая песня. Это у них коронка. К сожалению, мы эту коронку услышали только, ну точнее не мы, я услышал только сегодня. Или вчера. Вот, Захар еще не слышал. Вот. Призрак не свежа, мне очень понравился.
0: Просто, вот.
1: А сегодня у нас звучит композиция «Моя лучшая подружка». И я что еще хочу сказать, что у нас сегодня звучали песни о любви мальчика к девочке. О любви девочки к мальчику.
0: Ты опять пидорскую песню.
1: Но
0: провала.
1: Сегодня звучит песня от «Корреляционной неустойчивости» о любви мальчика
0: к бабушке.
1: Нет. Ни к мальчику, ни к девочке.
0: Слава
1: ни
0: богу,
1: к бабушке,
0: ни к мальчику.
1: А о ком? А вы сейчас услышите.
0: Понятно, заинтриговал.
1: Любовь, ну и неизвестно кому. Послушаем.
0: Заинтриговал, любовь
1: вот,
0: неизвестно кому.
1: Гравитационная неустойчивость. Наши большие друзья из города Москва. Обалденная команда, моя лучшая подружка. Слушаем.
0: Птица-говорон. Птица-говорящая, это не коняшка. Ладно, поехали.

0: А по мне, так Митсубиси не очень.
1: Да? А у тебя какая тачка?
0: А я жену люблю. А?
1: У тебя какая тачка?
0: А у меня Зухерабиль.
1: Ну, а
0: у меня Зухерабиль 1 и Зухерабиль 2.
1: Нет, ну модели.
0: Это вот такие модели.
1: У тебя же Митсубиси, по-моему, да?
0: Нет.
1: А что у тебя?
0: Ни в коем случае. Ни в коем случае не Митсубиси. Я не буду рекламировать это чудо.
1: Автопрома зарубежного.
0: И зарубежного, и российского тоже.
1: А ладно, по поводу песни что скажешь?
0: Ну что, Сектор Газа, ну тут вот пишут, смотрите, вот в чате везде пишут. Песня классная, ребята тоже, L200 для колхозников. На L200 на самом деле не очень машинка. Я зачитываю, вот Юра Хой, видишь, пишут. Ранний Сектор Газа напоминает, только немного тяжелее. Потом опять Хой. Ну и в принципе, ну да, на Сектор Газа сильно
1: смахивает. Ну тянет, но все-таки не соглашусь, Захар, что свое почерк индивидуально есть. Ребята, конечно, блин.
0: Вот смотри, написал Сметана: прекрасный пример одновременно брутального и инфантильного текста. Это завернул учитель русского языка. Олег, теперь мне для меня дебила.
1: Поподробнее, да.
0: Для меня дебила, напиши простым языком.
1: Даже я не понял.
0: Чтобы я мог это зачитать. Вот, тут народ, смотри, вот у нас народ вообще охрененный на самом деле. Все принялись обсуждать сразу тачки в чате.
1: Митсубиси Паджеро.
0: Кто что там, Паджеро, Ниссан, про песню забыли. Друзья, пишите, как вам песня. Не забывайте, что наша Аська 96 4 7 5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, есть такая хрень, как эфирный чат Зухера. Находите, добавляйтесь в подписчики и, в принципе, пишите. Вот, ну и, опять же, не забывайте, что самое основное, конечно, наш сайт неформатная.ру. Заходим, регистрируемся, живем полноценной электронной жизнью. Так, вот, теперь я про инфантильную брутальность зачитываю вам. Ну, я цитирую. Ну, мощно спели, как знающие жизнь люди.
1: Ну, знающие, да.
0: А образы на уровне детсада.
1: Ну, хз, не знаю.
0: Ну, наверное, да. Ну, наверное, соглашусь. Наверное, соглашусь.
1: Знаешь, Захар, я скажу так, что обалденная подача, очень такая своеобразная, интересная, резкая.
0: Ну да, вот видишь фраза всех, вот это, лучше год не видеть писи, чем катать на Митсубиси.
1: Нет, Захар, согласись, что... Эта песня вызвала наибольший шквал эмоций.
0: Я хочу в смысл вникнуть. Лучше год не видеть писи, чем машина Митсубиси.
1: Я сам не понимаю, что это такое? К чему?
0: К чему это вообще?
1: Андрей, ты, мне кажется, что-то такое
0: А это не Андрей, это слова были в песне. Она меня тоже напрягло как-то. А сейчас я начал пытаться вдуматься в смысл.
1: Лучше год не видеть писи, чем...
0: Чем машина Митсубиси.
1: Как-то.
0: То есть
1: да.
0: Ни о чем. Вроде бы как. Получается ни того и ни другого.
1: Ладно, хорошо. Ну, песня зачетная, песня обалденная. Я специально. Я типом поставил эту песню как бы в эфир сегодня, да, чтобы разбавить. Потому что, ну, песня о любви, а здесь любовь нетрадиционная.
0: Юлька по-быстрому так раз что-то написала, удалила. Меня прикалывают девчонки, когда они там, оп, что-то там, торжество мысли произошло в голове. Бабах! Выдала! Потом подумала сама, не, надо убрать. Потом бабах еще разок, потом раз убрала. Девчонки, не убирайте, потому что ход мысли, он же... Потом там завтра посмотришь, почитаешь, скажешь, о чем я думал, не знаю.
1: Ладно, вот. Друзья,
0: далее.
1: 5 у нас закончилось.
0: Дальше плюс 1.
1: Плюс 1.
0: Дальше плюс
1: и
0: 1.
1: И вот здесь уже очень интересная интрига. Очень интересная. Так вот, Захар, ты же не знаешь, кто здесь будет плюс 1, да? Ты же не знал до этого.
0: Так я вообще не знаю, вообще что ты привела.
1: Так вот, я сейчас скажу такую интересную историю.
0: Ну, я понял уже, что Юлька.
1: Да, я Юлька, понял, да, что уже, Юлька, что Юлька, Джульетта, да. Да, да, да, да, да. Так вот, я что хочу сказать. Два раза подряд я ставил...
0: Анжелка, подожди, извини, я тебя перебью. Она мне Ваську написала, что она меня поправила. Не о чем я думала, а чем я думала. Это я по поводу написал,
1: удалил. Анжелка учительница, да?
0: Да, да,
1: она ей виднее.
0: Она знает. Она знает весь процесс мышления у женщин.
1: Так вот, друзья мои дорогие... И тульские, и не тульские. Захару два раза притаскивал в эфир треки группы «Зенькин спирт».
0: Я вам скажу больше, на финале прорыва на нашествие он бегал вокруг меня и говорил: «Зухер, ну смотри, какие они хорошие, какие они няшечки». Ну, блин, ну не вкурил я «Зенькин спирт».
1: Так вот, Захар не вкурил ни раз, когда я приносил трек в эфир, ни два, когда я приносил трек в эфир, и третий раз не вкурил, когда он был даже вживую наблюдал «Зенькин спирт». Я решил, думаю, блин, Захар надо пробить как-нибудь. Вот как-нибудь, но его пробить, потому что творческий эксперт, это реально круто. Это одна из самых лучших тульских групп. И вот сегодня, плюс один, прозвучит песня группы «Зенькин спирт», но в исполнении не спиртов.
0: Вот эту песню он сам испортил.
1: Кто?
0: Я понял, что это за песня.
1: Ты
0: я понял, что
1: про
0: это
1: только,
0: за...
1: да?
0: Да. Там... была такая вот хорошая задумка.
1: Угу.
0: Вот я думаю, что Юлька это все дело исправила. Я надеюсь на это.
1: Я тоже на это надеюсь. Я дальше продолжаю. Так вот, у нас был конкурс на нашем радио, когда люди, поклонники...
0: Он там на колонке катается.
1: Так вот, люди, поклонники Деникин Спирта, они пытались перепеть песни «Спиртов». И победитель попал бы в эфир не нашего радио в Москве в программе «Живые». Так вот, Юля, к сожалению, этот эфир не выиграла. К огромному сожалению моему и многих людей. Потому что девочка выиграла эфир, я не знаю, кто за нее голосовал. Ребята определили, да, но... все-таки большинство голосов было за Юлю, а не за эту девочку. Но тем не менее... песня осталась. И эта песня сейчас звучит на неформатном радио. И я все-таки надеюсь, что с четвертого раза песня «Спиртов» Захар раскачает. Уже в исполнении не только, а в исполнении Юли.
0: Подожди, я не говорил, что у них песни плохие. Я говорил, что меня Деникин спирт не вкуривает вообще.
1: А может быть, Юля вкурит?
0: А вот Юлька может вкурить. Потому что если это та песня, про которую я думаю, если она как девочка... вот сделал именно так, как я вот прочувствовал эту песню, когда он начинал ее петь там, в зале, вот, то я думаю, что она сделала гораздо лучше, чем он сделал.
1: Захар, давай перед
0: давай песней... послушаем.
1: Нет, подожди, перед песней еще пару слов скажу, да, о Юле. Юля у нас очень интересный человек, она закончила музыкалку по классу скрипки и фортепиано. Она очень хорошо поет, у нее есть своя группа, между прочим. Она... возле 14 лет играла в школьной группе на бас-гитаре. Потом она, переехала в Москву.
0: Тут уже народ пишет, ждем.
1: Там работать.
0: Сколько у нее детей?
1: Детей у нее нет.
0: Вот, все, замужем нет.
1: Захар, подожди.
0: Самые основные вопросы, которые интересуют радиослушателей. Замужем ли эта симпатичная девчонка и сколько у нее детей? Как она поет, мы сейчас все дружно услышим, а вот остальное ты можешь уже потом
1: Захар,
0: рассказать.
1: Ты меня перебил, ты меня сбил
0: в вашей
1: смысле.
0: Вот опять я сволочь и гад.
1: Я что хочу сказать, что...
0: вставай назад на мысль.
1: Хорошо, на мысль встаю. Так вот, еще один момент хотел бы озвучить в прямом эфире. В данный момент девочка Юля играет в группе. Не помню название, но группа какая-то такая.
0: Хорошее название.
1: Ребята,
0: группа, не помню название.
1: Ребята, не обижайтесь, но группа колхозная. Из какого-то района Тульской области, да? И что меня вообще просто поразило, так между ушей, что Юля...
0: не облизываю микрофон.
1: Обладает обалденным вокалом. Обалденными текстами. У нее материал хороший, да? А ребята ей запрещают петь. И они говорят: блин, ты поешь хуево. Извините за мат, да? И ты, у тебя материал какой-то странный, блин. А нам бы играть что-нибудь пожестче, типа «Короля и шута».
0: Юлька, приходи к нам играть на балкон.
1: Вот я уже предложил своим музыкантам позавчера.
0: В акустике,
1: когда мы репетировали, мы готовились к «Долине Икс». И мне все мои музыканты сказали: пусть Юлька приходит, мы ей поможем сделать песню, запишем, все нормально будет. Юль, если хочешь, приходи к нам, и мы тебе поможем записать песню.
0: Так вот. Мы услышим уже песню?
1: Мы послушаем песню, да.
0: Можно включить?
1: Кавер на день...
0: Я тебе, кстати, не хвастался. Друзья, я сейчас расстегиваю штаны, снимаю их.
1: Уже страшно.
0: Да, я сейчас конь убежит. Я тебе похвастаться хочу.
1: Видал? Чего? Что это такое?
2: Это щетина.
1: Откуда?
0: Это я с медяшкой съездил на джип-фест.
1: А-а-а.
0: Сидел за барабанами, а так как барабанной установки не было, я играл на коленках.
1: Ладно, Захар, люди уже звались.
0: Да ладно, да ну!
1: Юля Джульетта, Юля Корж, ломай дом.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: Ну, а теперь можешь говорить.
1: Ну, теперь могу говорить. Захар...
0: Коняшка, он любит говорить с выключенным микрофоном. Он,
1: по традиции. Плюс один, не критикуем.
0: Не критикуется. Ну, а тут что критиковать? Ну, вот у Юльки эта песня реально лучше получилась. Ну, качество записи, конечно, говно. Ну, что тут говорить? Давай уже честно в глаза смотреть, да? Вот. Но так вот, я думаю, что у Юльки она звучит лучше.
1: Чем у Спиртов.
0: Чем у Спиртов. В тысячу раз, в миллион раз лучше. Вот. Если просто... ей довести вот это дело до совершенства, то есть вот само, ну да, исполнение там чуть-чуть хромает, но оно, знаешь как, все-таки это девчонка, да, и у нее это все как-то нежно получается. Вот, Юлечка великолепно поет, пишет нам Васько. Так, Анжелка написала, а где-то она что-то написала, а я потерял. Все, я потерял. Вот, ну, в общей сложности всем нравится. Так, вот, настоящая песня «Женская страсть» с последующим сожалением о содеянном.
1: О содеянном?
0: Это, видимо, про запись песни. Качество не обсуждайте. Девочка, молодец, помогите с совершенством, с записью, будет новое поле. Так я про это говорю, Юлька.
1: Это комментарий, между прочим, от...
0: Это Артурчик, наш друг.
1: Да, это, между прочим, группа Сакра. Очень интересная группа, да, профессиональная, из Ростова-на-Дону. Очень ценное мнение.
0: Вот, так что, Юлька, давай ты не пропадай, всплывай над всем этим вот будничным говном, заходи к нам почаще в гости, и все у тебя будет хорошо. Вот, так, читайте комменты свыше, написала Олька. Ольчик, я... Ты про что вообще говоришь? Так, я за Юлию, голос бархат. А, вот, это она мне подсказала, где Анжелкин коммент. Вот, это в чате было. Голос бархатный, зачаровывающий. А удачи тебе, Юля. Так, и... Ну и все, в принципе, больше нет ничего. Дайте про Копцу послушать данный трек. Думаю, ему понравится.
1: Он слушал уже. И, к сожалению, отобрали не ее. Отобрали другую девочку.
0: Я вообще не знаю, про что вот разговор, о чем сейчас.
1: Я сейчас объясню. У нас был отбор на нашем радио. Отобрали песню девочки, которая пела другую песню. А Юлю, ну, грубо говоря, прокатили.
0: Да куда отбор-то?
1: Отбор уже прошел на программу «Живые». То есть приз был какой? Из Тулы выезжала девочка.
0: Ну, я понял, что
1: либо
0: такое
1: мальчик,
0: «Живые».
1: На программу «Живые» в наше
0: туда
1: радио.
0: Поехали эти...
1: Туда поехал Деникин Спирт с какой-то девочкой. Вот. А Юля не прошла этот отбор. И мне до сих пор непонятно почему. Потому что у Юли песня получилась очень хорошая.
0: Юлька пишет, моя мечта пролетела. Юль, я тебе предлагаю следующее. Раз у тебя есть такая мечта, вот, тогда бери гитару, вот, и подтягивайся к нам. И мы с тобой устроим прямой эфир, не хуже «Живых», а может быть даже и лучше. Вот, все это подснимем, все это выложим в сеть. И поверь, нас слушают гораздо качественнее, чем наше радио. Вот. Ну и что? Ты хочешь что-нибудь сказать еще, конечно, нет?
1: Ну, пожалуй, что все.
0: Пожалуй, что все. На этом программу 5 плюс 1 считаю... А, подожди, мне, чтобы считать ее законченной, надо достать... Где это великое окошко? Вот оно. Мне же надо наш любимый звук. Вот. Программу 5.1 считаю завершенной.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом, на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Не фарма.

Уходи. Уходи. Не можешь остаться, лучше уйди. Уходи.

140-160 разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх. Не найти ей дороги назад. Потерялась душа средь толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных.

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела, средь времен молчаливо скользя.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста.
0: «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он.
2: «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

Как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонг или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовый блюз. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею, и всегда негромко, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею и всегда негромко напевал на своем чарующем.

0: Yeah. Thank you.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край». А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был

начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. «В жизни не играл на басу до этого», — говорил он. «Ну, как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Half-beat, Silver Machine».

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить. Учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ёбаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Ози Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай. Запах.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, ну и пусть.

0: Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
3: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

за полночь проходят одинокие часы. Я проснулся, в горле сухо, пить хочу, но нет воды. За окном в спокойном ритме снег кружился задним днем.

мчатся в дни, потерянные мной. Я метался, ждал и клялся бесподобной той одной. Но нетронутые свечи, словно уголь без огня, я остался в зимний вечер, в поздний час не

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

Клуба Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто, ну как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется «Просто осень». Поехали!

кресло? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.